0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни сделай сам, чтобы потом не переделывать.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Летняя коллекция Арсенала.

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Нац.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности. В Екатеринбурге примерно в 7:35 выли сирены. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, сообщил губернатор Денис Паслер. Свердловчан предупреждают о том, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В случае объявления ракетной опасности граждан призывают спуститься в подвал, подземный паркинг или убежище, напоминает портал Е1. Запрещается пользоваться лифтом. В зданиях самые безопасные места – помещения без окон, ванная комната, коридор или туалет. О подозрительных объектах следует сообщать по единому номеру 112. Госдума России приняла закон об усилении контроля за иноагентами во втором и третьем окончательном чтении. Авторы законопроекта – группа депутатов, включая главу Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросса Василия Пискарева. Согласно закону, Минюст сможет направлять в банки запросы. Те будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в течение 3 рабочих дней. Если иноагент сам обратится в Минюст с требованием об исключении из реестра, но получит отказ, подать новое заявление он сможет не ранее, чем через год. Также с 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы. В Екатеринбурге до конца лета перекроют улицу на Эльмаше. Троллейбусы и автобусы изменят маршруты. Участок Краснофлотцев от Донской до улицы Таганской будет закрыт из-за ремонта теплосети с понедельника, 15 июня и до 30 августа. Изменятся маршруты троллейбусам 33, автобусов 41 и 68, сообщили в мэрии, пишет Е1. Почти одновременно, но на более короткий срок, закроют развязку машиностроителей космонавтов на Уралмаше. Там будут ремонтировать трамвайные пути. С полуночи 12 июня до 5 утра 17 июня изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые ходят по развязке. В День России в Екатеринбурге на Плотинке пройдет ежегодная акция «Хором славим Россию и город». Вместе с хором споет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. В составе хора Уральский государственный духовой оркестр, ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии, детский эстрадно-духовой оркестр «Арт-Этюд-Бэнд». В понедельник, 8 июня, прошла первая репетиция. На ней присутствовали почти 1500 человек, отмечает «Комсомольская правда». В праздник к хору смогут присоединиться все желающие. На площадке исторического сквера разместят большой экран с текстами песен. Итальянский модный дом Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА вместе с американской компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и космическими технологиями. Это нижнее белье представляет собой облегающий костюм, который надевается под скафандр. В него встроены вентиляционные трубки, которые обеспечивают циркуляцию и охлаждение тела астронавта. Эта разработка Prada является частью лунной миссии Артемида, запланированной на 2028 год. Об этом сообщает агентство Reuters. Официальный курс доллара на сегодня 71.73, евро 82 рубля 78 копеек.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
2: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
3: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
4: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание, друзья! Заряжайтесь эмоциями по полной. В это воскресенье, 14 июня в 7 вечера в Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Зарубежные хиты, народные мелодии и песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов. Рояль, виолончель, скрипка, гитара, укулеле, барабаны, флейта, гармоника и не только. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей и приходите. Ждем вас в Джой-пабе в это воскресенье, 14 июня в 7 вечера.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
2: Доброе утро. Режим ракетной опасности введен во всех регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. Он призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными, пишет «Новый день». Режим ракетной опасности был объявлен в 7:27, завыли сирены. Свердловский губернатор Денис Паслер сообщил о том, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. И один напоминает о том, что Екатеринбург был атакован дроном 25 апреля. Обломки тогда повредили балконы жилой высотки на улице Хохрякова. В здании возник пожар. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации около 40 беспилотников. В местах падения обломков работают специалисты. Временные ограничения введены во всех московских аэропортах. Они принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами, пишет «Москва-24». Атаку снова отражают сегодня в Севастополе. Там беспилотник повредил здание «Панорамы» обороны Севастополя 1854-1855. В музее начался пожар, сообщил губернатор Михаил Развожа. Главы нескольких регионов России сообщили о беспилотной и ракетной опасности этой ночью. Среди них Пензенская область, Липецкая и другие. Режим «Ковер» действует в Самарской области. В Свердловской области водитель сбил 12-летнюю девочку, купил ей шоколадку и уехал с места происшествия. Инцидент случился в Сухоложском районе. Школьницу с травмами доставили в местную больницу. Об этом сообщила пресс-служба облгаи. ДТП произошло накануне на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Сотрудники ГАИ сейчас ищут автомобилиста, устанавливаются марка автомобиля и личность водителя, пишет «Вечерняя Москва». Работа «Коляда» театра в Екатеринбурге почти заморожена из-за отсутствия учредителя. Об этом заявил в суде представитель организации Владислав Хрупалов. Из-за отозванной электронной цифровой подписи Николая Коляды в организации не могут полностью выплатить зарплаты сотрудникам. В конце квартала не смогут сдать отчетность. В театре не могут распоряжаться счетами и деньгами. Выплата идет по ранее заключенным договорам, пишет «Коммерсант Урал». Напомню, в Екатеринбурге идет судебное разбирательство из-за отсутствия учредителя «Коляда» театра. Чтобы сохранить театр, нужно в судебном порядке утвердить полномочия его директора Эки Вашакидзе, пишет агентство ЯН. Суд в России запретил фильм с Тимоти Шаломе «Назови меня своим именем», который в 2018-м получил «Оскар» и еще несколько престижных кинонаград. Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга усмотрел в картине пропаганду нетрадиционных отношений. Также нарушения закона России были найдены в картине «Убей своих любимых» с Дэниелом Рэдклиффом и в фильме «С любовью, Саймон». Пишет «Лента.ру» и отмечает, что картины были найдены на 6 русскоязычных сайтах. Принято решение ограничить распространение этих ссылок. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
5: Лето на Урале!

0: реклама. Внимание, друзья! В эту субботу, 13 июня в 7 вечера, готовьтесь к крутой музыкальной вечеринке в Джой-пабе. На сцене две уникальные группы – «Чистая река», русская кантри, народные мелодии на новый лад и живые эмоции. Номер 4 – акустические шедевры, необычные инструменты, мощные голоса во главе с Юрием Мишковым. Билеты в кассы города. ДЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей, ждем вас в Джой-пабе в эту субботу, 13 июня в 7 вечера.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: Здоровые суставы дарят нам радость движения. А здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
5: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Доброе утро, человечество! Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Режим ракетной опасности объявляли сегодня на Урале и Поволжье, в том числе в Свердловской области, Оренбургской, Самарской, в Татарстане и Чувашии. В Самаре ввели план «Ковер» в аэропорту, в городе приостановили движение наземного общественного транспорта, малышей в детсадах отправили в укрытие. В Чебоксарах уточняют число пострадавших и поврежденных объектов, пишет «Вечерняя Москва». И напоминает о том, что в начале мая в Чебоксарах после атаки ВСУ были повреждены почти 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детсады и колледж. Добавлю, что на Среднем Урале дан отбой ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим угрозы действовал около 2 часов. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней и подъема уровня воды в реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики региона, пишет агентство ЕАН. Сегодня действует штормовое предупреждение на Урале о ливнях и грозах. Завтра погода будет спокойнее. В День России снова ожидаются дожди и грозы. Сухая погода. По данным погодных интернет-сайтов, ожидается в 20-х числах июня. В Свердловской области начали выдавать госномера с новым кодом региона 166. Сегодня первые номера из новой серии выдали автомобилистам, которые пришли в регистрационное подразделение ГАИ на 3-го интернационала 15. Как объяснил инспектор по особым поручениям облгаи Николай Зубрилов, код региона 196 закончился. Информсистема госавтоинспекции выбрала следующий код 166. Это происходит в автоматическом режиме. Инспектор уточнил, что выдавать знаки с кодом 166 будут при первичной регистрации транспортных средств, смене собственника, внесении изменений в регистрационные данные, пишет Ядин. Водителям с правами категории «Б» разрешили управлять багги и вездеходами. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении. Пока такую технику могут водить только обладатели удостоверения тракториста-машиниста. Управление самоходными машинами категории «ОЛ», багги, вездеходы и другие теперь будет подтверждаться также удостоверением категории «Б», «С» или «Д». К сдаче экзаменов на категорию «ОЛ» допускаются люди с возраста 19 лет и старше. Брать в руки божьих коровок может быть опасно для здоровья, предупредил ученый Смоленского госуниверситета, доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков. Он отметил, что эти милые насекомые в качестве защитной реакции выпускают жидкость гемолимфу, которая содержит токсичное вещество кантаридин. Яд в концентрации, выделяемый жуком, не опасен в целом для человека, но может вызывать раздражение на нежной коже и аллергическую реакцию, пишет РИА Новости. Напомню, по народным поверьям, если божья коровка села на человека, это знак удачи, исполнения желания. Появление божьей коровки в доме предвещает приятные новости. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
4: Информация на правах рекламы.
5: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
6: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
7: Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Здоровье лор-органов в любом возрасте – залог активной и полноценной жизни. Лор-центр «Здоровье 365» – это опытные специалисты, экспертная диагностика и современная терапия. От консервативных решений до хирургических операций. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
11: 10:04 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив, начинается, естественно, рубрика «Макс Авто». В студии Павел Рубцов, на связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
4: Доброе утро.
11: Присоединяйтесь к нам. Ваши вопросы, свидетельства, что там творится на дорогах, что творится со светофорами, например, как они пережили вот эту ночь, потому что у нас шел дождь всю ночь и все утро, можно сказать. Сейчас вроде приостановился, но боюсь, что не навсегда. Пишите обо всем об этом. Также вопросы ваши относительно марок, моделей, относительно правил дорожного движения и так далее. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Но дождь действительно, Екатерина, прошел очередное испытание дождем. Причем таким серьезным дождем. Я сегодня с утра шел на работу, дождь ушел вместе со мной. Да, и я заметил, что у нас многие ливневки не просто не справляются. Там, где более-менее низинка какая-нибудь, сразу лужа огромная, особенно на перекрестках. И, например, вот с точки зрения пешехода, я либо должен, ну, идти на работу с мокрыми ногами, там, колено, например. Либо обходить так, что приходится заходить на проезжую часть. Вот тут на Липник-то у нас прям, Ленина-Липник-то пересечение. Там просто невозможно пройти на трамвайных путях. Огромная лужа, и люди боятся и идут по проезжей части. Хотя бы там перепрыгнуть можно через эту самую лужу. Ну, еще кое-где я наблюдал сегодня на Белинского, Куйбышева. Там низинка как
4: много,
11: раз.
4: Много таких мест, на самом деле.
11: Ну, вот, я просто могу.
4: Это говорит напрямую о нарушение обустройства дороги, собственно, да, потому что ливневочка, наоборот, должна находиться как раз в низинке где-то, да, либо дорога должна иметь небольшой угол, чтобы скатывалось все. Знаешь, для меня был яркий пример несколько лет назад, когда реконструировали перекресток Шейкмана Сака-Иванцетти. Да, вот такой небольшой совсем перекресточек такой, вот прям маленький, да, такой. Да, все сделали, разметочку нарисовали, первый дождь пошел, и выяснилось, там, где пешеходный переход, там огромное лужище, а рядом с пешеходным переходом ливневка, в которую вода вот подняться не может.
11: Об просто. Этом мы не раз говорили, что некоторые ливневки, они для красоты, они манифестируют свое существование, вот так красиво возвышаются над всем, и вот я тут есть, ливневка.
4: Да, вот такого, конечно, быть не должно. И это, ну, в чистом виде ошибка при строительство при ремонте дороги, да, и дорожники должны за этим следить, на самом деле. И все это выявляется, и сейчас можно выявлять. Если дорогу там недавно ремонтировали, можно предъявлять претензии.
11: Вот.
4: Почему вы тут так сделали дорогу, что у вас ливневка выше оказалась?
11: Сейчас у нас идут ремонты. Надо. Как раз дорог много где проходят они. Я не знаю, чем это закончится, но мне кажется, одни и те же перекрестки попадают в вот эту ловушку вечно. Вечно почему-то там скапливаются лужи. Не знаю почему. Уже можно, наверное, создавать такой список луж и куда-нибудь отдавать в администрацию, чтобы что-то делали. Помнишь, это царь лужи?
4: Ну, в конце концов, люк ливневки можно же опустить, в принципе, да? То есть это не такая уж сложная технологическая операция. Потребуется там асфальт и отбойный молоток, чтобы ее чуть-чуть углубить, да, такая же тоже процедура, возможно.
11: Наверное.
4: Ну, надо этим заниматься, видишь, но в Екатеринбурге, как правило, просто нет таких тропических или сильных затяжных дождей. Вот, ну, как правило, не было, да, но этот год он такой уникальный, там то в мае 35, то заливает неделю весь год.
11: Заливает, да, это серьезно так, ну, прям и на проезжей части, кстати, тоже, вот одна ливневка, которая правильная была, там уходит вода, аж с, ну, вот как положено, да, со свистом.
4: Водоворот.
11: Водоворот, да, видно. А там, где нет нормальной ливневки, там стоит огромная лужа. И, кстати, вот там же и не только пешеходы, и автомобили, там чуть ли не половина колеса закрывает. Лужа, вот казалось бы, просто небольшое понижение, скажем так, ландшафта. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте, тогда тоже пишите. Дмитрий сообщает, что во многих местах ливневки гордо возвышаются над лужей на каком-нибудь бугорке. Ну, о чем, собственно, и речь.
4: Ну, да, да.
11: А вот, ну ладно.
4: Это... Зато их видно. Зато, видишь, вот построили, они есть, их видно хорошо.
11: Мы же сделали. Вот вам ливневка. Действительно, ты постоянно говоришь, что надо жаловаться куда-то. Ну, в смысле, обращать внимание соответствующих служб. Может быть, этим стоит заняться массово для того, чтобы...
4: Нет, слушай, ну это же обычная психология чиновника. Если никто не жалуется,
11: все хорошо.
4: Значит, что? Да. Значит, все нормально. И на самом деле любой человек так и думает. Вот, никто не жалуется, значит, все хорошо. Угу. Значит, все прекрасно работает, все все все устраивает. Ну, тот же самый, не знаю, там, комитет по транспорту, все его сотрудники, они не могут проехать все перекрестки, угу. да? Они, вернее, иногда могут проехать просто и не обратить внимания на что-то. Да. А Рубцов, который идет там непонятно как, вот, угу. и лужи обходит, да, он обращает на это внимание, что
11: рискует жизнью,
4: она вот да, наверху вообще где-то находится. Потому что из автомобиля ты этого, скорее всего, даже и не заметил бы просто. Ну, проехал как? Бы и все.
11: Ты же видишь, что у тебя автомобиль едет по огромной луже, и ты видишь вот этот фонтан, который от него расходится. И на соседние автомобили, и на пешеходов, и на тех, кто стоит как раз на перекрестках чаще всего. Но об этом мы уже говорили, о культуре вождения и так далее. Ну все, пожаловались. Если есть какие-то соображения, плюс 7-908-909-104-5, сюда присылайте видеотрансляцию ВКонтакте. Продолжается, там есть чат, туда тоже пишите. Немножко о законодательном процессе, скажем так. Это не все было принято, потому что есть решения, есть обращения, есть уже принятые законы. Про Государственную Думу я говорю. Во-первых, практика наказания водителей за использование магнитных рамок для номеров должна быть исключена в России. Об этом сказал Ярослав Нилов. Он потребовал исключить.
4: Да, есть там проблемы, есть противоречивая позиция, и судов в том числе, нет единообразия судебной практики, о которой много очень говорят. И Ярослав Нилов предложил, что надо как-то более четко прописать, вот за что можно наказывать, что нельзя наказывать.
11: Там идея
4: у нас
11: очень
4: есть
11: простая.
4: ГОСТ по креплению номеров, там тот же самый даже, да. И это все можно систематизировать и нормально написать, тогда вопрос ни у кого не будет возникать.
11: На самом деле у Нилова очень простая идея. Если ты не можешь удаленно перевернуть номер, значит он законен. Вот эта рамка магнитная законна. И все.
4: В принципе, да.
11: Все, там ничего думать-то оказалось много-то не надо, потому что если магнитная рамка, ну, ты имеешь право ее снять, номер, да, ну, боишься, что его украдут, скрутят, неважно что, просто его с собой забираешь.
4: Парковка платная там, да.
11: Ну, вот. Ты же стоять без номера можешь? Можешь. А двигаться не можешь. Если у тебя его нет, ты уже попадаешь на штраф. А если ты во время движения можешь совершить.
4: Есть категория там откидных рамок, когда там нажимаешь кнопочку, и у тебя номера откидываются, ты проезжаешь какую-нибудь камеру, там, допустим, да, проехал камеру с нарушением, с каким-нибудь номер закрыл, номер обратно поставил, и едешь дальше. Вот. Я такие, кстати, наблюдал транспортные средства. Редко, но встречаются на дорогах. Да, действительно, это может быть и проще так сделать. Ну, посмотрим, как в это направление пойдет или нет. Это пока только предложение.
11: Это предложение, да. Ну, это уже Нет, это законопроект, как я понимаю.
4: Все, законопроект.
11: Законопроект, да. Ну, хорошо. Будем его считать предложением, потому что проект это все-таки еще даже не обсуждался ни на комитетах, ни, собственно, в Думе. Еще одно предложение, теперь даже не законопроект, это предложение отменить штрафы для водителей, которые забыли водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства или полис ОСАГО. Если наличие этих действующих документов у автомобилиста, можно подтвердить по электронным базам. Это инициатива Леонида Слуцкого, лидера ЛДПР, и он направил обращение к Владимиру Колокольцеву, главе Министерства внутренних дел.
4: Ну, слушай, да, странно, что субъект законодательной инициативы направляет обращение министру, хотя мог бы законопроект написать и внести.
11: Может, так быстрее.
4: Может быть. Да, но вообще, да, с учетом того, что у нас развиваются активно цифровые сервисы, и практически у каждого сотрудника госавтоинспекции есть планшет, правда, для его работы нужен интернет, вот, да, тут тоже нюансы есть, конечно.
11: А белые списки там, как же?
4: Данные свидетельства о регистрации, данные водительского удостоверения с фотографией владельца, да, это можно получить. В принципе, так же, как и сведения о том, есть ли застрахована ли ответственность или нет. Но у нас вообще такая интересная история. У нас вот из этих трех обязательных документов, да, разная еще ответственность за все это идет. То есть, если ты забыл водительское удостоверение либо полис ОСАГО, штраф 500 рублей. Либо предупреждение, да, если ты первый раз совершаешь правонарушение, могут выписать предупреждение. Если же это было свидетельство о регистрации, вот это самая странная история, да, до сих пор, о которой много говорят, там идет штраф 500 рублей, плюс автомобиль на штрафстоянку едет. То есть ты оплачиваешь эвакуатор и штрафстоянку.
11: Раньше и за ОСАГО вроде эвакуировали.
4: Нет, за ОСАГО никогда, раньше с водительским удостоверением точно так же было. Потом сказали, что, ну, водительское удостоверение можно проверить как-то, да, что свидетельство о регистрации нельзя проверить. Перед тобой автомобиль с госномером, да? Ну, ты же можешь проверить свидетельство о регистрации, есть он или нет, поставлен ли он на учет, в розыске он находится или нет. Но вот когда меняли вот это положение закона, да, угу. многих удивило, что может быть и свидетельство о регистрации сразу же.
11: Забыли.
4: Исключить штрафстоянку-то. Ярослав Нилов об этом говорил еще много лет назад. Угу. И, откровенно говоря, я перед эфиром даже сомневался. Думаю, столько об этом говорили, может, убрали все-таки, да? Перед эфиром проверил, где-то не убрали, штрафстоянка есть.
11: Замечательно. Да. У нас говорят об электронных, вот это, электронном документообороте, в том числе, что можно предъявлять электронные варианты.
4: Нет, понимаешь, это сам по себе документ. Вот, знаешь, mm-hmm. я понимаю, водительское удостоверение, там, право управления. У тебя нет ничего с собой, допустим, mm-hmm. да? Ну, как-то надо установить, что это ты.
11: А как?
4: А интернета нет, допустим, mm-hmm. у инспектора. Да,
11: это вот, ты уже
4: он все равно тебе выпишет 500 рублей, и ты поедешь дальше.
11: Подожди, там, это же, ты же без права управления, получается, поехал дальше.
4: Почему? Она у тебя есть, у тебя при себе нет водительского удостоверения.
11: Откуда он знает, что у тебя есть?
4: Просто, а вот он, его задача, он должен установить личность, для этого он имеет право тебя задержать на 3 часа. Да, ты сообщаешь личность по базам учета МВД, уже не ГИБДД, смотрят, если там такой гражданин, смотрят фотографию, которую ты в паспорт там 20 лет назад предъявлял. Смотрят фотографию в госавтоинспекции, все, приняли решение, да. Что такое свидетельство о регистрации? Это документ, где написан госномер, где написан адрес владельца и какие-то там характеристики машины. Машина перед тобой, да. Да, машина доверенность сейчас не требуется. То есть проверил, машина не в розыске. По госномеру проверяется. ВИН-номер слечил. Вот он, автомобиль тот. Зачем штрафстоянка?
11: Но вдруг не успели в базу занести, что угон был. Знаешь ли?
4: Ну, записал, сфотографировал человека.
11: Передал дальше.
4: По крайней мере, у тебя уже какая-то информация есть. Да?
11: Ну, тоже логично. Ну, вот такая инициатива есть. И не знаю, прислушается ли Колокольцев, ну, или отдаст подчиненным, да, такое распоряжение, чтобы штраф больше не брали за такие вещи. Ну,
4: нет, действительно. Нет, так нельзя, штраф больше не брали, нужно менять КАП. Это наказания, они все прописаны в КАП. КАП у нас это кодекс в виде федерального закона.
11: Но если
4: имеет право его Государственная Дума.
11: Поправку будет инициировать министерство, шанс прохождения такой поправки повышается в разы.
4: Плюс 7, в любом случае согласование проходит.
11: Ну да, да. Плюс 7-908-909-104,5. Если у вас были такие случаи, когда вы забывали права, как, кстати, на вас это отразилось, платили штраф или просто договаривались? Потому что Слуцкий еще сказал, что благодаря... то есть, если нет такой физического подтверждения того, что у тебя есть права, то тогда нередко такие инциденты недобросовестные сотрудники ГИБДД предлагают нивелировать на месте за скромную оплату, только не по официальной квитанции, а лично в руки, что категорически недопустимо, считает Слуцкий.
4: Я боюсь, что нет. 500 рублей штраф.
11: Я тоже.
4: На 250 договориться, что ли? Знаешь, никто даже рисковать не будет этим.
11: Последнее время как раз мы же слышим о том, что не так охотно.
4: Проще оформить просто, и все. Да, вот, и едет спокойно дальше водитель.
11: Ну, видимо, слушайте, так по старой памяти. Ну, стереотипы-то никуда не проходят старые.
4: Поэтому. Ну, стереотипы, да. Прошлое, может быть, там преследует человека, да. Ну, чаще всего же депутаты, они несколько по-другому живут, да. Вот, и там редко взаимодействуют.
11: Да, и опираются на старый опыт, когда он был обычным человеком, да, а не депутатом, когда он все жил.
4: И раньше действительно такое можно было предположить, особенно когда штрафстоянка была, да. Да, сейчас-то чего?
11: Это точно. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваше сообщение, видео, трансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Про ливневки нам пишут. Дмитрий, во многих местах... А, это я уже читал. Михаил отвечает. Ливневки возвышаются по причине проезда автомобилей колес... автомобильных колес, наверное, по асфальту рядом с ливневками, а не по ним самим. Из-за этого основной асфальт проседает за годы, а ливневка находится выше уровня асфальта, хотя не всегда так. Строить надо нормально,
4: ну, Михаил. Надо еще поискать асфальт, который годы у нас лежит.
11: Вот да, это да.
4: С какой-то периодичностью меняют. И на новой дороге все это происходит очень часто, когда ливневка все равно чуть выше оказывается. И здесь нельзя этим объяснить. А если объясняется тем, что действительно автомобили продавливают, ну, значит, надо как-то по-другому делать.
11: Подумать как-то, дорогу, чтобы не продавливали. Укреплять кое-какие ливневки-то держатся. Хотя они на интенсивном движении также находятся на пути интенсивного движения. Так, на промышленном проезде небольшая лужа, а целое море, Антон сообщает, и так после каждого хорошего дождя.
4: Там, промышленный там проезд. История, которая годами просто...
11: Ее же хотели убрать. Нам обещали в прошлом году, что
4: гидроудар
11: все.
4: Там случается у водителей, когда там не подрассчитывают. Нет, это ежегодная история. Много-много лет уже причем. Знаешь, там не...
11: Я говорю, в прошлом году хотели убрать.
4: 10 лет точно.
11: Кажется.
4: Там проезд есть только закрыть.
11: Ну, что-то сделать с проездом-то. Ладно, хорошо, это опять же вопрос.
4: Закрыть.
11: Закрываем проезд. Так, Вася спрашивает. Поворачивал с трамвайных путей сейчас... На несколько сообщений разделено. Перекресток Луначарского Декабристов со стороны телевышки. Знака движения по полосам нет. Есть стрелка налево. Разметки не было. Поворачивал с трамвайных путей. Сейчас появилась сплошная полоса между рельсами и полосой движения. Можно ли поворачивать с трамвайных путей?
4: Ну, считается, вообще так, исторически сложилось, да, эта разметка, она сама по себе такая неоднозначная, очень, если так внимательно смотреть правила дорожного движения, но правоприменительная практика идет так, что если трамвайные пути отделены от проезжей части сплошной линии разметки, то поворачивать нужно не с трамвайных путей, все, вы ее не имеете права пересекать.
11: То есть по перекрестку, деле, вот этот, да, углом.
4: Поэтому нужно поворачивать именно с проезжей части, не с трамвайных путей.
11: По правилам. Так, да. Хорошо. Вот Дмитрий тоже вспоминает, вроде же какое-то время за отсутствие ОСАГО снимали номера, а без номеров ехать нельзя.
4: Ой, ну, вспомнили, у вас очень хорошая память. Да, слушай, действительно, было такое положение именно из-за отсутствия полиса ОСАГО. Ну, слушайте,
11: это... С этим справились, слава богу.
4: Ну, больше 10, а то и больше там 15, наверное, лет назад-то убрали. Ну, давненько убрали все, да.
11: А Оксана вспоминает, у меня наоборот, из-за моей подстраховаться вышло нехорошо. Оставила права в авто, эвакуировали за нарушение правил парковки лет 7 назад, это происходило повсеместно. Потом пришлось ехать сначала на штрафстоянку за правами, потом в ГИБДД, чтобы оформиться.
4: Так, слушай, это у многих так, на самом деле. Кто-то водительское удостоверение в машине хранит, кто-то свидетельство о регистрации в машине хранит, а водительское с собой возит. Как я, например, да? И действительно, в случае эвакуации сначала нужно будет доехать до автомобиля, а потом уже ехать оформлять все документы.
11: Ну, хотели же те же наши государственные мужи из Государственной Думы правила установить, что можно допускать человека до салона автомобиля. Ну, если он, правда, поймал до...
4: Нет, это говорилось, да, эвакуации. До того, как эвакуатор успел уехать. Мы-то говорим про процесс, когда уже свершилось, да.
11: Такое бывает. Плюс 7-908-909-104.5 сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите. И еще одно, вот теперь уже все, законопроект принят в втором и третьем чтениях, осталось, ну, Совет Федерации, если захочет, ну, не захочет, сразу на подпись президенту. Так вот, Госдума приняла закон, который позволяет автомобилистам с категориями прав, категориями прав Б, С и Д управлять багги и вездеходами.
4: Ну, слушай, да, наконец-то это свершилось, потому что там же были исключения, что на прокат, если по договору проката ты даешь транспортное средство, такое вот вездеход или багги, например, или квадроцикл, тогда удостоверение тракториста-машиниста не требовалось, да? Вот. И многие говорили, что, ну, может быть, всегда надо сделать, чтобы не требовалось. Ну, потому что договор проката, договор взял с собой просто, да? Вот. И все, и ты имеешь право. Нет у тебя договора, да? Документов всего лишь одного, не имеешь права. Ну, парадокс же. И, наконец-то, все, здравый смысл победил, все пришло, в этом плане мы поддерживаем. Это такая история, конечно, ну, она не очень массовая, не очень распространенная. Ну, например, она касается, вот поехал ты куда-нибудь в Сочи, например, да, вот ты решил ты проехать такой тур на квадриках.
11: Так, дал тебе друг, если у тебя вот ты не на прокат взял, а вот именно у кого-нибудь, например.
4: Да, у кого-нибудь взял и поехал.
11: Договора нет.
4: Все, ты имеешь право без договора. Да, раньше нужно было там договор с собой еще возить, там, заключать его в письменной форме. Ну, это и то не так давно случилось, да, с договорами, потому что раньше вообще нельзя было никак.
11: Только
4: ну,
11: тракторист-машинист.
4: Все это нарушали, поэтому все нормально было.
11: Вот так
4: ну,
11: вот.
4: Ну, ты вот хоть раз ездил где-нибудь вот, ну, на квадроциклах те же самые? Нет. Тебя хоть раз кто-нибудь спрашивал водительское удостоверение или нет? Нет. Вот если бы ездил, узнал бы,
11: что... Не, ну я узнавал, но что-то руки не не дошли ноги. А так-то, да, я знаю, что люди просто берут и поехали.
4: Ну, да, вперед. Да. Ну, всегда все нарушали, видишь, вот, сделали там прокат, там еще mm-hmm. что-то. Сейчас всем разрешили. И, наверное, это хорошо.
11: Ну, молодцы. А, ладно. Еще одна новость. Все, уходим от...
4: Привели законодательство в соответствии с текущей ситуацией.
11: Вот, вот. От потребностей людей пошли. Молодцы, молодцы. Когда молодцы, тогда молодцы. Чего уж тут сказать. К другим новостям. Глава бренда «Вольга». Так хочется «Вольга» почему-то прочитать, потому что написано латиницей. «Волга» Татьяна Фадеева рассказала российской газете, когда марка планирует выпустить принципиально новые модели. «Мы планируем, это цитата, планомерное расширение линейки, в том числе за счет разработок собственной инженерной школы. Наша главная цель не просто сборка готовых моделей, а создание и освоение собственных технологий на базе российских компонентов». Ну, в общем, сказал, в 28-м году раньше не ждите. Я завершаю вот эту цитату.
4: Ну, подождем, так. Да. Когда, знаешь, в 22-м году приходили новые бренды, и возрождались некоторые бренды. Сразу я вспомнил, когда я читал вот эту новость, о том, что большое интервью в 22-м году давал Максим Лексутов, который курирует автозавод «Москвич», да, как раз вот. И тогда вот все абсолютно в 22-м году заявляли о том, что, ну, ребят, сразу мы не можем, поэтому
11: сейчас
4: пока мы пособираем, там потренируемся mm-hmm. немножко, отвертку научимся в руках держать, вот, но параллельно мы будем разрабатывать свой автомобиль. И, ну, на это обычно года три уходят, действительно, при наличии uh-huh. платформы, там, да, и говорят, что в 25-м «Москвич» уникальный, собственный, точно будет. Uh-huh. Сейчас у нас июль 26-го.
11: «Уникальные», да. «Собственные», «Москвичи» бороздят просторы.
4: Разрабатывают. В разработке еще.
11: Ну, ладно. А то, что бороздить...
4: С «Волгой», ты знаешь, что-то подсказывает, что может случиться та же история. Ну, у нас всегда, знаешь, говоришь 28, имей в виду 30. Потому что это, надо до 30-го года считать.
11: Там еще изменится все, может быть, 5 раз за это время. Но мы же вспоминаем, что та же Фадеева говорила, что «Волга»-то это вообще не кто он там, не «Джили». С кем они там?
4: Вообще нет.
11: Нет, вообще нет. Это мы лучшие наработки взяли у наших китайских товарищей и воплотили их в «Волгу». И теперь да, вот это уникальное.
4: Получилось, что она похожа на очень. Кого-то. Слушай, автомобиль вообще похож.
11: На самом деле, четыре колеса. Ну, совпало
4: так. Да,
11: что вы? Это как, кстати, с музыкой. Семь нот. Что вы хотите? Это всего-навсего. И тут такая же история. Четыре колеса, крыша, там, не знаю, двери. Ну, вот и все. Я вот думаю, вы в автомобиле.
4: Это очень странно всегда. Отрицать очевидные вещи, конечно, это вызывает такую улыбку, скажем так, да. Ну, почему-то у нас так принято.
11: Так, Лексутова ты вспомнил. Так вот, он сказал, что по уровню комфорта и водительских ощущений китайские автомобили во многом превосходят европейские модели. Он сказал, что ранее долгое время ездил на европейских брендах, но теперь приобрел китайский автомобиль. С точки зрения водительского опыта и комфорта, по многим параметрам, он превосходит европейские машины. Ну и про цену, конечно, тоже потом вспомнил.
4: Ну, смотря с чем сравнивать. Мы же, видишь, ну, такие заявления, ну, там, китайцы...
11: Правда, не сказал, на чем ездит.
4: Европейцев. На вот чем? В том-то и дело. Да, вот. Ну, возьми там, не знаю, там, Лисан, там, Ли 7, Ли 9, да, и возьми, я не знаю, там, какой-то другой автомобиль, ну, Тату индийскую, или Махиндра и Махиндра, да.
11: Махиндра,
4: два раза
11: да.
4: в автомобиле будет, два раза в автомобиле будет, или там иранский автопром. Автомобили же там, ну, они нет, они не европейские, да, ну, да. европейских, возьми там какие-нибудь Peugeot 100. 107, угу. например, та же
11: да,
4: самая.
11: Рено, да, дешевенькие.
4: Или Рено Логан, да. Дача Логан, он называется. В Европе. Возьми его, например, сравни с Лисей. Ну, конечно, китайский автомобиль лучше будет.
11: Вот. Смотря
4: поэтому
11: какой.
4: Поэтому здесь нет. Здесь я бы так не говорил, да, смотря какой, смотря с чем сравнивать, смотря что мы ждем от автомобиля, собственно.
11: Ну, просто похвалил китайцев. Молодец.
4: Если мы говорим про одного класса автомобиля, то здесь утверждение спорное. Хотя это же вопрос субъективный очень. Комфортный, кому-то нет.
11: У кого-то гаджет на колесах это хорошо, а кому-то подавай вот классику, такую классику.
4: Да, да. Кто-то пожестче подвеску mm-hmm. любит, кто-то, например, мягкую предпочитает, то есть, ну, Вкусовщина
11: сплошная. Но китайцы молодцы. Ладно, спасибо большое. Время у нас закончилось. Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрышову до завтра.
4: До завтра.
12: Макс Авто. Реклама.
13: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
14: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
13: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
16: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
17: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
20: Такая проблема, как недержание мочи. На мой взгляд, это история не про деликатность, а про качество жизни, причем проблема касается как мужчин, так и женщин. Хотя бы в общих каких-то чертах или принципах обозначьте разницу.
19: Недержание мочи бывает у женщин и у мужчин, но совершенно разные причины для этого и достаточно разные методы лечения. У женщин, скажем коротко, это вот ослабление мышц тазового дна, вот этих связок, которые поддерживают уретру, мочевой пузырь, особенно тех женщин, которые много и часто рожали, и вот возникает такое стрессовое недержание мочи, то есть кашель, бег. Здесь мы, конечно, имеем определенные операции, которые направлены на устранение вот этого анатомического дефекта. Если говорить о недержании мочи у мужчин, то это, конечно, возникает не на пустом месте. Это, конечно, мужчины после операций на органах малого таза или после тяжелых каких-то травм органов малого таза. Это переломы костей таза с повреждением уретры, с повреждением предстательной железы. 80% пациентов – это пациенты после оперативного лечения рака предстательной железы. То есть пациенты после простатэктомии. По мировым данным, от 15 до 33% мужчин после радикальной операции по простатэктомии, удаление простаты, имеют недержание мочи той или иной степени, от легкой до тяжелой. Легкая, ну как-то мы еще можем какими-то консервативными, но тяжелая степень, когда пациент встал, у него все сразу все проливается. И тут, конечно, такая социальная и гигиеническая проблема, и психологическая огромная проблема для мужчины.
20: Я правильно понимаю, что в случае мужского организма при такой проблеме уролог в любом случае будет вести речь о какой-то операции?
19: Ну, вначале мы должны дифференцировать, легкая степень или тяжелая. Если легкая степень, то можем помочь пациенту такой малоинвазивной операции, так называемый слинг. Если это тяжелая, то, конечно, можем помочь только, если протезируем функцию с помощью имплантации искусственного мочевого сфинктера. Есть такое сложное гидравлическое устройство, трехкомпонентное, которое имплантируется пациенту. Резервуар находится под прямыми мышцами живота, тут уже все там не видно никак, не определить. И все, эта вся система начинает работать, когда все приживается, нет никаких признаков инфекции никакой нет, тогда мы его включаем.
18: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
21: Если хочешь быть здоров.
22: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
15: Телефон рекламной службы 235 0 91 4.
0: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
11: 10:33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
1: Всем доброе утро.
11: Присоединяйтесь к нам. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте сообщение через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
1: 2 часа в Свердловской области сегодня утром действовал режим ракетной опасности. Его объявили во всем Уральском федеральном округе. Это уже второй раз происходит. 29 мая многие СМИ напоминают, что впервые режим ракетной опасности по всему УРФО объявляли. Но этот режим сегодня объявили и в других регионах. Известно, что пострадали Чебоксары. Там ракетный удар все-таки произошел. Известно, что есть пострадавшие. О количестве пока не сообщаются. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что власти региона выясняют количество, а также оценивают ущерб, который нанесен инфраструктуре. Пока по неофициальной информации удар пришелся по одному из предприятий, где изготавливают дроны. Ну и если вернуться в Свердловскую область, то Денис Паслер в соцсетях, уже привычно для нас, напомнил порядок действий при режиме ракетной опасности, где рекомендовано как можно быстро спуститься в укрытие, оставаться там до звукового сигнала отбоя опасности. Так вот, вопрос вам. Кто-нибудь сегодня утром, разбуженные товарищи, разбуженные сиренами, кто-нибудь из вас так поступил? То есть спускались куда-то в укрытие? И вообще вам есть где укрыться? Сакраментальный вопрос, который мы вам задаем уже не первый месяц. Но вот сегодня ваши действия, когда вы услышали сирену, если услышали, когда прочитали в СМИ, что оказывается сейчас режим ракетной опасности объявлен.
11: Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Этот неприятный будильник меня разбудил. Действительно, пришлось... Встал, собрался, пошел на работу.
1: Ты просто все сделал, как обычно, да? Да.
11: Ну, потому что, подождал немного, думаю, все равно бежать поздно куда-то, мне кажется, потому что такого укрытия нет. Прям укрытие в парковку, далеко сверху бежать, с 8-го этажа. Поэтому, думаю, подожду. Ничего не случилось, пошел, собрался раньше, чем надо. Поднял меня этот будильник, не по моему будильнику я встал.
1: Я думаю, что многие по такому алгоритму действуют, но если кто-то вдруг действительно пошел в укрытие, это очень редкий человек. Может быть, среди вас он есть.
11: Я при этом пошел, смотрю, жизнь кипит, как обычно. На улицах города, и иду мимо магазина, даже зашел, спросил, а вас, говорю, тут не эвакуируют случайно? Нет, говорит, у нас даже некуда эвакуироваться.
1: То есть какие-то ритуальные действия происходят, а дальше вслед за ним ничего, за этим действием. Накануне на заседании городской думы прокурор Игорь Карелов заявил депутатам, что Росимущество не смогло отремонтировать убежище в Екатеринбурге из-за отсутствия финансирования. Речь идет о тех убежищах, которые находятся в подчинении Росимущества. Причем подавались иски, но результатов не принесли. И депутат Михаил Вичкензин предложил, и даже, я бы сказала, потребовал передать эти бомбоубежища от Росимущества в муниципальную собственность, чтобы подготовить их для укрытия людей. И он сказал эпохально, сейчас в этих защитных сооружениях находится, цитирую Михаила Вичкензина, либо помойки, либо бомжатники. И он добавил, федералы точно с ними ничего делать не будут.
11: Самое интересное, что директор департамента мэрии по управлению имуществом Майя Страшкова пояснила, что у Росимущества, вслушайтесь, находится в собственности Росимущества находится более чем 400 бомбоубежищ. И они их не приводят в порядок. Суды были. Уже их обязывали привести в порядок бомбоубежище, в нормативное состояние. Но Росимущество так и не пошевелилось.
1: То есть Майя Страшкова сказала, что за 1.5 года это ведомство так и не начало работы по обновлению. И несмотря на все суды, ничего не началось. Финансирование отсутствует, как сказал прокурор Екатеринбурга.
11: В Росимуществе, конечно, откуда там финансирование, но, тем не менее, есть решение судов, есть судебные предписания и прочее. Служба судебных
2: судебных приставов должна работать.
1: Слушает и ест. Но при этом представители мэрии сказали депутатам, что муниципальные бомбоубежища, которые тоже у нас в городе, естественно, есть, они ремонтируются в нынешнем году. Правда, там переводят на другой уровень. Вот очень интересно. Майя Страшкова сказала, что сейчас мы приводим защитные сооружения в порядок, но не до уровня бомбоубежища, а до уровня укрытия.
2: Ну, там же есть, да, градация.
1: То есть уровень безопасности, мягко говоря, слегка другой, то есть понижение статуса. И она говорит, вот бомбоубежища у нас остались в 3 школах, еще 2 на площади Субботников и 16 адресов жилые дома. Вот где вот заканчивается ремонт, и деньги бюджета на это выделены. Еще раз, речь идет о городе-миллионнике. Что касается подвалов нашего всего, да, обустраивать подвалы под укрытие в нашем городе придется самим горожанам, пишет об этом издание «Сигнал Урал», ссылаясь на главу Екатеринбурга Алексея Орлова, который отвечал на вопросы читателей газеты «Вечерний Екатеринбург». Он разъяснял правила подготовки этих временных укрытий в многоквартирных домах. Ну и я цитирую коллег: как выяснилось, финансировать покупку мебели и медикаментов для подвалов горожанам придется за собственный счет. Мне кажется, коллеги поскромничали, речь не только про мебель и медикаменты явно. И ссылаются они на Алексея Орлова, где он рассказывает: ответственность делят жильцы и управляющие организации, то есть управляющие компании и ТСЖ. То есть коммунальщики должны просто содержать вот эти подвалы в чистоте, обеспечить освещение и вентиляцию, ну, плюс еще ключи, сами понимаете, чтобы были у кого-то, да. Так вот, но внутреннее оснащение убежища – задача самих собственников квартир, в том числе и в плане финансового обеспечения. Вот. И, как сообщают читатели «Сигнала Урала», руководители управляющих организаций пожаловались, что вот есть требования от районных администраций, от МЧС. Они поступают регулярно, им, конечно, сами об этом знаем. Но свободных денег на эти цели у нас нет. И фраза идет от неназванных руководителей ТСЖ в домовых чатах. Финансирование не предусмотрено. Средства жителей расходовать на эти цели без их согласования мы не имеем права. Максимум, что обеспечим, порядок в подвале.
2: Все правильно.
1: Ключи
2: сначала.
1: Ключи старшие по подъезду. Вот
2: да,
1: это
2: сначала
1: все.
2: Выделяйте деньги, я имею в виду собственники жилья, на то, чтобы реконструировать подвал под бомбоубежище, под открытие, неважно что, а потом его должна содержать управляющая компания, как общее имущество многоквартирного дома. Все, логику, мы с тобой уже это обсуждали, потому что действительно, откуда брать деньги-то? Вот если что там, должны быть скамейки, должна быть какая-то там комната для того, чтобы естественные надобности справлять. И прочее, и прочее, и прочее.
1: То есть жильцы заново скидываться должны.
2: Да, конечно, а как?
1: Кстати, Ирина нам пишет, вот шла по двою сирену Дворца молодежи, почитаешь?
2: Шла по двою сирену Дворца молодежи, никто никак не реагировал на этот очень громкий сигнал. Мы ж под зонтиком. На площади кто-то что-то говорил в громкоговоритель, но ничего понятно не было.
1: Я понимаю, снова все, в случае чего все люди, сами обычные люди будут виноваты. Только скажите мне, хорошо, услышали вой сирены у Дворца молодежи. Что должны люди делать дальше?
2: Бежать.
1: У них есть куда бежать? Бежать. На месте бежать? Как можно скорее бежать? Или они видят конкретные таблички с указателем? Бегите туда, туда, туда, такой-то адрес. Через
2: Дворца, несколько
1: метров.
2: Дворец молодежи, бежать надо, бить в двери, кричать, пустите меня в ваше
1: бомбоубежище. Вот давай без этого сарказма, я сейчас серьезно совершенно говорю, куда должны люди бежать, они понятия не имеют.
2: А понятия не будут иметь в ближайшее время, потому что у нас нет ни указателей, у нас смс-ки приходят через час о том, что уже во время, уже сняли опасность.
1: Боюсь, что дело даже не в указателях, а некуда указывать.
2: Некуда указывать.
1: Как мы только что рассказали, ссылаясь на эту информацию, с заседания городской думы.
2: Я возвращаюсь к моему тезису, что жизнь идет ровно так же, как она идет без сирен, потому что и транспорт ходит. В Самаре, например, сегодня транспорт отменили общественный.
1: Когда работу там транспорта
2: работу транспорта, да, потому что когда прозвучали сирены, прекратили, приостановили, не отменили, а приостановили работу общественного транспорта на время объявления ракетной опасности.
1: Вот если ты сейчас посоветуешь в Екатеринбурге приостанавливать работу общественного транспорта, проклятие посыпется не в адрес чиновников, а в адрес Паши Рубцова, который так сказал. Кстати, стало известно, благодаря секретаря агентства «Европейские азиатские новости» про выплаты жителям того самого екатеринбургского дома на Хохрякова, который пострадал от прилета беспилотника украинского.
2: Да, там несколько уровней выплат. Во-первых, администрация Екатеринбурга выплатили по 15 тысяч рублей единовременной материальной компенсации
1: каждому гражданину. Это утверждают жильцы пострадавших квартир, которые подались, в общем, они в этих списках.
2: Да, это же заявка должна быть, чтобы оценили ущерб и потом его компенсировали. 50 человек обратилось за выплатой такой, 750 тысяч рублей всего выплачено. Кроме того...
1: Это в смысле на всех раскидали?
2: На всех, да. Ну, вообще, то есть общая сумма, которую мэрия выделила на 50 человек, 750 тысяч рублей. Кроме того, выплатили компенсации за моральный ущерб. Это мэрия объяснила нашим коллегам из
1: за
2: ЯН.
1: За моральный?
2: За материальный, я морально сказал?
1: Да.
2: За материальный ущерб, конечно. За частичную потерю имущества, 3 предмета по 75 тысяч рублей каждому. За полную,
1: каждому проживающему,
2: проживающему, да. За полную потерю имущества выплатили по 150 рублей каждому, который проживает в квартире.
1: Паш,
2: в
1: общей как-то так...
2: сложности 1 800 000.
1: Как проброс это прочитал еще раз. Я бы хотела просто зафиксировать внимание на этой фразе. За полную потерю имущества выплатили по 150 тысяч рублей каждому проживающему в квартире. Все. Ну, сами понимаете, 150 тысяч рублей в 2026 году.
2: Что, ну, это 3 человека, 450.
1: Но что важно, что... Да, 450 тысяч рублей. Но что важно, помогают с ремонтом пострадавших квартир. Но дело в том, что одна из квартир, из 21, одна выгорела полностью. Какие там, сколько...
2: Ну, я думаю, это отдельно. Нам же, рублей. Когда все это случилось, со стороны разных администраций и от администрации Свердловской, правительства Свердловской области, объясняли, что нужно каждый случай рассматривать отдельно. Я не знаю, вот та, которая выгорела квартира, попадает она в этот список или она пойдет каким-то отдельным...
1: Ну, в общем, мы процессировали европейско-азиатские новости по поводу
2: что
1: выплаты...
2: Что есть, то есть,
1: выплаты...
2: Да.
1: Денег за ущерб. Кстати, про бомбоубежище. История есть из Москвы, но она для Москвы особенно актуальна, но я думаю, что и в других городах, городах-миллионниках тоже. Как ты думаешь, что общего у Надежды Бабкиной и прилетами? Нет, страшно даже подумать.
2: Вообще,
1: я расскажу. В общем, центр Москвы, Садовое кольцо. Угу. И там разгорается спор между театром «Русская песня», это театр Надежды Бабкиной, и МЧС. МЧС предписывает восстановить старое бомбоубежище, которое в подвале здания театра находится. Угу. Это помещение уже давным-давно театр использует для хранения реквизита, для костюмов. Дело в том, что от былого бомбоубежища не осталось ни оборудования, ни документации. И этот театр просто один из многих примеров, в частности, в Москве, где... То есть тысячи зданий, которые построены в советский период, где в советский период действительно были бомбоубежища. Но функции утрачены. Более того, там инженерные системы были демонтированы еще в 90-е годы. Но сейчас МЧС настаивает, что если когда-то объект был защитным сооружением, его нужно восстановить, даже если нынешний пользователь получил обычный подвал без признаков, знаете ли, той самой гражданской обороны. Причем изначально в прошлом году арбитражный суд Москвы поддержал театр и признал требования МЧС незаконными, но МЧС подали апелляцию, и сейчас снова суд и снова рассмотрение дела. Более того, юристы говорят, что если ведомство выиграет, это будет опасный прецедент вообще для всех владельцев, для арендаторов старых зданий в центре городов, потому что, ну, требование какое? Не просто что-то там прибрать, а восстановить дорогостоящие системы гражданской обороны. Только подсчитали в конкретном театре проектные работы, а не сами работы, обойдутся как минимум в 30 миллионов рублей.
2: Ну, если уж, извини, опять же, возвращаясь к словам Михаила Вичкензина, у нас в простых домах подвалы в бомжатники превратились, то вот эти здания, раз они были приспособлены, какая теперь разница? У нас другая ситуация. Почему? Кто должен платить за эти бомбоубежища?
1: Ну, явно театры и собственники
2: но
1: не будут платить эти миллионы. 30 миллионов рублей, кстати, переходим уже к другой теме. Кстати, про 30 миллионов, только другие 30 миллионов. Екатеринбургский депутат Александр Колесников раскритиковал выделение этой суммы на сквер в честь поэта Бориса Рыжего и произнес теперь уже знаменитую фразу на всю Россию. Он что, такой заслуженный человек, что ли? Чуть позже мы дадим вам, конечно, это послушать, но я сначала объясню. Все случилось во время заседания Думы. Там подняли вопрос о том, что реконструкция сквера на Вторчермете, сквера Бориса Рыжего, большего, затягиваются. И, в частности, депутат Дмитрий Сергин потребовал назвать конкретные сроки начала и окончания работ. Дело в том, что объект в мэрии обещали сдать уже в этом году, но там затянулась компания-застройщик, которая одновременно еще и спонсор проекта, не получила согласования от сетевиков,

0: А вот в Москве Ярослава Лешукова, Жоржа Токарева, героя Советского Союза, прокурора Попова, никто денег не выделяет. Это как понимать?
1: Александр Колесников, депутат Екатеринбургской думы, Жорж Токарев, почетный гражданин Екатеринбурга, ветеран Великой Отечественной войны. Сквер есть имени Жоржа Токарева в железнодорожном районе. Что касается Ярослава Лешукова, это офицер, который погиб на СВО, и в 24-м году в его честь назвали сквер, знаете, где небольшой такой сквер на углу Ангарской и Билимбаевской на старой сортировке. Ну, в общем, и есть люди, в общем, более достойные.
2: С точки зрения Колесникова, да, и ну, вообще жаркое было заседание, и в конце концов Колесникову было сказано со стороны Тамары Благодатковой, что есть проекты, которые уже подтверждены, которые уже утверждены, на них выделяется финансирование. На эти проекты, которые Колесников перечислил, нет никакого финансирования.
1: Она сказала, что пока еще не разработана концепция благоустройства.
2: На что Колесников сказал: а, если я разработаю проекты, значит, вы мне обещаете деньги. Зафиксировали.
1: Многие в соцсетях посмотрели это видео и возмутились. Как же так? Почему никто не осадил, не заступился за поэта и прочее? Но дело в том, что справедливости ради, видео многие обсуждают, которые сейчас гуляют по соцсетям, оно обрезано. То есть там говорят депутату, что ну, просто еще концепция благоустройства не разработана и обрывается, насколько я помню, это видео. А дальше-то все-таки возразили. Депутат Константин Киселев предсказуемо Александру Колесникову возразил.
2: Оппонент Колесникова Киселев сказал, что Рыжий — это поэт, известный не только в России, но и во всем мире. Его произведения переведены на десятки языков. Мы знаем, что его сравнивают не только с Есениным, но и с Пушкиным. Я понимаю, что есть другие славные имена, но не надо противопоставлять, надо искать некий баланс. Один сквер, другой сквер, одна школа, другая школа. Надо смотреть по возможностям и финансам, сказал Константин Киселев. В общем-то, логично.
1: Ну, что касается самого сквера, он должен... не то, что разрастись, он должен благоустроиться. Там 11 обещают функциональных зон, в том числе детская площадка, место для занятий спортом, даже фудкорт. Ну и от дороги должна территорию это отделять буферная зеленая зона. Естественно, хотят сохранить максимально деревья, кустарники, плюс еще малые архитектурные формы там поставить. Кроме того, поставить памятник Борису Рыжему недалеко от входной группы сквера. Причем, да, эскиз. Поэт как будто бы парит над землей и идет по своим рукописям.
2: Ну, уже благоустройство. Планируется 30 миллионов туда выделить на благоустройство этого сквера, но пока еще вот как раз финансирование застопорилось. Вообще, вот это заседание было посвящено бюджету. И многие депутаты, прежде всего Колесников, которому даже сказали, почему только у нас Александр Колесников выступает, говорит, потому что вопросов у меня много. Вот он начал мэрию прям кричать, как коллеги написали, 66. Депутат Колесников сорвался с цепи и все заседание орал на сотрудников мэрии. Он действительно там жестко говорил, что деньги, которые нам обещают, нам не выделяют. Нам, депутатов, которые, от которых зависит принятие бюджета.
1: К другим темам мы перейдем уже к федеральной повестке. Но эта федеральная повестка в том числе нашего региона тоже касается. Государственная дума все-таки приняла закон, который дает региональным властям право полностью запрещать продажу того, что официально называется электронными системами доставки никотина. Обычно в СМИ просто вейпы пишут и все. Запрет вводится на 5 лет. Второе, третье чтение. Все. Государственная дума приняла. И Вячеслав Володин сказал, что регионам будет предоставлено право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкости к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.
2: Самое интересное, что регионы могут с 1 марта 2027 года, с вступления закона в силу, до 1 марта 2032 года устанавливать полный запрет в качестве эксперимента.
1: Сейчас расскажем про эксперимент, но перед этим напишите нам, пожалуйста, вы бы хотели, чтобы вейпы и прочую электронку в Екатеринбурге и в целом в Свердловской области волею губернатора и депутатов областных запретили все, чтобы нельзя было у нас продавать вейпы. Плюс 7-908-909-104-5. Плюс к этому, конечно, у нас продолжается видеотрансляция. Она идет ВКонтакте, радиофорум 104.5, называется наша страничка. Причем, господин Володин, ведь я

0: цитирую по «Коммерсанту», отдельно подчеркнул, что эта инициатива не имеет ничего общего с запретами. Это решение в интересах граждан. Ну, так, ну, да. «Коммерсант», я цитирую «Коммерсант», но да, эвфемизм. Решение в интересах граждан уже не может называться запретом. Но запреты тоже
1: могут быть в интересах.
0: Это разрешение
1: запретить.
0: Вот. Причем раньше, напомню, что «Опора России», общественная организация, она, которая отстаивает интересы малого и среднего предпринимательства, она же к президенту обращалась с просьбой все-таки исключить ту самую норму о праве регионов самостоятельно запрещать вейпы и так далее. Потому что, по мнению общественников, дробление единого экономического пространства просто усложнит условия работы для бизнеса, при этом расширит теневой рынок. Было такое. Так вот, знаете, ну, во-первых, я надеюсь, что вы сейчас нам напишете, нужны нам вейпы или нет, нужна продажа или нет. Вот у меня один вопрос. Зачем было принимать этот закон, если отдельные регионы и без него уже начали вводить ограничения? Паш, ты начал уже про Пермский край.
2: Пермский край ввел... Еще раз, вот этот закон сейчас вводится, депутаты даже говорят, даже не депутаты, а в аппарате вице-премьера сказали, что этот закон будет нацелен на проведение экспериментов в одних регионах, а в остальных все сохранится как есть. И посмотрим, сказали, где эффективность будет, где не будет эффективности. И по этому результатам эксперимента мы решим, надо ли во всей стране запрещать вейпы в целом.
0: Так вот, про Пермский край. С 1 марта запрет ввели. И там причем, поскольку бизнес решили, что пойдет на хитрости, власти региона ввели штрафы еще и за хранение вейпов. Не только за продажу, а еще и нельзя хранить вейпы. Штраф за нарушение от 15 до 100 тысяч рублей. А непосредственно в силу этот закон должен вступить осенью нынешнего года. И знаете, на что они опирались? Ведь до того, как Госдума это приняла, они в Пермском крае все приняли. Они просто опирались на нормы закона федерального об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Вот и все. То есть это можно было и так делать в отдельно взятых регионах. Но, в конце концов, Государственная Дума еще раз подтвердила, что да, можно, пожалуйста, делайте. Это ведь ограничения есть в огромном количестве стран, где полностью запрещены вейпы или частично запрещены. Там Австралия без медицинского рецепта, а есть там медицинские рецепты на вейпы. Аргентина, Бразилия, Вьетнам, ну, конечно, там, Мексика, Северная Корея, Таиланд, между прочим, там ВОЗ использования и продажи официально запрещены. Частично много где, в Турции, например.
2: Вот, у нас есть
0: для туристов есть исключение.
2: Свидетельство от Оксаны. Я бы не хотела запретов вейпов, пишет она. Вот приеду, хотела купить парочку. А у нас в Турции не продают легально. Нелегально есть. То есть вот к чему может это все привести, об этом и говорят о сером рынке вейпов и других электронных носителей. Сплошные запреты под благими намерениями, это все уже проходили, надо людям давать альтернативные источники получения удовольствия, считает Андрей.
0: А вот как вы думаете, Андрей, на Мальдивах мало источников получения удовольствия, а ведь там запрещено официально. Огромное количество стран, это не только Россия, Россия только вступает на этот путь, а в огромном количестве стран действительно вейпы запрещены. Но теперь еще и Пермский край, как мы знаем.
2: Впереди планеты всей, да.
0: Да, в Свердловской области пока никто никуда не идет.
2: Думаю, это будет, кстати, каким-то вопросом, который будет подниматься в дебатах, ну, в избирательных кампаниях.
0: Сентябрь впереди,
2: да. И одна часть будет, видимо, топить за то, чтобы запретить вейпы, другая за то, чтобы оставить.
0: Ну, а напоследок мы с вами поговорим про новый рекорд Свердловской области. Нет, мы сейчас не про погоду, про рекордное нашествие комаров. Такое количество насекомых не наблюдали больше 20 лет. Об этом заявили в Висимском биосферном заповеднике. И даже в соцсети вывесили такую информацию, я просто ее процитирую. В воздух поднялись тысячи пищащих кровопийц, от которых в лесу спасают только плотная одежда, москитные сетки да репелленты. Такого нашествия комаров в наших краях не было уже 20 лет. Люблю, целую, что называется, Висимский биосферный.
2: Ну, может, в Висимском заповеднике такое, я в Екатеринбурге не замечал,
0: нет,
2: но
0: Паш,
2: тем не менее...
0: ты не дачник. Ты не дачник. Вот, во-первых, в Екатеринбурге многие замечали, напишите нам, замечали или нет, что в нашем городе прямо много-много комаров возникло, а за пределами Екатеринбурга в этом году прямо вот я тебе утверждаю.
2: Поэтому только мои видеонаблюдения. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Не, их много, но не так, чтобы прям...
0: Специалисты объясняют это высокой влажностью. Угу. Их очень много, Паш. Вот, например, завкафедрой общей биологии и биоэкологии Университета государственного просвещения рассказывает, что Михаил Гордеев рассказывает, что ключевую роль сыграли снежная зима и полноводная весна. Потому что снег защитил, Паша, самок, позволил самкам пережить холода, а разливы рек еще и временные водоемы создали, где личинки развелись. Ты знаешь, что пьют кровь только самки?
2: Знаю, конечно.
0: Да, для получения белка, который необходим для развития яиц. А самцы, Паша, питаются исключительно нектаром растений.
2: Вот, вот, вот. Комары мужчины, они молодцы.
0: Так это комары, они вообще мужчины. И Свердловская область, между прочим, как говорят специалисты, входит в этом году в перечень регионов, где больше всего наблюдаются комаров тех самых. И на самом деле можно шутить сколько угодно, но некоторые ученые, например, научный сотрудник МГУ Вадим Маринский, предупредил, что комары вообще-то могут закусать человека до смерти, потому что сильная может быть аллергическая реакция на этих комаров.
2: Ну, не надо близко к таким заболоченным местам подходить, потому что по всему опыту жизненному, чем жарче, или точнее, тем теплее и влажнее, тем больше комаров, и если есть река, которая заболачивается периодически там, в такую погоду.
0: Ну, Маринский сказал, конечно, столкнуться с огромным количеством насекомых, маловероятно в городской местности, но это скорее все-таки дикая тайга какая-то, что прям угроза для жизни. Но зато веселые коллеги с портала 66.ru написали вот что. От комаров, кстати, спасают не только спреи и фумигаторы. Например, можно завести летучую мышь. Одна такая в состоянии съесть до 2000 комаров за ночь.
2: Недавно кто-то нашел у себя в квартире на Ботанике как раз летучую мышь, которая к нему залетела, зря выпустил. Надо было сохранить.
0: Оставляйте, берегите.
2: Да. Подтверждают наши слушатели, что комаров очень много,
0: да,
2: особенно за пределами города.
0: В парке имени Маяковского, в других скверах очень много, а уж в других городах, в окрестностях Новоуральска, Вася пишет.
2: Сплошной ковер, пока не обвился репеллент.
0: Все на этом. Берегите себя, а комаров беречь.
2: И летучих машин.
0: Да, не надо. Спасибо большое за внимание. Павел Рубцов.
2: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
2: Не переключайтесь.
1: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
0: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Спонсор ООН «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
6: Доброе утро. Силы ПВО России сбили за ночь 326 украинских беспилотников над десятками регионов страны, сообщили в Минобороны. В частности, дроны были сбиты над Калужской областью, Воронежской, Рязанской, над Самарской, Нижегородской, Волгоградской. Также беспилотники уничтожены над Кубанью, столичным регионом, Крымом, акваторией Черного моря. В Ростовской области в результате падения обломков дрона загорелась емкость с топливом. Спасатели эвакуировали жителей частных домов и подопечных близко расположенного дома престарелых. Между тем, в Свердловской области примерно с 7:30 утра сегодня около 2 часов действовал режим ракетной опасности. Летняя погода в России продолжает удивлять, сообщил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне в Москве температура днем поднималась выше плюс 28 градусов, а среднесуточная температура в столице превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки плюс 22, и с начала года температура на курорте еще ни разу не достигала отметки плюс 27 градусов. Между тем, в российской Арктике уже несколько дней рекордно тепло. В самом северном поселке России, Баренцбурге, температура поднималась почти до плюс 11, пишет Лента.ру. Между тем, сегодня Екатеринбург зальют дожди. Об этом заявил глава Центра метео Александр Шувалов. В Екатеринбурге ждем потоп. Всего за сутки может выпасть от 20 до 50 миллиметров осадков, что сравнимо с тем, что выпало за предыдущие дни. Очень мокрый день будет, цитирует синоптика УРАРУ. О том, что первая половина июня будет дождливой на Среднем Урале, но умеренно теплой, ранее сообщил метеоролог из Екатеринбурга Алексей Пулин. По прогнозам Росгидромета, небо немного прояснится в Екатеринбурге в начале следующей недели, станет теплее до плюс 25 днем, но ежедневные дожди не прекратятся как минимум до вторника, 16 июня. В конце недели общественный транспорт на Урал-Маше в Екатеринбурге пойдет в объезд перекрестка машиностроителей-космонавтов. Там будут ремонтировать трамвайные пути. Проезд закроют с полуночи 12 числа до 5 утра 17 июня. Изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые ходят по развязке. Кроме того, с понедельника 15 июня до конца лета на Эльмаше перекроют участок улицы Краснофлотцев от Донской до Таганской. Там до 30 августа будут ремонтировать теплосети. Изменятся маршруты троллейбусов. Автобуса номер 33, автобусов 41 и 68, сообщили в мэрии, пишет Ядин. С 1 июля самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» начнут регулярно летать из Екатеринбурга в Сухум, столицу Республики Абхазия. Как сообщили в пресс-службе Кольцова, рейсы будут дважды в неделю по средам и воскресеньям. Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 10:50 по уральскому времени, обратный рейс будет в 13:30 по времени Сухума. Открытие прямых рейсов в Сухум из Екатеринбурга – знаковое и стратегическое важное событие для авиакомпании, заявил гендиректор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов, пишет «Новый день». Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
7: Информация на правах рекламы.
8: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
9: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
10: Отец и сын Черепановы, создатели первого в России паровоза. Ефим Черепанов родился в 1774 году в семье крепостных, приписанных к выискому заводу, принадлежавшему Демидовым. Происхождение и работа отца, паденщика на заводе, не предвещали Ефиму будущее механика и изобретателя. Специального образования он не получил, но с детства живо интересовался мастерством, имея возможность наблюдать за тем, как устроено производство на заводе. Юноша привлекался к работе и в качестве помощника для мастеров, и уже в возрасте 20 лет сам стал меховым мастером. В этом качестве Черепанов по распоряжению Демидова вместе с другими мастеровыми отправляется в Петербург для оказания помощи в строительстве железноделательного завода на Карельском перешейке. А в 1801-м он возвращается в Нижний Тагил. Росту среднего, лицом весноват, волосы на голове и бороде рыжие, борода невелика, глаза серые, отроду 26 лет. Было записано в пропуске Ефима. В этом же году он женился, а через два года родился сын Мирон, будущий помощник и соратник в инженерном деле. В отличие от земляка Ивана Ползунова, Ефим, а затем и Мирон Черепановы имели возможность наблюдать, как развивается производство не только в России. Зарубежные достижения в строительстве паровых машин внедряли на уральских заводах такие мастера, как Лев Собакин, который встречался с Джеймсом Уаттом. В 1820-м Ефим Черепанов на свой страх и риск создает свою первую паровую машину, которая приводила в действие токарный станок. А в 1821-м Демидов отправляет уральского мастера в Англию, где тот окончательно убеждается в необходимости внедрения паровых машин на тагильских заводах. Тогда же Черепанов увидел первую паровую машину, которая двигалась на колесах, но практичности ее не признал. По возвращению Ефим становится главным механиком нижнетагильских заводов и создает механические мастерские, которые позволили строить паровые машины для производства. В создании машин активно участвовал и сын Черепанова Мирон. В 1833-м Мирон Черепанов совершает поездку в Англию, где наблюдает в том числе работу паровоза Стефенсона, и, видимо, был так впечатлен увиденным, что после его возвращения на Выйском заводе начали строить сухопутный пароход. Первый был построен в 1834-м, и о нем в горном журнале сообщалось. Сухопутный пароход, ими устроенный, ходит ныне в обе стороны по нарочно приготовленным на длине 400 сажень чугунным колесопроводам. Пароход их неоднократно был в действии и показал на деле, что может возить более 200 пуд тяжести со скоростью от 12 до 15 верст в час. И хоть судьба паровозов Черепановых была недолгой, само это изобретение сохранилось в памяти как свидетельство уральской смекалки и настойчивости.
9: Уральские мастера в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
5: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
6: 11 часов и практически 9 минут на 104,5. Радиофорум продолжается. Дневной интерактив. По средам после 11 часов время дорожного просвета. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Олег, привет.
11: Всем привет.
6: И Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
12: Здравствуйте.
6: Мы в прямом эфире, поэтому ваши вопросы, комментарии, возможно, какие-то темы, животрепещущие вопросы, которые прямо сейчас на автоправовую, автодорожную тематику у вас есть, на плюс 7-908-909-104,5 посредством всех возможных практически мессенджеров и смс-сообщений на этот номер, и трансляция дорожного просвета на официальной страничке Радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Нас там видно, нас там слышно. Пообщаться с нами, и мы с вами будем общаться также в прямом эфире посредством сообщений, отправленных в комментарии к этой трансляции. Ну что, погода диктует свою тему прямо вот с самого начала нашего эфира. У нас, по-моему, такой основательный прямо дождь, который совпадает с эфиром, первый в этом сезоне. И Екатеринбург не утонул. По-моему, все у нас очень даже неплохо. Я считала, что, ну уж, по крайней мере, наполовину эфира тем я сейчас насобираю, пока я плыву по городу в студию Радиофорум. А не получилось. Все нормально. Ливневка, ну, по крайней мере, на моем маршруте работает.
12: Какой нечаянный комплимент коммунальщикам получился.
6: Я удивилась. Даже на улице Баумана в районе 99-й школы, весь Лимаж знает, что там море собирается практически сравнимое с тем, что у нас происходит под Брюхеровскими мостами. Так вот,
12: там мы
6: нет.
12: Еще посмотрим.
6: Ну, пока-то нет, пока еще никто не поплыл там, вот сегодня утром. Пока что вроде как все очень даже неплохо складывается в Екатеринбурге. И если посмотреть на карту, если посмотреть на трафик, ну сколько? Ну, 5 баллов. Наверное, конечно, это для 11 часов многовато, но тем не менее у нас нет каких-то совершенно эпичных пробок, которые связаны именно с дождем. У нас есть перекрытие на улице Куйбышева, потому что строят пешеходный тоннель. У нас продолжаются перекрытия на Малышевском мосту и продолжаются перекрытия на развязке Калины. Все.
11: Наконец-то я узнал, что строят на Куйбышево. А зачем там тоннель, если там есть метро?
6: Нет, там пешеходный тоннель. У метро свой тоннель. Он есть у метро. А пешеходный тоннель, набережная, сеть.
11: А, я все понял.
6: Вот, это вот называется автомобильная программа. Как пешеходы мы уже практически не мыслим.
12: Ну, на самом деле, есть же еще одна не такая явная, не такая, к счастью, частая причина, почему сегодня пробок с утра мало. Потому что у нас сегодня с раннего утра ракетная опасность. И по этой причине
6: у нас
12: все
6: каникулы,
12: детские мероприятия.
6: А еще у нас каникулы, в общем.
12: Вот, понимаешь, даже в каникулы все равно существуют детские мероприятия. Всякие там вот эти вот кружки, летние лагеря там и так далее. И довольно часто случается, что, допустим, дети там туда ездят или родители их туда возят.
6: Это те, кто возят. Вот. Потому что наши честно досидели, я это тоже теперь знаю не понаслышке. Мы утром открыли инструкции, когда мы ведем детей, когда мы не ведем детей. Через 5 минут после отбоя на перекрестке был такой трафик из детей, несущихся с сумками спортивными в лагерь. А у нас сегодня бассейн, наконец-то.
12: Я сегодня на Эльмаше заметил, вот, ей-богу, я по Эльмашу ехал 10 минут. За эти 10 минут я...
6: Ты встретил толпу детей.
12: Ну, 5 разных больших групп. маленьких детей лет где-то 5-7-10.
13: Ну, правильно, отбой дали, соответственно, все мероприятия по расписанию. Они просто сместились вот на, примерно на 10 утра, потому что где-то там около 9:30 у нас отбой ракетной опасности.
11: Но вы же не будете спорить, что летом в любом случае трафик снижается ощутимо?
12: Ну, конечно, и меньше, чем так... в...
11: Прямо вот июнь, все.
13: Но если ливанет к вечеру, 8-9 баллов, центр Екатеринбурга соберет 100%. Вне зависимости от того, у нас июнь, июль или у нас какой-нибудь март-сентябрь.
11: Вечером, если ливанет, я согласен, но опять же не так надолго, как это было бы, например, там в мае, когда еще возят в школу. О, кстати, я вчера попал в пробку.
12: Кстати, вечером по прогнозам не должно.
11: Я поехал с дочкой в кино к 6 часам. Я что-то обычно же в это время не езжу. Я такой думаю, ну, наверное, мы там успеем заехать за ее подругой и приехать вот на перекресток Малышево-Московская. И в итоге попал в пробку, которая уже была в начале 6-го в районе парка Маяковского, вот на этой улице Ткачей, если я не ошибаюсь, так она называется. И для меня это стало неожиданностью. Я так улыбнулся, думаю, да, вот ведь когда ты не ездишь примерно в это время, нужно всегда подстраховываться. У меня что-то в голове пробки там уже где-то начиная с 6, а оказывается, они бывают из 5. И в навигатор я, конечно,
13: еще
11: смотрел,
13: 4:30
11: но уже поздно, когда я уже поехал, и там особо деваться было некуда. Можно было проехать чуть длиннее, но результат был бы один. В итоге мы не опоздали, но я удивился и подумал, что все-таки лучше выезжать пораньше. Но я так и говорю обычно, вы меня знаете, что такое для меня пораньше.
13: Наш постоянный слушатель Максим пишет, что не работает светофор на перекрестке Попова, Сака и Ванцетти, а вы говорите, нет последствий дождя.
11: А хочется спросить у нашего слушателя, а вы сообщили об этом куда-нибудь? Потому что лучше, когда вы такое видите, реагировать и писать не только нам, а еще позвонить в то же 112 и об этом сообщить.
13: Вот второе сообщение приходит о неработающих светофорах, а давайте попробуем за эфир тогда собрать эту карту неработающих светофоров, потому что, в общем-то, опять же, вот мы с Дмитрием Ларионовым уже, в общем-то, не секрет, что мы с северной части Екатеринбурга едем на эфир, он с Уралмаша, я с Эльмаша. Вот у меня, по крайней мере, на маршруте, может быть, Дима встретил неработающие светофоры. У проспекта Космонавтов все были шансы, там же ремонт у нас продолжается, так вот все были шансы на несколько неработающих светофоров совершенно запросто, периодически. Там срезанный асфальт, еще у нас люки не заделаны, как следует остаются. Нет, все светофоры работают, вот, по крайней мере, я до центра проехалась. Постояла я в другом месте, в совершенно неожиданном. Сейчас мы с вами это нововведение обсудим.
12: Я вот по моему маршруту был один неработающий светофор, но это был именно светофор, а не весь светофорный объект. То есть на одном столбе светофоры не работали.
13: Ну вот я смотрю карту, на самом деле нету сообщений о неработающих светофорах. Обычно, опять же, в утренний час пик, там 8-9, у нас появляются сообщения о том, что светофоры не работают на крупных перекрестках. Опять же, мой любимый, в кавычках, нелюбимый перекресток у вокзала, все там нормально, на Свердлова-Челюскинце.
11: Ладно, светофоры после дождя перестают работать, потому что, видимо, влага попадает в какие-то незащищенные части. А вот у нас, когда в мае был такой очень сильный ветер, практически ураган, и там-то некоторые светофоры прямо поздувало.
13: Светофоры прилегли.
12: У нас на перекрестке, ближайшем к моему дому,
13: Бакинских комиссаров
12: Победы, ветер вообще целиком повалил весь столб, на котором расположено там много чего, там знаки, светофоры, камеры, комплексы видеофиксации и там еще что-то там. И на следующий день там его сперва подперли бетонными блоками, то есть он так это подколхозили, а в течение где-то недели поставили вообще совершенно новенькие вообще там с иголочки столбы, и светофоры теперь у нас стали с таймером.
11: Вот видишь, иногда и такие происшествия идут на пользу. Я помню, что до этого я видел поврежденные светофоры только когда в столб кто-то въезжал, я на нашем перекрестке, моем любимом Буторино-Сибирский тракт, кто-то не вписался в прямую, ехал по прямой, а потом вдруг почему-то решил повернуть и въехал светофор, и он так болтался, такой полуразваленный, и это было, ну так даже смотреть на это интересно. Но чтобы ветром сдувало. Я такое видел первый раз. Ну,
13: но хорошо, у нас и светофоры, справедливости ради. Они же сейчас, вот эти новые светодиодные светофоры, они, в принципе, это достаточно легкие конструкции. У нас, знаешь, где много болтающихся светофоров? Вот сейчас коммунальщикам достанется. Достанется тем самым водителям, которые активно нас избавляли от снегопадов. Потому что, когда трактор пройдет, то есть сначала эта колонна едет по проезжей части, а потом, значит, тут синхронно подчищают еще и тротуар. Столько вот этих вот белолунных секций посворачивали они своими габаритами и негабаритами. Вот там вот, знаете, вот они прямо на проводах красиво и изящно болтались, пугая по вечерам всех гуляющих собачников, просто потому что нам казалось, что периодически фары какие-то возникают вот на тротуарах. И мы, и питомцы, мы, в общем-то, долго пугались этих свернутых белолунных секций.
11: Самое удивительное, что эти светофоры, когда их сдувало, они еще работали. То есть не было дождя, они красный, зеленый, желтый, все, все вот в порядке. Да, да.
12: Про тот столб на ближайшем коне перекрестке, там тоже светофоры продолжали работать.
13: И там лежит и работает. Да. Лежит и работает.
11: Красный в одну сторону показывает, зеленый уже в другую, но работает.
12: И комплекс автофиксации фиксирует удивленные лица
11: пешеходов. Птиц, пролетающих над ним.
13: Вот, там пишут, объясните, зачем потратили бюджетные деньги на белые моргающие светофоры. Они мало того, что бесполезны, создают дополнительный информационный мусор.
12: Я полностью согласен, честное слово. Несмотря на то, что вроде бы как кажется, что они выполняют какую-то полезную функцию, к сожалению, я заметил по себе, что все, что они делают, это они заставляют отвлекать внимание на тот факт, что на светофоре что-то мигает. И таким образом легко пропустить начало мигания зеленого сигнала. Притом, при всем при этом...
13: Но они же должны информировать о том, что синхронно...
12: Именно что информировать. Они не вводят никаких обязанностей в связи с этим. То есть вот мигает он, не мигает он, это для водителя не меняет ничего.
11: Какая-то очевидность, на которую, мне кажется, большинство и внимания-то уже не обращает, когда привыкли. Сначала, когда они появились, водители все равно настораживались, что-то новое. Потом поняли, что это ни на что не влияет.
13: Пешеходов и так надо пропускать.
11: Я сам на них не смотрю.
12: Допустим, вот эта секция светофора, допустим, представим, она не работает. Вот она вообще не включается, не мигает, просто потушена и все. При этом я, допустим, поворачиваю направо, а там пешеходом зеленый. Что от этого меняется для меня? Да ничего не меняется.
13: Ну, вообще водитель должен полностью оценивать обстановку на перекрестке.
12: Согласен.
13: И в пешеходные светофоры.
11: Без этих мигающих штучек он это делает.
12: Так, вот я вижу, что есть такая доп-секция, что вот да, она, наверное, должна мигать, если там пешеходом зеленый, и, наверное, я должен сделать вывод, что раз она не мигает, значит, пешеходам проход запрещен. Нет, в правилах дорожного движения это из них это не следует. То есть вот... Зачем оно вообще? Я, честное слово, не понимаю.
13: Для тех, кто учится водить сейчас, это совершенно другое поколение. Им важно вот количество мигающих лампочек и каких-то дополнительных обозначений, что там за поворотом может что-то быть. Но об этом свидетельствует, в принципе, статистика ДТП. Когда начинают выяснять, почему неопытный водитель, не буду говорить молодой, но неопытный водитель делал что-то, становится ясно, что билеты он как-то сдал совершенно волшебным образом, он не читал правила дорожного движения. А если читал, то совершенно понял как-то творчески, вот для того, чтобы он помнил, что вот этот не ее водитель, для того, что не надо так.
11: Так, Саш, я с тобой тоже не согласен, я не буду только... Я вот так сделаю для разнообразия.
13: Хорошо, мы машем руками.
11: Водители, у которых мало опыта, они чаще еще осторожнее ездят и не будут поворачивать как-то быстро, резко направо, рискуя наехать на этих пешеходов.
12: Ты судишь по себе.
11: А? Но я не хочу обобщать, водители, новички бывают тоже разные, и точно, на мой взгляд, это никак не поможет и не снизит аварийность в этих местах. И я тут вообще с Димой солидарен, что это действительно напрасная трата бюджетных денег, и наша дорожная инфраструктура всегда, в ней всегда есть то, что примет эти деньги, добавят какие-нибудь знаки, разметку, ямы какие-нибудь заделают. Ну, короче, есть на что потратить. И...
13: Про деньги я рассуждать не буду, но я с вами тоже согласна, потому что я не понимаю, зачем. Кроме того, что это дополнительный световой шум.
12: Смысла было бы больше.
13: Ты его перебил.
12: Ну, я просто сейчас понимаю, что Олег сейчас сменит тему.
11: Нет, я не сменю, у меня еще есть про светофоры.
13: Договаривай, пока он молчит.
11: Я помню, короче, был только один такой эксперимент, который мне понравился. Это когда можно было поворачивать направо.
12: Направо на красный.
11: Да, направо на красный. Вот это мне нравилось. Я не знаю, почему это убрали, потому что, на мой взгляд, это действительно был такой хороший пример. И у меня, ну, в моей голове никаких минусов не было. Но это было на перекрестке, если не ошибаюсь, Щерс 8 марта, по-моему, там. Или нет, ты не помнишь, Дима?
12: Это было так давно, что я уже забыл.
11: Да, но смысл такой, что когда горит красный, можно было поворачивать направо, и там был какой-то маленький, типа такой маленькой секции, тоже, по-моему, не по ГОСТу. Ты что не подсказываешь? Я думал, сейчас ты мне такой, я все помню.
13: А Дима тогда на ЖБИ жил, он туда не ездил.
12: Я помню, что это было. Но я уже, во-первых, забыл, где, и я уже даже почти забыл, когда.
11: А я помню больше эмоций, что-то еще появилось, что-то здравое, а потом этот эксперимент почему-то не пошел, хотя там...
12: Мне больше всего... Вот ты знаешь, что я помню? Что я действительно помню? Что статистика ДТП не изменилась.
11: Так
12: но
11: вот.
12: Эксперимент все равно закрыли.
11: Вот. И почему его закрыли? Хотя это, ну, точно разгружало пробки и давало какой-то дополнительный трафик там, где можно это было делать безопасно.
12: Да в конце концов, даже, это можно даже без изменения ГОСТа сделать, просто повесить доп-секцию направо, которая будет всегда гореть.
11: И вот против такого даже мы бы с Димой не возражали. Ну, если в этом есть здравый смысл, логика, ну ладно, пусть этого нет в правилах и ГОСТах, но если это, от этого есть эффект и польза, ну пусть будет.
12: Ну, в общем, да. И возвращаясь все-таки к доп-секции, формирующей его пересекающих пешеходах, я все-таки добавлю, что вот смысла было бы гораздо больше, во-первых, если бы эти доп-секции не мигали, а просто горели. Потому что вот реально, когда они мигают, они перманентно отвлекают внимание. При том, что у светофора штатно, по правилам дорожного движения, по всем ГОСТам, есть зеленый мигающий сигнал, на который, да, нужно сразу же обращать внимание. А у вас не получится сразу на него обратить внимание, потому что там постоянно
13: белое что-то мигает, оно более яркое.
12: Да, и поэтому как бы все, это вот убивает весь эффект. Это во-первых. То есть я бы, вот если это было бы мое решение, я бы сделал их не мигающими, а горящими постоянно. Раз. И внес бы в правила дорожного движения что-то, что определяет именно обязанность водителя. Два. То есть, например, запараллелил бы факт включения, ну, как бы, включена вот эта вот секция белолунная, значит, пешеходам действительно переход разрешен. Выключена, значит, запрещен, и водитель должен из этого исходить. То есть, чтобы водителю не приходилось, вот невзирая на то, что вроде бы как он информирован, хотя он запросто может быть и дезинформирован, все равно, чтобы ему не приходилось вот глазами искать, а какой же на самом деле пешеходам горит сигнал. Потому что вот от этого зависит все. А от этого белолунного сигнала светофора не зависит ничего.
13: Ну, на самом деле, вот я честно признаюсь, несмотря на мои попытки жалкие создать дискуссию в нашей студии, так вот я просто не воспринимаю по большей части эти белолунные секции. Я говорю, что мы их замечаем по вечерам, когда либо что-то мигает постоянно на перекрестке, это видно даже там с этажей выше третьего. Просто вот некий вот этот вот световой шум, и это не зеленый или красный. Или вот когда действительно идешь совершенно не по переходу, а просто идешь по тротуару. Вот некие там всполохи вот этого самого. Я просто на дороге я исключаю эту белолунную секцию. Ну и еще передам привет тем, кто эти самые светофоры устанавливал и смотрел, как это будет на Свердлова-Азина. Если ехать по Свердлову в направлении вокзала, вот эта вот белолунная секция, она четвертая. То есть светофор по вертикали получается на четыре секции. Так вот, когда ты едешь со стороны ТЮЗа, есть сколько-то секунд, когда верхняя красная секция закрыта знаком о том, что впереди пешеходный переход. Это вот знак, который натянут на тросе. И я каждый раз убираю ногу с педали газа, потому что мне приходится вот в эти несколько секунд присматриваться. У меня впереди неработающие светофоры на перекрестке. Но я не отношусь к категории отважных водителей, которые продолжают топить на перекресток, видя неработающий светофор. Потому что все равно у меня главное. В этот момент кто-то может выезжать. В общем, это очень-очень напрягает меня. Вот как раз это именно белолунная секция, которая не работает, естественно, когда горит красный. Но ощущение, что у меня три секции полностью неработающего светофора в направлении вокзала. А движение у нас там минимум трехполосное. Если не сказать четырех, у нас там нет еще полосы для общественного транспорта.
12: У нас довольно много таких мест в городе, где критичные светофоры или знаки, они долгое время, вот ты едешь вот с места водителя, смотришь, а ты их не видишь, потому что они закрыты чем-то другим. И начинаешь видеть только при подъезде там метрах в 20, там в лучшем случае, в 10 даже иногда.
11: При иногда том, за что, это штраф еще приходит.
12: У нас да. У нас ГОСТ вообще говорит, что видимость должна составлять минимум 100 метров. И у меня такое впечатление, что просто вот поставил, вроде бы как заметно, а со стороны водителей посмотреть, да, кому интересно.
11: Моя самая любимая, это когда штрафую за стоп-линию, которая не нанесена разметкой, а есть только знак, а знак закрывает какой-нибудь, условно, там автобус, а левее стоит легковушка, и ей потом приходит штраф.
13: Я ты не ездишь по проспекту Космонавтов на техучилище, там остановка общественного транспорта и переход для пешеходов. Так вот, справа, если ехать в направлении к вокзалу, справа нету знака стоп-линии, она только слева. Когда ты становишься, подъезжаешь в крайнем правом ряду, вот знаешь, смотреть через автомобиль, а что там у тебя и где начинается эта стоп-линия, я сама несколько раз
11: и
13: чуть
11: не
13: попалась.
11: Нет.
12: Ну, вообще, это прежде всего отступление от ГОСТа, потому что справа она должна быть в любом случае.
13: Нет это. Просто нету. Сейчас еще есть одна история со стоп-линией. Сейчас мы будем прерываться на 3 минуты. Начали поднимать эти знаки для того, чтобы их видели не только водители автомобилей, вот как мы с вами на летающих тазиках, для того, чтобы их видели водители грузовиков. И вот тут тоже замечательно, когда ты берешь и из-под пассажирского сиденья так выглядываешь, подъезжая. А есть ли там сверху знак? Насчет стоп-линии, слушайте, маловато у нас разметки по стоп-линиям в этом году. Я не знаю, может, конечно, сейчас скажет департамент транспорта, что погода не шепчет наносить и обновлять разметку. Действительно, достаточно мокро в последние там полторы недели. Но, тем не менее, очень не хватает стоп-линии, очень не хватает ясности.
11: Зато камеры работают круглый год и всегда. Только когда их иногда ветром сдувает.
13: Ну, а спорить-то, наверное, можно. Я просто пытаюсь от Дмитрия Ларионова в финале первой части нашего эфира добиться любимой фразы про регистрацию.
11: Этим не заморачиваются. И у нас был такой один опыт, как на Токарей, Крауле. Вот там автомобилист один оказался в такой ситуации. Но ему сказали, надо было смотреть налево. А налево там пятиполосная вообще дорога, по-моему.
12: Или, нет, надо выйти из-за руля и посмотреть наверх.
11: Ну, наверное, да. А там чисто вот автобус и не видно. И он получил штраф. Но это давно было, и, по-моему, его не отменили, насколько я помню. Так что это, я считаю, это несправедливо.
12: Так что ставьте регистраторы.
13: Да, действительно, ставим регистраторы, прерываемся ровно на 3 минуты. После этого вернемся, продолжим и поговорим про водительскую усталость за рулем.
14: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
15: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
16: Такая проблема, как недержание мочи. На мой взгляд, это история не про деликатность, а про качество жизни. Причем проблема касается как мужчин, так и женщин. Хотя бы в общих каких-то чертах или принципах обозначьте разницу.
17: Недержание мочи бывает у женщин и у мужчин, но совершенно разные причины для этого и достаточно разные методы лечения. У женщин, скажем коротко, это вот ослабление мышц тазового дна, вот тех связок, которые поддерживают уретру, мочевой пузырь, особенно тех женщин, которые много и часто рожали, и вот возникает такое стрессовое недержание мочи, то есть кашель, бег. Здесь мы, конечно, имеем определенные операции, которые направлены на устранение вот этого анатомического дефекта. Если говорить о недержании мочи у мужчин, то это, конечно, возникает не на пустом месте. Это, конечно, мужчины после операций на органах малого таза или после тяжелых каких-то травм органов малого таза. Это переломы костей таза с повреждением уретр, с повреждением предстательной железы. 80% пациентов – это пациенты после оперативного лечения рака предстательной железы. То есть пациенты после простатэктомии. По мировым данным, от 15 до 33% мужчин после радикальной операции по простатэктомии, удаление простаты, имеют недержание мочи той или иной степени, от легкой до тяжелой. Легкая, ну, как-то мы еще можем какими-то консервативными, но тяжелая степень, когда пациент встал, у него все сразу все проливается. И тут, конечно, такая социальная и гигиеническая проблема, и психологическая огромная проблема для мужчины.
16: Я правильно понимаю, что в случае мужского организма при такой проблеме уролог в любом случае будет вести речь о какой-то операции?
17: Ну, вначале мы должны дифференцировать, легкая степень или тяжелая. Если легкая степень, то можем помочь пациенту такой малоинвазивной операции, так называемый слинг. Если это тяжелая, то, конечно, можем помочь только, если протезируем функцию с помощью имплантации искусственного мочевого сфинктера. Есть такое сложное гидравлическое устройство, трехкомпонентное, которое имплантируется пациенту. Резервуар находится под прямыми мышцами живота, тут уже все там не видно никак, не определить. И все, эта вся система начинает работать, когда он все приживается, нет никаких признаков инфекции никакой нет, тогда мы его включаем.
16: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач, уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
18: Если хочешь быть здоров.
19: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
20: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
13: 11:34 на 104,5 радиофорум. Продолжается дорожный просвет. На последних секундах заставки вернулся к нам Олег Таратохин. Я напомню, что сегодня вместе со мной в этой студии, собственно, Олег Таратохин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист», и Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Мы в прямом эфире. +7 908 909 104,5. Мессенджеры и смс-сообщения на этот номер нам можно присылать вопросы либо комментарии к темам, которые мы в этой студии обсуждаем. И трансляция на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Она продолжается. Тоже с вами мы в комментариях под этой самой трансляцией общаемся. То есть вы нам туда пишете комментарии, а мы вам в прямом эфире, собственно, отвечаем. Но не изменилась у нас ни ситуация за время перерыва в эфире дорожного просвета. Правда, пришел вопрос. Хочу поставить на старенькую «Газель» двигатель и коробку от Toyota Hilux. Узаконить переделку могут только организации в Челябинске и Кургане. Почему у нас в регионе не оказывают такую услугу? Я не знаю, чем отличается Челябинск и Курган от Свердловской области. Хотя, опять же, конструктор конструктору рознь.
11: Чтобы отвечать на такие вопросы, нужно погружаться в тему. Она для меня довольно экзотичная. Вообще я не помню, чтобы когда-то кто-то обращался. И когда с таким с чем-то сталкиваешься, начинаешь изучать и разбираться. В прошлом году я, например, столкнулся с историей, в которой нужно было нанести ВИН-номер, новый ВИН-номер. Ну, по сути, нет, не так. Не новый, а тот, который был, восстановить и нанести на кузов. И оказывается, что есть такая услуга, и в кузове, ну, на часть кузова, на несъемную, это было в багажнике, автомобиль Kia Rio, наносили этот номер, потому что старые номера были оригинальные, перебиты.
13: Перебиты,
11: да, автомобиль был угнан, они были перебиты, и те номера не трогаются, а наносится новый. Такая процедура абсолютно законная, автомобиль таким образом легализовывался, но через там определенные круги, ну, не ада, но, в общем, с затруднениями. Это было довольно долго, муторно, две экспертизы, но, в конце концов, все закончилось хорошо, и теперь я знаю, где и кто это может сделать, при том, что я переплачивал через посредника, потому что напрямую тоже не очень много было организаций. И, ну, вот, когда оказываешься в такой ситуации, нужно просто разбираться, и, ну, если нужно, ехать и в Курган.
13: Но в принципе, я понимаю, что я комментирую как девочка за рулем. Старенькая «Газель», движок и коробка от Toyota Hilux. Вот когда в моем дамском представлении это совмещается, я на самом деле вспоминаю мультик «Ну, погоди». Потому что «Газель» уже старенькая, но есть у нас определенный ресурс чисто физический у материала, у того же самого железа. И когда хороший мощный двигатель от Toyota Hilux оказывается на неновенькой «Газели», ну, нет ли шансов в течение короткого времени, ну, для чего движок от Hilux ставить на «Газель»? Наверное, для того, чтобы летать. И вот как волк там добегал у нас, то самое, неся железо на себе уже не на движке, который вылетел из этого самого автомобиля, а вот нес железо на себе. Имеет ли вообще это смысл платить столько, сколько вот нам тут и сумму прислали, и пишут, что под ключ все это делается? На несколько лет вот эту вот самую «Газель» с хайлюксовским движком. «Газель», мне кажется, просто менее выносливая, в отличие от двигателя, ну, оригинального «Хайлюкса», скажем так. Ну, опять же, это мое скромное дамское мнение, которое абсолютно не претендует на какую-то экспертность. Плюс 7-908-909-104-5 и трансляция «Дорожного просвета» на официальной страничке «Радиофорум 104.5FM» ВКонтакте продолжается. Давайте-ка поговорим про водительскую усталость, потому что с 15 июня, буквально вот на следующей неделе, вступает у нас в силу ГОСТ, который регулирует систему мониторинга состояния водителей с использованием искусственного интеллекта. На самом деле этот самый ГОСТ был принят еще в апреле. Стандарт описывает требования к таким системам на всех этапах, от внедрения до эксплуатации и ремонта. Что должны фиксировать системы? Например, частоту зевоты, ее длительность, наклоны головы, изменения мимики и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, что мы... ГОСТ-то он уже есть, а вот эти вот самые системы, по-моему, еще нет. Либо я не права, либо вот эти вот камеры, которые отслеживают пристегнутость нашу ремнями, либо отсутствие ремней и разговоры по телефону, вот могут они это самое, так сказать, фиксировать. Частоту зевоты и ее длительность. Вот это вот самая прекрасная, по-моему, формулировка в этом ГОСТе.
12: Понимаешь, ГОСТы, они существуют немножечко не за тем. Они существуют за тем, чтобы ввести свод норм и правил для того, чтобы люди, производители, которые будут реализовывать такие вещи, либо ввозить что-то в страну с целью использовать именно в таком качестве, чтобы они знали, на что ориентироваться, каким требованиям эта система должна удовлетворять. На самом деле, такие автомобили с такими системами, они уже существуют на рынке, и просто у нас государство решило взять и ввести некоторые обязательные требования, какие-то обязательные регламенты того, какими эти системы должны быть в Российской Федерации. Вот и все. То есть, для того, чтобы как-то вот производители, которые, допустим, хотят выйти на российский рынок, чтобы они понимали, какие требования они должны соблюсти для этих систем, чтобы получить сертификат соответствия и иметь возможность продавать у нас машины.
13: Ну, вот на самом деле искусственный интеллект тут от меня скрыл еще два замечательных параметра, но они на самом деле, наверное, касаются не систем, которые где-то будут работать снаружи, скажем так, а систем, которые могут быть установлены внутри автомобилей, потому что параметры, которые могут такие системы анализировать, это еще темпы, интонация речи, звуки зевков и вздохов.
11: А можете еще раз объяснить, это будет все-таки как штатная какая-то в автомобиле система или это...
13: Это ГОСТ.
12: Это мы обсуждаем ГОСТ.
13: Ну, это история о том, как мы будем изобретать систему, которая будет контролировать усталость водителя.
11: Ну, грубо говоря, стоит какая-то камера на улице и считывает...
12: Не на улице.
13: Не, ну почему? Или частоту зевоты и ее длительность может фиксировать и внешняя камера.
11: Ну вот я и не понял, где это все будет находиться и как это будет работать, потому что сама-то эта тема мне очень даже нравится. У нас до сих пор одна из самых распространенных причин ДТП – особенно на трассах, это усталость, и когда водители засыпают, и, ну, и дальше сами можете представить, чем это заканчивается. Поэтому я только за, и существуют нормы у водителей грузовиков, за ними уже контроль ведется, чтобы они там не ездили больше скольки-то часов, 8, по-моему.
13: Норма-то есть, но, как мне рассказывали дальнобойщики, они существуют только на бумаге, заказчики все равно требуют 12 и больше.
11: Ну, у них же есть эти приборы, какие-то тахографы, что ли, которые отмечают этот ежедневный пробег и количество часов, которые двигаются. Ну, блин, надо почитать, а то я такой разошелся.
13: Нет, ты абсолютно правильно разошелся по правилам, оно действительно так. Но вот в кулуарных разговорах я столкнулась с совершенно иной ситуацией, когда водители говорят, что я все понимаю, я должен работать так, и я должен, у меня должен быть 8-часовой рабочий день, как у любого нормального сотрудника наемного. Но если я не буду ехать 12 и больше, я ничего не заработаю.
11: Звучит грустно.
12: Ну, так или иначе, сейчас, мы все равно обсуждаем пока что не какие-то реальные аппаратные новые решения, а мы все-таки обсуждаем пока что только лишь на них ГОСТ. И это, я скажу так, это необходимый этап для того, чтобы когда-то в будущем, лет через, может быть, даже 5-10, получить что-то, то есть какую-то такую вот, не побоюсь этого слова, экосистему, в которой... будет уже, ну, скажем так, которая будет под большим, значительно лучшим контролем держать в том числе и такой аспект, как усталость водителя. И вот как правильно Олег сказал, что именно эта причина, она является сопутствующей в очень многих ДТП, в том числе и на трассах, и в городе, и в том числе и, ну, как бы это такой хороший задел на то, чтобы воздействовать на эту причину тоже. И это реально важно.
11: Да, и речь идет о самой, я так понимаю, технологии, а не какой-то там ответственности за это, что это, если это внутри автомобиля, что это будет больше подсказка для самого водителя, что типа стоп,
12: сегодня,
11: чувак.
12: Сегодня да. А когда-то потом, когда уже таких систем будет какое-то количество, когда будет единый свод требований, который сейчас у нас 15 июня вступает в силу, и будет какое-то количество таких систем, на которые потом, впоследствии, можно будет положиться, создавая под них законодательную базу, и вот тогда уже можно будет уже гораздо эффективнее воздействовать на такую причину ДТП.
11: То есть и даже за усталость привлекать к ответственности, ты это
12: просматриваешь? В условиях, если у автомобиля есть система, которая вот в соответствии с требованиями ГОСТа работает и определяет правильно усталость водителя, и эта система, допустим, определяет, что водитель сейчас находится в состоянии утомления, угрожающем безопасности движения, но он продолжает двигаться, да, в таком случае, если все вот это подрастется, и когда-то лет через 5-10 это будет работать так, за это уже будет можно нормально ввести ответственность административную, она может быть достаточно серьезной, потому что это нарушение серьезное.
11: Мне так нравится, что мы разговариваем о будущем, о далеком.
12: Да, на сегодняшний момент это пока что еще кажется, как будто до Луны, потому что за это вообще непонятно, как это выявлять, как это доказывать. Сейчас даже медицинских каких-то критериев не существует для того, чтобы понять, что водитель действительно находится в таком состоянии утомления. И пока что это рассматривается только сугубо со слов самих участников движения о том, что да, я находился в состоянии утомления, если человек вдруг на голубом глазу решит в этом сознаться. Но все дело в том, что эта причина, она всегда остается достаточно серьезной, она влечет очень тяжелые ДТП, но никто не знает, что с ней делать. Ну, с чего-то же надо начинать. Ну, вот начали. Хорошо, наконец-то.
11: Да, но это в любом случае должна быть какая-то система внутри автомобиля, которая бы занималась тем, что постоянно обращает внимание на лицо водителя. Я думаю, что многие наши... сограждане
13: будут...
11: Ну да, будут,
13: эти параметры и прописаны.
11: Против того, чтобы какой-то дополнительный способ контроля, когда постоянно твою мимику лица, твои там жесты и прочее...
13: Вот ты прям чувствуешь, на какую строчку я смотрю? Мимика лица, напряженность или расслабленность? То есть, если у нас сложная обстановка на дороге, ты едешь, значит, вцепившись в руль, сдвинув брови, в общем, Бабетта идет на войну. А если ты едешь по загородной трассе, как ты говорил, что очень красиво же едешь, любуешься видами, под хорошую музыку, и вот такое у тебя расслабленное лицо, при этом ты не устал, у тебя просто расслабленное, тебе нравится ехать.
11: Да.
13: И тут тебе система хлобысь и блокирует двигатель. Ты устал!
11: А еще я с утра зевать люблю. Когда я только что выспался и еду куда-нибудь, я люблю зевать.
12: Мимика здесь вторична. В любом случае, я думаю, что это не шутка, да.
13: Про звуки зевков и вдохов надо шутить в дневном эфире или не будем?
11: Да давайте.
12: Очень многие из нас, я думаю, представят себе такой сценарий, в котором они наработали навык спать с открытыми глазами. Но прикол весь в том, что если водитель начинает вот так вот засыпать, то есть, ну, как бы, что называется, спички в глазах, у него все равно глаза двигаться перестают. И вот эта система должна видеть.
13: То есть вот этот вот стеклянный взгляд, да. Когда взгляд стекленеет. Самое ужасное, слушайте, мне рассказывали, как на севере водят. Вот когда вот это вот, что называется, тундра, по которой вот это вот прокатана, проложена дорога, люди действительно спят за рулем. То есть вот они замирают в какой-то определенной позе, как-то интуитивно знают, сколько они могут вот в этом вот полуотдыхающем состоянии ехать, Сама я не ездила с такими людьми, но вот достоверно известно, что люди показывали, как они спят за рулем.
11: Но реально. Там вариантов-то немного.
13: Но там просто потому, что тундра.
11: Да, либо ты доедешь спящий, либо ты, точнее, не доедешь, потому что ты уснул и улетел, либо ты умрешь и замерзнешь.
12: Ну, да, как бы там, вне зависимости от того, что это опасное нарушение, люди осознанно выбирают меньше из зол.
13: Ну, вот
11: хотя
13: пишут,
11: бы надежда на то,
13: пишут,
11: чтобы выжить.
13: Пишут, что работал, возил контейнеры, меня внегласно заставляли не вставлять карту в тахограф. Я категорически отказывался. Ну, в общем-то, логично предположить, чем эта история закончилась. Это вот про то, как работают водители грузовиков,
11: когда они едут на дальние расстояния. Хорошо, что вы нам пишете, расстояние. Значит, вы хотя бы живы.
12: Очень
13: оптимистично звучит, да. Плюс 7-908-909-104-5 и трансляция, прямая трансляция на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. У нас сегодня на самом деле серия вопросов, о которых мы можем порассуждать, но ответить вот с определенной экспертностью не можем. Почему на многих знаковых выездах из города, таких как Блюхера в сторону Березовского и Космонавта в сторону Пушмы, путем нанесения разметки установили всего лишь одну полосу движение, тем самым усугубив ситуацию. Появились пробки, заторы. Раньше при трехполосном движении, это когда у нас было не две полосы, а можно сказать там полторы, водители использовали среднюю полосу по своему усмотрению, в том числе для обгона. Вот я вижу ответ на вопрос, почему две, в самой формулировке вопроса, в том числе для обгона.

0: проблема проектирования этого ушления.
1: Правильно, если, мы сначала застраиваем жилыми комплексами, куда только доехать на автомобиле. Естественно, у нас трафик растет.
0: Да.
1: И сделаем екатеринбургскую агломерацию, чтобы Березовский ездил на работу в Екатеринбург.
0: А это довольно крупный населенный пункт, я про Березовский.
1: Да.
0: И там еще есть выезд, в принципе, на трассу. Ну, ладно, с ИКАДа можно съехать много где. И поэтому тут две полосы, безусловно, будет приводить к пробкам. Ну, как иначе? Единственное, что там может... Короче, нам требуется какая-то серьезная с этим работа. А то, что нанесли разметку, тоже считаю, что правильно. Это безопасность. И зная, как некоторые автомобилисты умеют и любят обгонять, и такой же может вот, любитель оказаться на... ехать навстречу, и потом, и все.
1: Я почему и говорю, что есть категория водителей, которым надо, или которым, а мне вот в тот проезд, и он топит по встречке, ну, просто по принципу, ты все равно остановишься, ты же не хочешь попасть в ДТП, а вот мне надо, соответственно, я там через 30 секунд попаду туда, куда я хочу. Вот, собственно, от таких... Это на самом деле совершенно две разных области. Дорожное строительство и вот именно обеспечение инфраструктурой и дорожный трафик, и безопасность дорожного движения. То есть у нас безопасность дорожного движения госавтоинспекция обеспечивает.
2: Ну, это да. И,
1: а строительством,
2: знаете, вот
1: инфраструктуры...
2: Сам посыл вопроса «почему?» и так далее... Да откуда мне знать?
1: Да мы такие же автомобилисты, как вы, собственно, разметку нарисовали, теперь стоим по той разметке, которая нарисована. Или не нарисована, на самом деле.
2: Иногда все такие решения людей в комитете по транспорту или где-то, вот, или там проектировщиков, или кого, они иногда с такой интересной мотивацией, что я так думаю, как такое вообще могло в голову прийти? Но не спрашивая, мы ведь этого и не узнаем. То есть, как бы, как... Мы же не телепаты.
1: Я вот смотрю перечень тем, которую я готовила на сегодняшний эфир, и поняла, что тема, которую я на самом деле планировала делать первой, безотносительно сегодняшнего дождя, она вот как раз благодаря дождю, она так ушла куда-то совсем-совсем вниз и под плинтус. Почему? А потому что дождик пошел, пух смыло. Я на самом деле хотела поговорить про тополиный пух и какую опасность для автомобилей, наверное, не столько для автомобилиста, сколько для автомобилей вообще он из себя представляет и представляет ли. Почему, спрашиваю, совершенно была такая, ну, я бы сказала, что хохмачная, хотя грустная новость, по-моему, в минувшие выходные. В общем, я ее брала в выпуск новостей, о том, что в Китае на парковке сгорело какое-то огромное количество электрокаров. Почему? Потому что вот шел гражданин Китая по улице и решил, что пух-то ему мешает. Взял поджог, по пуху огонь дошел до стоянки электрокаров. В общем, выгорело там много чего дотла, электрокары были новые, их собирались передавать владельцам.
0: Мне кажется, что это даже не совсем автомобильная новость. Сгореть таким образом может вообще все, что...
1: Это таким образом,
0: все, что
1: уже
0: угодно.
1: Летает, он же вокруг нас, куда он забивается, где он может загореться в автомобиле.
2: Но если он из-за своего количества спровоцировал такой серьезный пожар, это значит, что кому-то было наплевать на то, что его убирать.
1: Ну, нет, это в Китае. Вот на самом деле история с горящими электрокарами из-за тополиного пуха в Китае меня мало волнует. У нас-то может что-то такое быть без относительно того, что кто-то поджег пух и огонь по этому самому пуху пошел. Но у нас же под капотом автомобиля куча всяких нагревающихся элементов. Пух летает, он куда только не забивается. Решетки радиаторов, это вообще как, ну, как само собой разумеющееся.
2: В количестве достаточном, чтобы от его возгорания произошел какой-то серьезный пожар именно под капотом автомобиля, мне вообще что-то сложно представить, чтобы он там в таком количестве вдруг откуда-то
0: разорвался. Я считаю, что это вообще, конечно, это абсолютно безопасно, неприятно.
1: То есть в автомобиле не надо бороться?
2: Под капотом, ну, если только ты не ездишь с открытым капотом, чтобы его там намеренно концентрировать.
1: Нет, не ездишь.
0: Пух не перевозишь.
1: А вот пух перевожу в салоне автомобиля.
2: Ну, вот мне, знаешь, то есть большие потоки воздуха всегда, они каким образом проходят внутрь автомобиля? Они проходят, как правило, через решетку радиатора, через сам радиатор. И воздух забирает двигатель, но там стоит фильтр. Да, этот фильтр будет из-за пуха быстрее забиваться. Да, радиатор будет быстрее забиваться. Кстати говоря, я бы тут посоветовал ставить перед радиаторами защитные сетки. Они, во-первых, на себя какое-то количество пуха отвлекут, но придется чистить их, а это несравненно дороже, вернее, дешевле и значительно быстрее.
1: Чем радиатор.
2: Да, то есть радиатор чистить значительно дороже. Вот. Кроме того, ну да, фильтры менять придется. С фильтрами немножечко, ну, такая история. Но на самом деле, как правило, их менять можно вообще. Я их меняю, там, не знаю, за минуту можно это сделать. Вот. То есть суть в том, что

0: правило, это все какие-то такие элементы, которые, ну, не сильно сложно, не сильно дорого чистить. Ну, кроме радиатора, но я уже рассказал, как его защитить. То есть, самое главное, что эти фильтры должны быть. Но я точно знаю, например, что, к сожалению, не во всех старых автомобилях фильтры есть. У меня у самого такой автомобиль был. И да, это может оказаться серьезной головной болью. Вот, но...
1: В моем автомобиле тополиный пух появляется только когда едет племянник в машине и включает песню «Тополиный пух, жара».
0: Я думаю, полная машина тополиного пуха.
1: Да, да, только другого.
2: Так, еще один вопрос. На недавнем собрании, тут не про пух, собственники нашего дома отказали жильцу в установке зарядки в паркинге для электрокара. Обоснование якобы массовые пожары электричек при зарядке. Вы что-то о таком знаете? А у нас, кстати говоря, новые правила. У нас новые правила, по-моему, приняты как раз для подземных паркингов. Только не для зарядок, а для стоянки.
0: Да. Ну, на самом деле, вот, знаешь, вот...
2: Да, у нас минута, мы так с вами про пух-то хорошо поговорили.
0: Ну, хорошо, я в таком случае эту тему закончу следующим образом. Лично для меня очень странно осознавать, что вообще-то все сводится к электробезопасности и литий-ионных аккумуляторов, о том, что давным-давно известно, что да, они пожароопасны, да, у них там огромные там куча требований к тому, что, как их эксплуатировать, и да, сейчас в связи с этим, именно в связи с этим у нас появляются вот такие вот положения, в том числе ограничивающие стоянку. Мне очень странно наблюдать, как производители... лениво смотрят на литий-железофосфатные аккумуляторы, которые не обладают всеми такими, ну, почти всеми такими недостатками, которым вообще до лампочки очень многие такие вещи, которые совершенно спокойно относятся даже к короткому замыканию, которые совершенно спокойно относятся даже к физическому повреждению, там, протыканию и так далее. Я ни разу не слышал ни о каких случаях о том, чтобы они самовоспламенялись или что-то с ними происходило. Они, как правило, просто внутренне химически разрушаются, если вдруг что-то такое происходит. И при этом до сих пор новые автомобили выпускают литий-ионные
2: аккумуляторы. Давай 20 секунд все-таки про отказ в установке зарядки.
0: Отказ в установке зарядки, он действительно, особенно с учетом новых правил, может быть мотивирован именно таким образом, и это будет совершенно законно. Кроме прочего, я думаю, что здесь это было на словах такой отказ, а формально он, скорее всего, был связан с тем, что для того, чтобы его узаконить, требуется, например, решение общего собрания собственников, которое просто никто решил не инициировать по этой причине.
2: Все на сегодня, к сожалению, пуха нет, дожди есть. Ставьте регистраторы. Пока у нас шел эфир, мне два раза прислали сообщение о том, что у нас отбой ракетной опасности. В общем, будем жить, друзья мои.
0: 9:51, 2 часа назад.
2: До следующей недели. До свидания.
1: Всем пока.
3: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 890 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: Культпоход.
7: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
6: Выставки.
7: Новая масштабная выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции» открывается на этой неделе в Екатеринбургском музее изобразительных искусств Новоеводина. Вообще экспозиции и фонды музея-заповедника «Царское село» хранят более 57 тысяч предметов. Изделия из янтаря, живописи, графику, предметы из цветного камня, художественную бронзу, фарфор, стекло, произведения восточного искусства, а также вещи из парадного и ежедневного обихода русских императоров, костюмы, аксессуары, оружие и ювелирные изделия. На выставке в Екатеринбурге будет представлено 360 предметов из царскосельских дворцовых коллекций. Скажем, бесценный раритет – подлинная флорентийская мозаика из всемирно известной янтарной комнаты. Мозаика, как и остальное декоративное убранство интерьера, была похищена во время Второй мировой войны. Шедевр удалось вернуть в Царское село в апреле 2000 года после длительных переговоров на правительственном уровне.
6: Кроме того,
7: специально для выставки в Екатеринбурге в год 300-летия камнерезного искусства Урала хранители Царского села подготовили комплект предметов из цветного камня, как правило, в сочетании с художественной бронзой. Один из самых эффектных разделов экспозиции образовали предметы из мебельного гарнитура Леонского зала Екатерининского дворца, выполненные из афганского лазурита и золоченой бронзы. Также на выставке можно увидеть несколько десятков предметов Петерговской и Колыванской гранильных фабрик. А в отдельный раздел выделены кабинетные вещи с использованием уральского малахита, пик моды на который пришелся на время царствования Николая I.
6: А также...
7: Среди драгоценных экспонатов выставки – предметы из склада Нарышкиных, той самой сенсационной находки, сделанной в 2012 году при реконструкции особняка Трубецких-Нарышкиных и в 2018 году переданных в собрание музея-заповедника «Царское село». На выставке будут представлены предметы из позолоченного серебряного сервиза в русском стиле, парные канделябры и братина с чарками, на которых мастера гравировали русские шутливые пословицы и поговорки, такие, например, как «загорелась душа до винного ковша», «чару пить, здраву быть» и прочее.
6: И еще.
7: Коллекция русского и европейского фарфора представлена декоративной пластикой и предметами из парадных сервизов. Так называемый «Рафаэлевский сервиз» является персональным заказом императора Александра III специально для царского села. В основе его декора – интерпретация знаменитых росписей лоджий Рафаэля Ватиканского дворца. И в числе знаковых мемориальных предметов выставки – мундир Николая II, в котором он венчался, на подкладке у воротника сохранилась шелковая этикетка с текстом «В этом доломане его величество бракосочетался сохранить навсегда». Выставка будет работать в главном здании Музея изобразительных искусств на Плотинке с 10 июня до 16 августа. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
8: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
9: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
10: Добрый день. ВСУ ударили ракетами по Чебоксарам, городу, который находится за 1000 километров от границы. Об этом сообщил сегодня глава Чувашии Олег Николаев. Ракетная опасность уже отменена, но угроза атаки беспилотников сохраняется. Мобилизованы все силы и средства. По уточненным данным, в результате атаки пострадали 3 человека, написал Николаев в своем канале «Макс». По его словам, 2 пострадавших в состоянии средней степени тяжести, 3 в легкой и отпущен домой. На базе одной из школ Чебоксара организован пункт помощи, работает телефон горячей линии. Ряд улиц в Чебоксарах перекрыт. Между тем, панорама обороны Севастополя 1854-55 годов почти уничтожена в результате атаки дрона и пожара на крыше здания музея в Севастополе. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Нанесен удар по одному из главных символов города. Великий шедевр почти уничтожен, отметил губернатор, но подчеркнул, что панорама стояла и будет стоять над Севастополем, пишет «Москва-24». И напоминает о том, что монументальное полотно художника Франса Рубо было открыто в 1905 году к 50-летию обороны Севастополя в ходе Крымской войны. Длина картины 115 метров, высота 14. На ней изображено более 4000 фигур. Июньские пенсии свердловчанам перечислят досрочно в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает областное отделение соцфонда. Так, жители региона, которые обычно получают пенсию через банк 13 числа, получат их 11 июня в течение всего дня. Мера коснется всех видов пенсии по старости, инвалидности и случаю по потере кормильца. Пенсионеры, которым выплата доставляет Почта России, получат деньги за июнь в привычные для себя даты. Почтальоны начали доставку пенсии на дом с 3 июня. Жительница Свердловской области скрывалась от правосудия 22 года, но ее задержали, сообщает «Уральский меридиан», ссылаясь на пресс-службу Свердловского ГУФСИН. В 2004 году Первоуральский горсуд осудил женщину за незаконный оборот наркотиков, приговорил к 4 годам лишения свободы. На оглашение приговора она не явилась. До 2018 года ее разыскивала полиция. После дело передали в ГУФСИН. Спустя 22 года сотрудники отдела розыска ведомства нашли женщину, задержали в городе Арамиль. Сейчас она в СИЗО. Ведомстве подчеркивают, что у правосудия срока давности нет. В Топ-3 самых популярных у россиян городов для летнего отдыха вошли Санкт-Петербург, Москва и сочинский Адлер, сообщает Russia Today, ссылаясь на данные исследования OneToTrip. На Петербург пришлось 16,5% бронирования, но интерес к нему упал на 13%. В Москву зафиксировано 15,5% бронирований, интерес к столице подскочил на 15%. Адлер набрал 4% бронирований с падением спроса на 20%. На четвертом месте по популярности летом Казань, на нее приходится 3,1% бронирований. Нижний Новгород по спросу сравнялся с Сочи. В оба города доля бронирований составила 2,3%. Официальный доллар 71,73, евро 82,78.
5: Информация на правах рекламы.
3: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
11: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
3: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация», дом с Дан.
12: Повтор программы.
9: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
13: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
14: Лиц старше 12 лет.
15: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». Мы в ней рассказываем, как вы знаете, про историю Урала. И сегодня пойдет речь про историю книжного дела в Екатеринбурге. Этой теме посвящена выставка в Музее истории. Называется она «Не только буквы». И гости программы – научный сотрудник музея, куратор этой выставки Екатерина Калужникова. Екатерина, добрый день.
16: Добрый день, Рита.
15: Екатерина, когда Екатеринбург стал читающим городом?
16: Когда мы начали готовить выставку, собирать литературу, читать труды, посвященные первым библиотекам, первым книжным собраниям, мы не без удовольствия пришли к выводу, что Екатеринбург был читающим практически с первого дня своего основания.
15: 300 лет тому назад из серии.
16: Да, 300 лет тому назад. И у нас в связи с этим даже одно из первых названий, один из первых вариантов названия выставки был «Город грамотных». Ну, мы от него отказались, чтобы немножко расширить тематику, но тем не менее, вот между собой мы эту выставку до сих пор так называем.
15: А вот разбиваются все шаблоны, потому что кто-то считает, ну это же мастеровые, ссыльные, кого только не было 300 лет назад. Но почему город грамотных?
16: Вот именно по составу своего населения. Ну, давайте начнем сверху вниз, что называется. Во-первых, это город-проект. То есть он сформировался не стихийно, он сформировался концептуально. Это прямо вот живой плод...
15: флюиды Татищева имеется в виду?
16: Это флюиды Петра Первого. Это флюиды реформ Петра, и вот эта тема у нас тоже красной нитью проходит через выставку, потому что и внедрение образования, и развитие распространения грамотности, это тоже все вот эхо петровских реформ. Но давайте просто сухо по составу. Среди основателей, среди тех, кто руководил промышленными подразделениями, было, во-первых, очень много отраслевых специалистов, как иностранцев, так и россиян. То есть это уже люди, обученные грамоте. То есть это металлурги, это промышленники, это инженеры, это рудознацы, очень много контрактеров из-за рубежа, прежде всего из Саксонии.
15: Ну, они уже грамотными приезжали, но у них же есть дети? Или появлялись дети?
16: Дети – это следующее поколение. Давайте мы сначала исходный состав. Вот. Потом вторая составляющая – это мы говорим вот о 1723-1735 году, первое десятилетие Екатеринбурга. Потом это солдаты Тобольского полка, среди которых тоже было немало грамотных. Третья категория, она не многочисленная, но тем не менее она очень важна. Это пленные шведы. И сюда попадали прежде всего не просто пленные шведы, а шведы квалифицированные, которые имели горнозаводскую специализацию. То есть это тоже люди грамотные.
15: А я думала, Катя, что вы начнете прямо со старообрядцев, со истоков.
16: А вот дальше это старообрядцы, которые составляют вот, вообще первое столетие, около трети населения Екатеринбурга это были именно старообрядцы. А там была практически 100% грамота, они обучали грамоте даже девочек. Вот. И мы, конечно, не говорим о очень высоком уровне образования. Мы, вот я почему это первое столетие говорю, упоминаю, потому что вот дальше уже начинается определенный разрыв. Но это надо анализировать, есть и работы этому посвященные, когда те же старообрядцы, они были 100% грамоте, но в какой-то момент они, допустим, не хотели отдавать детей в обычные школы.
15: Потому что читали в основном церковную литературу в этих кругах. Что читали вообще, кроме церковной литературы в то время?
16: Ну, вот те специалисты, которые основывали наш город, включая Татищева. Ну, вот в этом отношении у нас Татищев, конечно, такой образец, потому что он привез с собой самое крупное частное книжное собрание. И вообще, вот те, о ком я упомянула, у них у всех были свои частные маленькие библиотеки. Маленькие или большие. И так или иначе эти библиотеки потом объединялись в большие книжные собрания, перепродавались. Например, владелец умирает, и чаще всего наследники эту библиотеку продают.
15: Сейчас мы до библиотеки знаменитой Татищевской дойдем, но все-таки что читали? Какую-то художественную литературу в то время вообще читали в нашем городе?
16: Я думаю, что в меньшей степени. То есть у старообрядцев, конечно же, это духовная литература прежде всего.
15: А вот понаехавшие это научная литература.
16: Ну, там исторические труды были очень популярны, посвященные царствованию там различных императоров. Допустим, в библиотеке Татищева была история папства, история артиллерийского дела.
15: Но он же очень разносторонним сам был. Поэтому...
16: Он был очень разносторонним, плюс он занимался научным трудом, и он подбирал в свою библиотеку книги, которые нужны были ему для составления, в том числе, истории вот, Уральского края.
15: А вот смотрите, жестокость этого мира... книжки его авторства «Истории российской» в библиотеке так и не случилось в его личной, правильно? Ведь только уже после смерти издали его книжку.
16: Ну, причем спустя много-много лет.
15: Да.
16: Ну, это действительно так, но и нужно сказать, что его частная библиотека тоже не по его личной воле перешла в библиотеку горного ведомства.
15: А, то есть это не он доброй волей передал?
16: Как говорится, добровольно-принудительно. В данном случае я ссылаюсь на работы, наверное, самого авторитетного историка Алевтины Сафроновой. Ее научная работа посвящена как раз библиотеке Татищева, анализу вот этого книжного собрания судьбы, в том числе посвящена школам, которые Татищев основывал. И она прямо подчеркивала, что это был не совсем добровольный акт, потому что, напомню, у Татищева было судебное дело с государством. Там была статья о взяточничестве, скорее всего, небезосновательная. И в качестве такого акта примирения он вот свою личную библиотеку, это 617 томов, передал библиотеке горного ведомства. Но дальше нужно Василия Никитича оценить. Он продолжал быть горным начальником и продолжал работать над своим научным трудом. И он для библиотеки горного ведомства выписывал те труды, которые были нужны ему для научной работы.
15: Изощренная месть.
16: Ну, это не изощренная месть. В данном случае, да. Ну, будем пользоваться тем, что есть.
15: Да, правильно, правильно. Где эта библиотека сейчас?
16: Она, конечно, целиком не сохранилась.
15: А сколько там экземпляров вообще было?
16: Вообще было, вот, согласно описи архивариуса, 1735, если не ошибаюсь, года, там было 617 томов. Ну, потом она, конечно, наверняка увеличилась. Большая часть корпуса хранится в нашем краеведческом музее имени Клера, вот, часть в Российской национальной библиотеке, два тома, два экземпляра, вернее, два фолианта хранится в Зональной научной библиотеке Уральского федерального университета. Ну, то есть там еще по мелочи по библиотекам есть, но большая часть вот в нашем краеведческом.
15: Да, библиотеке Тихосской повезло меньше, но до нее дойдем. Когда в городе появились так называемые библиотеки-читальни, куда обычные люди могли приходить, несмотря на то, что эти книжки кому-то из обычных частных лиц принадлежали?
16: Ну вот первые упоминания о читальнях приходится еще на конец XVIII века. Упоминаются книжные лавки в Гостином дворе, то есть это на нашей центральной площади, она была тогда торговая, сейчас площадь 1905 года, некоторые купцы, которые торговали книгами, они при своих лавках открывали такие маленькие читальни, но это, скажем, ну вот это и не имело, но это скорее как такой вот
15: но это
16: бонус,
15: маркетинг скорее какой-то.
16: Да,
15: был,
16: это да? Скорее, да, тем более, что тогда книготорговля была такой смешанной, ну, поговорим еще об этом. Вот, если уж говорить именно о большой такой читальне, которая предполагала и читальный зал, абонемент, плату за пользование книгами, это уже середина XIX века, это библиотека Блинова. Он и книготорговлей занимался, и вот он, причем его библиотека просуществовала почти 30 лет, и он в итоге прогорел. Вот вообще вот эти первые частные библиотеки, это на грани бизнеса и подвижничества. И вот нам сложно было определить это, в какую рубрику, книга как бизнес или книга как просвещение.
15: Но ничего не изменилось, по большому счету.
16: По большому счету ничего не изменилось, потому что максимум, что окупал стоимость читального билета, это аренда. Ну, и даже иногда не хватало на закупку новых книг. То есть это
15: просто вот, был вообще? Люди шли
16: был,
15: читать?
16: Спрос был.
15: Соцсетей не было, кино не было. Ну, конечно, книга, конечно, источник
16: покупать
15: развлечения.
16: Покупать книги в частное собрание – это довольно дорогое удовольствие. Далеко не каждый житель города формировал свое книжное собрание.
15: Примерно сколько стоила книжка тогда?
16: Вот тут разброс очень разный. Зависит, конечно, от и места издания, толщины книги, качества переплета. То есть цена могла варьироваться от 30 копеек до 5 рублей.
15: Что можно было тогда купить в 19 веке на 5 рублей? Или на 30 копеек, как угодно?
16: Ну, 30 копеек на них можно было иногда и 2 недели жить. В зависимости
15: удивительный
16: от
15: читающий Екатеринбург все-таки,
16: да, то есть
15: при
16: это,
15: этом.
16: 5 рублей – это уже прямо очень серьезно. И мне сложно в русле одной рубрики рассказывать, потому что они все очень друг с другом в буквальном смысле переплетены. Дело в том, что стоимость книги напрямую зависела, есть у нее переплет или нет.
15: О, все, до этого мы еще дойдем и до продажи возвращаемся к тем
16: Давайте.
15: Самым читальням. Кроме Блинова, какие были еще известные, известные горожане, у которых были читальни?
16: К концу XIX века таких библиотек, именно частных библиотек, мы не говорим отраслевые, потому что еще и при организациях были, при учебных заведениях, при организациях были библиотеки, это отдельная история. А частных библиотек было более 15.
15: Ого!
16: Да,
15: да
16: то
15: что?
16: Есть это, ну, они разные были по масштабу, но самая крупная, это, наверное, библиотека Кремлевой, которая потом сольется
15: она с учительницей, по-моему,
16: да,
15: была, и первой директрисой Белинки, да?
16: Да, она потом свое книжное собрание вот передаст библиотеке Белинского.
15: Такой дар был красивый.
16: И, ну, вот частная библиотека Тихоцкой, которая, наверное, самая долгоиграющая оказалась.
15: Да, умудрилась, по-моему, еще действовать во время начала работы Белинского.
16: Даже
15: библиотеки.
16: Она пережила, да, то есть это была единственная частная библиотека, которая продолжала работу после открытия публичной библиотеки имени Белинского.
15: Вообще Софья Адольфовна – это человек, о котором, мне кажется, отдельно нужно хотя бы немножечко поговорить. Кто она такая?
16: Эта личность самым непосредственным образом связана с историей музея истории Екатеринбурга, потому что ее библиотека находилась в здании дома генерала Качки. Она была в том числе сочувствующей революционерам.
15: При этом дворянкой, но внучка, внучка, наверное, да, была декабриста.
16: Ну, там сложная история.
15: Да, серьезно. Да. Но она с мужем, ведь изначально они из Харькова, дворяне, которые сочувствовали революционерам, да. Мужа сослали, Сибирь была, а потом решили осесть в Екатеринбурге. Долгая история. Такая чудесная пара, и... очень романтичная история.
16: Да, и есть, в общем-то, подозрение, что и помощь вот, революционного комитета помогла эту библиотеку и сохранить. Возможно. То
15: есть, но это ведь изначально равно... не ее книги. Муж часовой мастер здесь стал, конечно, да. Часовым. Она владелица библиотеки, но книжки не ее изначально были.
16: Нет, не ее. Вот. Но она это и хранила, и пополняла, и вот эта вот социальная коммуникация. Там иногда книги выдавали прямо через окно первого этажа. То есть, она
15: почему иногда... так?
16: Ну, так вот как бы...
15: Как так такая... повелось, да. Красиво. Изначально книжки принадлежали писательнице уральской Гадмер, Елизавета, псевдоним такой Гадмер. Вот. Потом перешли присяжному поверенному Шабарову, а присяжный поверенный... В общем, видимо, не очень дорожил ими, уехал в Москву, оставил Тихоцкой. Вот такая была история возникновения. Ну и что потом? Они здесь также сочувствовали революционерам?
16: Ну, в общем-то, да.
15: Говорят, что у них собирались какие-то молодые люди.
16: Ну, в доме генерала Качки на чердаке была школа агитаторов, основанная Яковом Михайловичем Свердловым.
15: Конечно. Но надо сказать, вот такие все-таки метаморфозы, они всю жизнь сочувствовали тихоцкие большевикам, а потом под конец жизни, помните, раз и перевели, как сейчас донаты, в общем, деньги перевели армии Колчака. Вот, видимо, понаблюдали, и что-то такое произошло.
16: Ну, тут уже вносила свою жизнь коррекция.
15: Да, в 19-м году их уже не стало, причем там после смерти Софьи Адольфовны, буквально на следующий день ее муж скончался от паралича сердца. Вот такая история. Ну что, почему все-таки библиотеки-читальни со временем стали невостребованными?
16: Потому что появилась публичная библиотека имени Белинского. Во-первых, это стало самое большое собрание. Во-вторых, там уже не надо было платить. Это, наверное, самое...
15: Это было во-первых.
16: Это, да, это было во-первых. И со временем библиотека действительно стала самым большим книжным собранием. И, кстати говоря, на выставке представлены фолианты, экземпляры, которые сейчас числятся в собрании Музея истории Екатеринбурга, но изначально это было поступление из библиотеки Белинского. То есть нам, ну, когда есть несколько экземпляров, библиотека передала.
15: Передавала, да.
16: Да, передавала.
15: А кому сказать нужно спасибо за возникновение нашей Белинки?
16: Там был целый коллектив инициаторов, но, наверное, самым инициативным, одним из самых важных, это был Алексей Батманов. У нас тоже мне очень нравится вот это переплетение. У нас была выставка, посвященная династии Батмановым. На выставке, посвященной науке, у нас есть прямо раздел про младшего сына Владимира Батманова, фенолога. Алексей Батманов был адвокатом, был нотариусом, плюс у него тоже довольно бурное революционное прошлое. Он даже побывал в ссылке в Архангельске за свои народовольческие взгляды. Вернулся в Екатеринбург. Кстати, в Екатеринбурге сохранились остатки усадьбы Батмановых на углу Малышева Карла Лифнихта. Вот там, где двухэтажный особняк с бургерной. И вот там, по-моему, бывший магазин «Аметист» был когда-то.
15: Ах, вот она что, вот, значит,
16: это
15: где его.
16: Это усадьба Батмановых, да.
15: И нотариальная контора или контора была в другом месте?
16: Контора была в другом месте, усадьба занимала целый квартал, в том числе были дома по Толмачева, то есть это вот только один из флигелей.
15: А вообще, если посмотреть биографию людей, которые, благодаря которым была создана Белинка, там вообще много юристов было, включая, по-моему, брата мамина сибиряка.
16: Ну, может быть, тут вот
15: он тоже не... там входил в этот совет, который инициировал создание Белинки. А вообще изначально это было что? Это было общество изящной словесности. Как-то так оно называлось?
16: Ну, это все начиналось вот с таких неформальных объединений, кружков, как тогда это называлось. Угу. То есть надо сказать, что конец 19 века – это всероссийский расцвет вот таких вот объединений, организаций.
15: А, кстати, общество любителей изящных искусств, вот как это называлось. И, в общем, одна из задач была создать публичную библиотеку.
16: Ну, в этом отношении, если брать адреса, буквально через дорогу от дома Батмановых был магазин «Кремлёвой». Это угол Карла Липнихта-Малышева, но с другой стороны. То есть это торцом к нынешнему училищу имени Шадра. Это, кстати, корпус сохранился двухэтажный. Угу. Вот. И... Нет, конечно же, интеллигенция вся друг друга знала, то есть они эти все магазины посещали. И вот в случае с Кремлёвой она вообще-то изначально хотела продать свою библиотеку Белинке. Она, то есть можно было, библиотека иногда приобретала фолианты, иногда, ну, естественно, принимала в дар. И поскольку они не сошлись в цене, Кремлёва сказала: «Ай». И отдала даром.
15: А ее за это сделали директором
16: Белинки? Я думаю, что нет. Я думаю, что за инициативность, и за преданность делу.
15: За компетентность
16: и,
15: все-таки.
16: Да, и она была вот первым хранителем этого собрания.
15: Возвращаемся к деньгам. Когда в Екатеринбурге стали торговать литературой?
16: Я думаю, тоже с первых лет основания Екатеринбурга.
15: Но сначала какие-нибудь ербитские вообще купцы, мне кажется.
16: Да, конечно.
15: В смысле, на ербитскую ярмарку, а уже потом.
16: Конечно, в первую очередь книги привозили с ербитской ярмарки. То есть какими путями вообще книги поступали в Екатеринбург? Мы уже сказали, что в первую очередь книги приезжали в составе частных библиотек в чемоданах.
15: Угу.
16: Второй путь – это книги выписывали, заказывали.
15: Ой, дорого. Представьте себе, из Петербурга.
16: Из Петербурга, из Москвы, из Берлина, там, из Саксонии.
15: То есть
16: из Саксонии,
15: за логистику, да, лишние рубли, и это все уже нарастало.
16: Да, конечно.
15: Да, сумм.
16: Вот. И ближайшее место такой всемирной торговли – это, конечно же, Ирбитская ярмарка. Вот. И... исследователи, ну вот в частности в статьях Белобородова упоминается, что художественной литературы там было мало. Да, там можно было какую-то развлекательную.
15: Лубочные, да, всякие,
16: ну, то
15: книжечки.
16: Есть это были сказки, это были опять-таки какие-то развлекательные там романы. Но в Ирбите понятно, что книжной специализации особой не было. Там, ну, кто привез, тот привез. Вот. Но, как я уже сказала, купцы книгами торговали. Плюс на вот нынешней нашей площади 5-го года, на торговой площади с начала 19 века возникают лавки в религиозной литературы. Потом у нас в 19 веке там же, это вот если брать по улице Урицкого, то есть вот мы стоим к торговому центру Европы лицом,
15: так,
16: и вот справа его обходим, вот идет улица Урицкого, и вот там подряд было два магазина. Один вот был магазин православной литературы, а дальше был магазин британских конфессионеров. Миссионеров, да, то есть там...
15: То есть там тоже религиозная
16: там
15: литература.
16: Тоже была религиозная, а до нас, но миссионерская.
15: Мы же тогда были, вот время, о котором мы говорим, это Пермская губерния.
16: Да.
15: Екатеринбург в Пермской губернии был, да, было такое. До нас афени доходили?
16: Вот в Екатеринбурге их, если они были, то про них свидетельств практически нет.
15: Нет? Афени, да, если вдруг кто-то не знает, это бродячие книготорговцы, хотя там они и галантереи торговали, и всякой развлекательной лубочной литературой.
16: В основном стационарные книжные точки были, да. Вот про Афеню, если они есть, то как-то не зафиксированы.
15: Какой был самый модный книжный магазин в 19 веке?
16: Расцвет уже настоящей книги, такой специализированной книготорговли, приходится на вторую половину 19 века. Это начиная с конца 50-х, даже вот с 60-х годов. И книжные прямо расцветали. Наверное, тут даже не столько о популярных, сколько у наиболее успешных. Вот наиболее успешным считался, конечно, магазин Марии Блохиной «Вдовы». То есть начинал этот бизнес еще ее муж. И это был, наверное, единственный книжный магазин, у которого было два филиала. То есть один у нее филиал был фактически на главной торговой площади, второй филиал довольно известный, он попал на многие фотохроники 19 века, это угол Малышева-Пушкина.
2: Кость, для тех, кто не знает, кто такие Блохины?
16: Ну, это купеческая семья. Вот, то есть, потом бизнес перешел еще к их дочери. То есть это было такое вот наследственное.
2: Был в конце 19 века у нас вблизи гостиного двора нового букиниста. Так и назывался магазин «Букинист», и его владельцем был почетный гражданин города Галин. Почему я знаю историю? Потому что он был журналистом, корреспондентом сначала «Саратовского листка», и потом «Екатеринбургской недели» стал главредом.
16: А потом ушел в типографский бизнес.
2: Все-таки как-то у него не задалось с этим «Букинистом» долгое
16: вообще
2: время.
16: Вообще букинистические магазины – это тоже отдельный предмет исследования, и я считаю, что еще впереди те ученые.
2: Это безумно интересно. Там же не только новые, там старые книги. Там какую-нибудь книгу на китайском языке у Галина можно было купить.
16: Букинистическая торговля, я думаю, что она тоже существовала еще в 18 веке, но это не были такие специализированные. Еще раз повторяю, букинистическая торговля, она была очень популярна именно потому, что вот эти передавали целые коллекции. То есть нередко на прилавке букинистов попадала вот частная библиотека. И она потом с молотка распродавала.
2: Там же еще услуги предоставляли. Поможем составить вашу библиотеку какую-то.
16: Да. Специализированную. Но это уже к концу 19 века. Вот давайте забегая вперед, перед типографиями, перед всем. Вообще любой книжный бизнес, я думаю, это касалось не только Екатеринбурга, но вообще любого провинциального города, она была многопрофильная. Это вообще касается почти любого частного бизнеса рубежа 19-го, начала 20-го века.
2: В смысле, и табачок продавать, да?
16: Ну, практически да. То есть, чем многопрофильнее твой бизнес, тем он устойчивее. И люди брались практически за все. И вот по этому же принципу и строилась работа типографии и литографии. Они были абсолютно всеядны, абсолютно они были всеохватны. И это же касалось и книжных магазинов. Те же магазины Блохиной, у нее же был раздел канцелярских товаров. Они практически все торговали канцеляркой. Многие оказывали...
2: Что сейчас мы то же самое
16: абсолютно
2: видим.
16: То же самое. Киоски «Союз печати».
2: Упокоившиеся вот. В Екатеринбурге
16: Роспечать. Очень близко было к тогдашней книготорговле. При этом у нас на выставке представлены рекламные плакаты того же магазина Блохиной, кстати, отпечатанные в типографии Галина. Они сезонные, то есть, например, начинается учебный год. И вот один в один, как у нас реклама магазинов перед 1 сентября. Перья, чернила, тетради, линейки, пеналы, ранцы. Вот все лучших производителей, бумага. Вот. Или, например, к Пасхе. Ну, там не упоминается Пасха, упоминается праздничный день, но, скорее всего, речь идет о Пасхе. Поздравительные открытки, там какие-то нарядные штампы и так далее, и так далее. Все это
2: вот
16: тоже
2: предоставлено. Писателями еще не хватало, правда?
16: Вот с художественной литературой, вот тут, наверное, это самый такой, ну, не то чтобы провальный, но очень ограниченный момент. Художественная литература в Екатеринбурге и выпускалась, и продавалась мало.
2: Ну, это удивительно, почему?
16: Ну, я думаю, что, конечно, что называется, там, классики, которая читалась в школах, она была, конечно же, на прилавках, она была в библиотеках учебных заведений, и выписывались, тем более тогда следили за новинками, следили там и за выходами литературы в журналах.
2: Слушайте, вот. Ну, извините, 19 век, расцвет русской литературы, читай, как говорится, не хочу.
16: Но вот издавали, но художественную литературу у нас практически не издавали. Есть несколько объявлений, где сейчас уже абсолютно малоизвестные екатеринбургские писатели: сам пишу, сам издаю, сам продаю.
15: Вот я хотела как раз спросить, может, просто сам издат уже тогда колосился?
16: Ну, это вот что-то вроде редера, вот такого формата.
15: Даже так?
16: Ну,
15: было?
16: Как бы вот сам писатель издал, сам же потом ее и распространяет.
15: А Сытин ведь к нам тоже зашел, знаменитый российский книгоиздатель.
16: Да, у нас сытинские и продавали, и...
15: Говорят, каждая четвертая книжка в России тогда была сытинская.
16: Ну, это не екатеринбургский все-таки.
15: Конечно,
16: знаете,
15: конечно.
16: Да, конечно.
15: Как говорится, сейчас он федеральный,
16: был,
15: да?
16: Он был, да.
15: А когда в Екатеринбурге появились первые типографии?
16: Первая типография – это 1807 год, и это типография Горного ведомства. То есть у нас, опять-таки, и с книгами, и с типографиями все начинается с государственной инициативы. И почти 50 лет до середины XIX века она была абсолютным монополистом. То есть частных типографий не было, зато она печатала абсолютно все. От циркуляров горной канцелярии до там каталогов цветов каких-нибудь.
15: А знаете, где она здесь находилась,
16: да,
15: у нас в городе?
16: Она, здание, к сожалению, не сохранилось. Она находилась в здании на задах горного училища. Ну, если в нынешней топонимике, это улица Воеводина, ближе к проспекту Ленина.
15: Ну, то есть центр города.
16: Это центр города. Потом это здание займет музей Уральского общества любителей естествознания. Это первое здание краеведческого музея. У нас на выставке фотографии этого здания есть. Его можно увидеть.
15: А почему государство поделилось этой монополией?
16: Ну, оно даже не поделилось. Потом... уже просто к концу, в 60-е годы она закрылась. То есть уже и в связи с тем, что и само горное ведомство уже было не столь как бы мощной и финансируемой организацией, да и, собственно, оно было упразднено в том варианте. То есть одно дело горное ведомство, которое меняло свои названия и полномочия, одно дело это начало XIX века, это фактически они там, это мощнейшая совершенно государственная структура. Другое дело конец XIX века, когда уже... Ну, ее как, в общем-то, и не было.
15: С чем вы связываете развитие частных типографий в нашем городе?
16: Я думаю, что здесь, во-первых, с увеличением численности жителей города Екатеринбурга.
15: То есть печатная продукция становилась все более и более востребованной. Все, хлебное дело.
16: Да, во-первых, это. Во-вторых, после реформ Александра II у нас растет число учебных заведений. У нас открываются и гимназии, училища. Это студенты, то есть это, опять-таки, клиенты. В-третьих, это развитие бизнеса, которое требует рекламы. Которые у нас появляются театральные учреждения, у нас появляются музыкальные кружки. Это билеты, это афиши, это ноты, это самое разное. В-третьих, растет число научных трудов. У нас появляется Уральское общество любителей естествознания. У нас, например, и та же типография Галина, та же типография Екатеринбургской недели, та же типография газеты «Уральская жизнь». В числе их продукции это ежегодные бюллетени Уральского общества любителей естествознания. Это прямо такие фолианты.
15: А еще все-таки революционные настроения и подпольщики, конечно. Этим ребятам тоже нужны были свои типографии.
16: Но это отдельная совершенно глава, и у нас на выставке это прямо отдельная рубрика. Дело в том, что с официальными типографиями, ну, наверное, вот только одно есть пересечение, потому что подпольная типография – это абсолютно отдельная...
15: Слушайте, а некоторые не совмещали? Как говорится, днем работаем так, легально, а ночью подрабатываем, потому что копеечка к копеечке.
16: Ну, у нас этим грешила Екатеринбургская «Уральская жизнь».
15: Издание, в смысле «Уральская жизнь». Там просто сочувствующие к тому,
16: то есть, вот, скажем так, они в этом были замечены. Может быть, другие тоже, но Вот в этом только отметились «Уральская
2: жизнь». А про что это было издание «Уральская жизнь»?
16: «Уральская жизнь» это была ежедневная газета. Это был, вообще это был в переводе на нынешние реалии, это был настоящий издательский холдинг. Потому что с одной это была действительно газета со своим штатом журналистов.
2: То есть новости плюс лайфстайл какой-то.
16: Плюс огромное количество рекламы.
2: И они, реклама, конечно.
16: Конечно же, они рекламой жили. Это было не очень много... То есть это были такие наследники умершей Екатеринбургской недели. Вот, то есть Екатеринбургская неделя у нас до конца 90-х годов 19 века дожила, то есть там, по-моему, до 97-го года, и фактически почти вот на следующий год уже начинается.
2: То есть все, такая жизнь. Ежедневная газета, а что они подпольно издавали?
16: Ну, они иногда печатали листовки. В общем-то, самая распространенная продукция подпольной типографии – это листовки. Опять-таки, еще одна параллель с Музеем истории Екатеринбурга. Вообще, мне очень нравится, как эта выставка вписалась органично в само здание, в историю нашего музея. То есть там столько переплетено. И библиотека Тихонского.
2: А музей-то как раньше назывался?
16: До 1995 года мы были музеем Якова Михайловича Свердлова. Поэтому у нас богатейшие фонды коллекционного наследия. И на выставке у нас есть и образец листовки. У нас есть... представлена прямо вот физически брошюрка Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи». Это был такой один из катехизисов марксистов. Это был такой иносказательный символический памфлет, где с пауками сравнивались капиталисты, с мухами рабочие, безвольные, которых обманывают, заманивают.
2: То есть пауков
16: свои.
2: И мух и у нас тоже издавали.
16: Это считается «Пауки и мухи» — это вообще первое, что было издано подпольной типографией при горном училище. И у нас на выставке есть образец настоящего наборного шрифта, который был в свое время реквизирован, арестован жандармами.
2: То есть горное училище, детки учатся утром, днем, а потом детки в какой-то коморке там что-то такое
16: печатают. Собственно, подпольная типография – это, по сути, только шрифт и есть.
2: Конечно. А преподаватели, кстати, знали горного училища?
16: Ну, я думаю, что если и кто знал, то был сочувствующим, не выдавали. Ну, а потом кто-то выдал.
2: Но до поры до времени.
16: Да.
2: Так, про типографию еще есть что рассказать?
16: Такой штрих. Вот если у нас были лавки, торгующие религиозной литературой, у Екатеринбургской, вернее тогда Верхотурской епархии в Екатеринбурге не было своей специализированной типографии. Вот конкретно в Екатеринбурге духовную литературу заказывали печатать частным типографиям. То есть они заказы тоже выполняли. Еще раз повторяю, они печатали все от преискурантов ресторанов до духовной литературы.
2: И никто не оскорблялся.
16: Абсолютно.
2: Было еще такое явление, как переплетные мастерские. Да. Что это такое?
16: Для меня было огромным удовольствием читать про переплетные мастерские. И я надеюсь, что, может быть, где-то или в библиотеке, или в музее еще будет отдельная выставка этому посвящена.
2: Во-первых, это красиво, да?
16: Во-первых, это красиво. Во-вторых, это ремесло, которое хоть и... его называют умирающим, но оно до сих пор не ушло.
2: Вот если обычные книжки называют живыми, ну так принято, то... Книжки из переплетных мастерских – это, наверное, живые в кубе.
16: Да. Начнем с того, что большая часть книг в Екатеринбург пребывала непереплетенными. Так было дешевле. Книга...
2: Листочки просто...
16: Ну, просто сброшурованные. Да. То есть это просто брошурованное, но твердого переплета, в мягком переплете, в мягкой обложке оно пребывало. То, что потом становилось фронтисписом. Вот, то есть как бы приходил такой книжный блок, перешитый, но без твердого переплета, потому что в переплете, условно, книга может стоить 3 рубля, а непереплетенная рубль, а то и дешевле. Есть разница. И гораздо дешевле было заказать ее здесь местным переплетчиком уже на свой вкус и на свой кошелек. То есть можно было в там, кожаном переплете, можно было в тканевом.
15: Можно было с иллюстрациями, с драгоценными камнями, да?
16: Ну, иллюстрации уже, конечно, это уже надо было там вклеивать. Книга была, уже издавалась, либо иллюстрированной, либо не иллюстрированной. А вот переплетчики все-таки занимались именно переплетом в твердый каркас, в твердую коробку. Вот. И у нас на выставке несколько образцов вот таких переплетов. И, кстати говоря, у нас есть стенд, на котором фотографии, сканы вот образцов переплетов, и некоторые из них такие классические, например, знаменитое издание статистического справочника «Весь Екатеринбург» 1910 года. Это вот прямо работа местной переплетной мастерской.
15: Вот, может быть, наивный вопрос, не совсем понимаю. Были типографии? Зачем при типографиях еще параллельно работать переплетным мастерским?
16: Иногда переплетные мастерские работали при типографии, а иногда абсолютно автономно. То есть иногда это не пересекались бизнеса совершенно. Но, во-первых, типография, если она печатает и сдает книжку, то она тут же ее и переплетает. Но кто-то ведь может и без переплета купить, опять-таки. То есть такая услуга предоставлялась.
15: Плюс еще тиражность, наверное, в переплетных мастерских единичные экземпляры,
16: конечно,
15: тоже делались.
16: Конечно,
15: это было очень красиво. И такой книжки уже ни у кого не было бы. Семейные династии наверняка переплетчиков существовали.
16: Конечно, да? Конечно. То есть была... Слушайте... Мне вылетело из головы.
15: Фамилия выпала
16: на К.
15: Может быть, Круглишова.
16: Круглишова. Вот. Спасибо большое. Круглишова. Причем они в двух вариантах. До реформы орфографии они были Кругляшевы через Е, а после реформы они через О стали печатать.
15: Через О, не через Ё, а через О?
16: Через О.
15: Так,
16: через
15: кто О были эти люди?
16: У них это были именно переплетчики. У них был дом на нынешней набережной рабочей молодежи. Тогда она называлась Гимназическая набережная. Почему мы об этом так знаем? Так точно, потому что они этот адрес указывали на марке, которые наклеивали на свои книги.
15: Они не бедные люди были.
16: Нет, у них был собственный дом и даже не один. То есть по меркам того времени это были уже довольно зажиточные люди, но частный дом для большой семьи – это была и не такая большая роскошь, это была необходимость. Многоквартирных домов не было. Вот. Другое дело, что у них там сначала был деревянный дом, потом вот дом на каменном подклете с деревянным верхом. И вот судя по заказам, которые, судя по образцам их продукции, этим бизнесом занимался сначала отец, потом сын и потом вот уже даже внук, уже в начале 20 века. Причем семья была очень образованная. Есть свидетельство о том, что у них был домашний театр у Круглишовых. И, наверное, это самое...
15: Я хотела еще услышать скрепостными. Как говорится, бывало еще на местах.
16: Нет, не забывайте, мы речь ведем уже о пореформенном.
15: Да, конечно, я шучу.
16: И они, конечно, они были не дворянами. Это было мещанское сословие. Вот. И вот, наверное, чаще всего во всех книжных собраниях и библиотеке Белинского у нас в Музее истории Екатеринбурга, вот в нашем собрании книг 19 века, вот эта марка или штамп.
15: То есть фирменный знак.
16: Да.
15: А что на нем изображали, как правило?
16: Никакой особой графики не было. То есть это такая размером с почтовую марку. Это двух типов. Это либо наклеенная бумажка в углу форзаца, как правило, вот именно на форзаце, либо это штамп. Такой самый
15: дешевый. Я думала, что у каждой переплетной мастерской какой-нибудь, например, гербовое животное, какой-то знак опознавательный, потому что это такой авторитет.
16: Это даже на экслибрис не тянет. Они не заморачивались с какой-то художественной. Важно было донести имя мастерской, название и адрес. Вот. Но не забываем, что чаще дома находили не по адресам, хотя вот у него написано было гимназическая набережная. Вот. Потом штамп. Вообще, вот наша выставка чем еще интересна? Мы привлекаем внимание к тому, что обычный читатель пропускает, пролистывает. Это название типографии. Это название издательства. Это библиотечные штампы. То есть это тоже ведь история книги, через какую библиотеку она прошла, как она попала в частные руки. Есть книги, на которых в буквальном смысле же на титульном листе живого места нет. То есть там штампы разных библиотек, иногда экслибрис налеплен, в общем, там подписи какие-то. То есть явно книга меняла владельцев. Вот наш сотрудник нашего отдела фондов Андрей Салов у нас нашел совершенно удивительный экземпляр. Но это уже, правда, послереволюционная книга, на которой штамп переплетной мастерской дома заключения. То есть это при тюрьме нашей была переплетная мастерская, которая тоже выпускала книжки.
15: А заключенные занимались этим трудом тоже. Да. На выставке есть совершенно отдельное издание, которым, я знаю, вы гордитесь. Музей истории Екатеринбурга. Это Екатеринбурга, так называемая «Елизаветинская Библия». Чем это издание уникально?
16: Собственно, Елизаветинская Библия и стала главным поводом для открытия этой выставки. Ну, надо начать с того, что Елизаветинская Библия – это тоже плод реформ Петра I. В 1712 году он фактически как бы издал указ о продолжении, ну, о возобновлении, о начале перевода библейского текста, то есть он продолжил то, что не закончил патриарх Никон.
15: Не все понимают, причем здесь Елизавета Петровна.
16: Вот.
15: Это не ее личная книжка
16: это
15: была?
16: Это не ее личная.
15: Не в этом
16: Елизаветинская
15: смысле.
16: Библия получила свое название, потому что она вышла в свет, она была отпечатана, она вышла в свет именно во времена правления Елизаветы Петровны в 1751 году.
15: Там тираж, по-моему, был 1000 с хвостиком, 1200.
16: Вот, и тут очень важно понимать, что Елизаветинская Библия претерпела несколько десятков тиражей, несколько десятков изданий. То есть до Октябрьской революции она

0: подлатывать корешок, пытались несколько страниц, но это выборочно, то есть вот так вот глобально она реставрировалась впервые уже в 21 веке.
1: Откуда это сокровище?
0: Ой, это такое дитё 90-х годов. Вот я излагаю версию Натальи Александровны, нашей вот хранительницы, которая была главой фондов в 90-е годы, что она шла по улице и видит парень, это середина 90-х годов, идет парень, у него под мышкой вот какой-то старинный фолиант. И говорит, я его нагоняю и спрашиваю, что это у вас за книга, и он ей предлагает ее купить. И она видит, это Библия. И, говорит, я его привожу в музей истории Екатеринбурга, и вот там совершилась сделка. Это я в буквальном смысле пересказываю.
1: Сумму не уточняла, Наталья Александровна?
0: Нет, я не уточняла. Но там вроде какая-то очень символическая сумма. Это музей приобрел. Вот. Понятно, что сейчас такая сделка, ну, вряд ли возможна. Вот. Но в реалиях 90-х годов это было. И она, эта книга лежала без реставрации вот до начала нулевых годов, до там 2003-2004 года, и реставрация длилась более 10 лет. То есть это был очень долгий, очень непростой процесс, и с точки зрения оформления документов, с точки зрения, там, конечно, технической. И самое важное, над реставрацией Библии работали три организации. Работало три человека, три реставратора. Это Максим Малых, это реставратор библиотеки имени Белинского, Надежда Щербакова, тогда она работала в мастерских Свердловского краеведческого музея. Сейчас это музей, она ушла в музей изобразительных искусств. И Елена Орлова, она сейчас действующий сотрудник тоже краеведческого музея. Вот. Елена Орлова и Надежда Щербакова реставрировали страницы книги. Напомню, что в Библии более 640 страниц. И каждая страница отдельно реставрировалась. Она вымачивалась в специальном растворе, сушилась, отправлялась под пресс, подбирались заплатки из специальной реставрационной бумаги. То есть с каждой страницей вот работа была индивидуальна. А Максим Малых буквально по кусочкам восстанавливал крышку. Он говорит, что там очень много дубовых вставок. Говорит, если посмотреть вот на рентгене, то крышка из себя представляет такой скелет, как бы вот собранный из вот кусочков.
1: В общем, когда реставраторы приходят на вашу выставку, они держат под рукой валидол. Ну, и нервно осматривают каждого посетителя. Я понимаю.
0: Я думаю, что нет. Они, ну, нужно их спрашивать, с какими чувствами они приходят на нашу выставку, потому что у нас на выставке есть образцы не отреставрированных книг, просто в витрине, чтобы показать, вот как выглядит книга до реставрации. Какое это, в общем, довольно страшноватое зрелище. И представлена фото фиксация Библии до реставрации. Там особенно титульный лист очень пострадал. Его тоже в буквальном смысле сшивали по кусочкам.
1: Сакраментальное. Скажу, жаль, что книги не могут разговаривать. Сколько бы эта Библия смогла рассказать, в том числе и сотрудникам музея. Напоследок, Екатерина, когда в нашем городе больше читали? Как вы думаете? Ну, 18 век не будем брать. Давайте 19 век или сейчас?
0: Я думаю, что больше читали в 20 веке.
1: Слушайте, и то верно. Мы сейчас говорим про книжки, мы не про соцсети. Хотя, и не про любые тексты.
0: Если говорить про любые тексты, я думаю, что читают по-прежнему. И художественную литературу, и как бы там сложно не обстояли дела в книгоиздании, то, какие шикарные, великолепные книги выходят сейчас, таких книг, ну, вот именно в тиражном масштабе, наверное, не было ни в 19-м, ни в 20-м веке.
1: Все на этом. Спасибо большое. Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова в программе «Радиофорум Вездеход». До свидания.
0: До свидания.
2: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Такая проблема, как недержание мочи. На мой взгляд, это история не про деликатность, а про качество жизни. Причем проблема касается как мужчин, так и женщин. Хотя бы в общих каких-то чертах или принципах обозначьте разницу.
2: Недержание мочи бывает у женщин и у мужчин, но совершенно разные причины для этого и достаточно разные методы лечения. У женщин, скажем коротко, это вот ослабление мышц тазового дна, вот этих связок, которые поддерживают уретру, мочевой пузырь, особенно тех женщин, которые много и часто рожали, и вот возникает такое стрессовое недержание мочи, то есть кашель, бег. Здесь мы, конечно, имеем определенные операции, которые направлены на устранение вот этого анатомического дефекта. Если говорить о недержании мочи у мужчин, то это, конечно, возникает не на пустом месте. Это, конечно, мужчины после операций на органах малого таза или после тяжелых каких-то травм органов малого таза. Это переломы костей таза с повреждением уретр, с повреждением предстательной железы. 80% пациентов – это пациенты после оперативного лечения рака предстательной железы. То есть пациенты после простатэктомии. По мировым данным, от 15 до 33% мужчин после радикальной операции по простатэктомии, удаления простаты, имеют недержание мочи той или иной степени, от легкой до тяжелой. Легкая, ну, как-то мы еще можем какими-то консервативными, но тяжелая степень, когда пациент встал, у него все сразу все проливается. И тут, конечно, такая социальная и гигиеническая проблема, и психологическая огромная проблема для мужчины.
0: Я правильно понимаю, что в случае мужского организма при такой проблеме уролог в любом случае будет вести речь о какой-то операции?
2: Ну, вначале мы должны дифференцировать, легкая степень или тяжелая. Если легкая степень, то можем помочь пациенту такой малоинвазивной операции, так называемый слинг. Если это тяжелая, то, конечно, можем помочь только, если протезируем функцию с помощью имплантации искусственного мочевого сфинктера. Есть такое сложное гидравлическое устройство, трехкомпонентное, которое имплантируется пациенту. Резервуар находится под прямыми мышцами живота, тут уже все там не видно никак, не определить. И все, эта вся система начинает работать, когда он все приживается, нет никаких признаков инфекции никакой нет, тогда мы его включаем.
0: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач, уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
4: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
7: ФАВ. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ.
6: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
8: Я Максим Путинцев.
9: Я Павел Рубцов.
10: Я Маргарита Балакирская.
8: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
9: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
10: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
8: Слушайте нас по будням с 10.30 до 11 утра. «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.
0: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
11: Спонсор ООО «Ника Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Добрый день. Несколько промышленных предприятий повреждены в результате атаки беспилотников на Самарскую область. 3 человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС. На месте работают оперативные службы, написал глава региона. Между тем, ракетную атаку минувшей ночью и утром объявляли сразу в 17 регионах России. Столица Чувашии, Чебоксары, подверглась атаке ракетами. Известно о 3 пострадавших. Размеры повреждений уточняются. В целом ряде регионов России сегодня вводили режимы и ракетной, и беспилотной опасности. Между тем, жильцы дома в Екатеринбурге, поврежденного дроном 25 апреля, получили материальную помощь. Им выплатили по 30 тысяч рублей, по 15 из бюджета города и области. На компенсации потратили 735 тысяч рублей. Деньги получили около 25 семей. Об этом рассказали в мэрии, пишет портал 66. Кроме этого, продолжают выплачивать компенсации по утрате имущества. Были поданы 2 заявления на возмещение частичной потери по 75 тысяч рублей и 6 заявлений по полной потери 150 тысяч рублей. Напомню, дрон повредил больше 40 квартир в доме. За медпомощью обратились 9 человек. Серьезных травм у жильцов, к счастью, не обнаружили. После сильного утреннего ливня в Екатеринбурге оказались затоплены улицы. Фотографии горожане выкладывают в соцсети. Так, в Пионерском микрорайоне автомобили разворачиваются перед глубокой лужей на улице Солнечной. Ливневая канализация там традиционно не справляется с потоком воды в дожди, отмечают местные жители, пишет Урару. Затоплена также оказалась улица Основинская. В Академическом районе потоп во дворе домов на улице Хрустально-Горской. Дожди сегодня еще продолжатся. За сутки в городе может выпасть до 50 миллиметров осадков, предупреждали синоптики. Ежедневные осадки в прогнозах до середины следующей недели. В зоне поисков у Сольцевых в лесах Сибири обнаружены вещи. Их проверят на принадлежность пропавшей семьи. Об этом агентство ТАСС сообщили в СКР Красноярского края и Хакасии. Напомню, супруги Сергей и Ирина, их малолетняя дочь, бесследно исчезли в конце сентября прошлого года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Красноярском крае. Рассматриваются разные сценарии от несчастного случая до того, что семья могла скрыться за границей. Этой теме было посвящено несколько ток-шоу на федеральных телеканалах. Спасатели обследовали более 50 квадратных километров горно-таежной местности, пока поиски безрезультатны. Интерес к музыке Майкла Джексона вырос на 44% после выхода нового фильма «Майкл» в апреле этого года. Таковы результаты исследования сервиса «Кион Музыка». Наибольший прирост прослушиваний показала композиция «Билли Джин». Также наиболее популярными композициями оказались песни «И Сонг», «Бэт», «Блэк оу Вайт», «Бит Ит», «Триллер» и другие. Представители сервиса отметили, что байопик вновь привлек внимание аудитории к наследию короля поп-музыки, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
5: Информация на правах рекламы.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
13: Повтор программы.
14: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
0: На 104.5 радиофорум продолжается дневной интерактив «Время юридической консультации». Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Владимир Ильич Винницкий, председатель президиума экономической коллегии адвокатов. Добрый вечер. Добрый день, Владимир Ильич. У меня уже вечер. Да. И Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного университета. Здравствуйте, Андрей.
15: Здравствуйте.
0: Вы чувствуете, кто сегодня спать не ложился, да? У кого еще вечер продолжается? С чего хочу начать? Все-таки предыдущий эфир у нас был во вторник, 2 июня, и это был канун Петербургского международного экономического форума. Была какая-то подготовка, но все заявления, самые яркие, они были сделаны уже после 3 числа, и основным событием ПМФа, конечно, была пленарная сессия 5 июня, когда прозвучали
11: три законодательные инициативы. Ну, по крайней мере, не могу сказать, что прямо это законодательные инициативы, но три такие знаковые заявления, в том числе в речи президента Владимира Путина. Во-первых, глава государства поручил сохранить текущий порог выручки в 20 миллионов для начисления НДС. То есть все то, что было в прессе, ну вот примерно за неделю до Петербургского экономического форума, когда глава РСПП заявлял о том, что необходимо приостановить вот этот вот график снижения порога выручки для начисления НДС, когда опора России с аналогичным заявлением и выступала, и направляла соответствующее письмо в правительство. То есть это была такая подготовка темы. В итоге глава государства сказал, что да, необходимо сохранять текущий порог, вот, который введен с 1 января этого года. И в Минфинансов ответили, что да, порог в 20 миллионов, он вот в течение 3 лет расти не будет. Если эти заявления сделаны на уровне Петербургского экономического форума, это действительно гарантия того, что малый и средний бизнес, он вот в течение этих 3 лет будет спокойно адаптироваться к текущей ситуации, к ситуации с 1 января этого года, и не будет его штормить, и вот не будут иные решения в рамках, в том числе, НДС приняты.
13: Прямо скажу, что подобного рода заявления еще на той стадии, когда Александр Шохин появился перед президентом с этим предложением, оно наверняка было предварительно обсуждено. И уж, конечно, вынося его на экономический форум, думаю, что каких-то неожиданностей в части его непринятия практически не могло состояться. Поэтому здесь, на мой взгляд, это вполне продуманная, просчитанная мера. И в связи еще с тем, что экономическая ситуация в части малого, среднего бизнеса, да и, будем говорить, части крупного бизнеса, она не вызывает, будем говорить, большого оптимизма к росту. И единственное, что, наверное, можно было и правильно можно было сделать, это ослабить вот те налоговые меры, которые в данном случае были снижены вполне оправданно. Но я хотел бы обратить внимание, наверное, на выступление Мишустина, и оно, на мой взгляд, представляет действительно интерес для дальнейшего обсуждения, который предложил потихонечку уходить от статуса самозанятых к индивидуальным предпринимателям, а в дальнейшем уже к хозяйственным обществам. Вот эта мера, она, конечно, вызывает наибольший, наверное, вызовет наибольший спор, потому что все больше и большее число, будем говорить, граждан, которые находятся в тени, занимаются какой-то очень мелкой и индивидуальной хозяйственной деятельностью, используют, и чем дальше, тем больше, вот статус самозанятого. Переход к ИП, это, конечно, сильно осложнит эту деятельность с точки зрения организационной. И вот дальнейшую, тем более, их трансформацию в общество, это еще большая сложность. И если уже действительно идти по этому пути, то, наверное, надо пойти и по уменьшению самих налоговых обременений, так и, самое главное, процедур, связанных с отчетностью и всеми попутными налоговыми санкциями. Вот мне так кажется.
11: Андрей Владимирович, что добавите? Вот в том числе даже не столько про 20 миллионный порог для НДС, сколько про историю. Давайте вернемся к веку индивидуального предпринимательства, от вот этого бума самозанятости.
15: Ну, вот эти новости, думаю, носят тревожный характер для значительного количества наших сограждан. И подчеркну, что уже давно речи не идет о том, что они находятся в некой серой зоне. Напротив, сам институт самозанятых был введен для того, чтобы они вышли, проявились из вот этого вот сумрака и минимальным налогообложением бы, значит, облагались, извините за тавтологию, 4% общая ставка при взаимодействии с организациями, 6%, и взамен им был предоставлен в том числе удобный режим администрирования доходов через банковские приложения, чтобы не была обременительная такая социально одобряемая ставка. Конечно, во всех нас было некое подозрение о том, что, ну, все это мера для того, чтобы все вышли и посчитали, а потом что-то будет. Что же потом будет? Варианты либо изменение ставки, максимальное сближение с индивидуальными предпринимателями, либо вовсе перевод. То есть это в воздухе витало всегда. Но, как говорится, все были в целом оптимистичны. Ну, а почему такая идея была? Ну, когда все были в серой зоне латентно, ну, вряд ли кого-то можно было бы простимулировать. А когда уже появились, и из нее исчезать в никуда, но могут быть автоматические вопросы в рамках налогового контроля, вроде как доход был, переводы были, и обратно уйти в сумрак технически даже, организационно весьма затруднительно. Но все-таки вот тот масштаб, который приобрела вот эта реформа и этот новый режим, правильный режим, удобный, комфортный для всех, все-таки вот текущее положение, оно несколько вызывает осторожность. И хочется надеяться, что точно не дойдет ситуация до трансформации в ООО. Ну, почему следует говорить о трансформации в ООО в ситуации, когда один человек самозанятый, причем здесь ООО, это корпоративная форма ведения бизнеса и прежде всего направлено на сочетание корпоративных интересов нескольких лиц. Скорее исключение, когда общество одного лица. Это скорее исключение, оно не для этого предназначено. А для индивидуальной активности, разумеется, есть институты либо индивидуальных предпринимателей, либо самозанятых. И надеюсь, конечно, это никогда не случится. Что касается совмещения института самозанятых и индивидуальных предпринимателей, но несмотря на всю схожесть, все-таки есть и серьезные различия как в оборотах, так и в характере ведения деятельности. То есть одно дело все-таки это индивидуальные предприниматели, которые могут быть работодателями, в достаточно приличных объемах могут осуществлять свою деятельность, а другое дело такие, как говорится, там, где скорее ремесло, такая очень умеренная активность, где грань между, это не столько не предпринимательская деятельность, а скорее вот такая индивидуальная профессиональная деятельность. Поэтому больше отклик вызывают другие инициативы. Встречная инициатива о том, чтобы индексировать и поднять предел, в рамках которых могут функционировать самозанятые. Звучит цифра, одна из фракций предлагала поднять до 5 миллионов рублей, имея в виду, что тот предел, который ранее был установлен, ну, уже съел себя с точки зрения инфляционных процессов. В принципе, разумная инициатива, или, по крайней мере, как-то привязываться к уровню дохода или среднего дохода по субъектам федерации, потому что, согласитесь, одна и та же цифра в разных субъектах.
11: Все, кого эта сумма должна была вывести из сумрака, она вывела. Теперь нужно вот к следующим сегментам подключаться. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому вопросы и комментарии посредством мессенджеров и смс на +7 908 909 104 5. Вконтакте трансляция юридической консультации продолжается. Давайте вернем в эту студию Александра Шохина, уже прозвучавшего в ответе на первый вопрос. Это наш новый уполномоченный по защите прав предпринимателей, причем эта история, она началась еще до окончания мая. Во-первых, президент анонсировал реформу аппарата бизнес-омбудсмена. Теперь этот самый аппарат станет автономной некоммерческой организацией. Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, который будет совмещать две должности, то есть он останется главой РСПП и вот будет защищать еще как бизнес-омбудсмен интересы предпринимателей. Владимир Владимирович, давайте вы лучше объясните, почему все-таки статус автономной некоммерческой организации сейчас, как кажется, вот будет более выгодным, потому что все-таки у бизнес-омбудсмена у него были определенные функции, которые действительно защищали некоторую категорию предпринимателей напрямую.
13: Для того, чтобы понять суть этого очередного изменения статуса уполномоченного, нужно, конечно, хорошо представлять ту ретроспективу историческую становления этого института. Как мы помним, все началось с этого триумвирата РСПП, Деловая Россия и третья наиболее мелкая опора России. Так вот, тогда инициативу по организации этого движения принял на себя Титов, конечно, не без благословения администрации президента, но после того, когда ему было предложено перейти к партийной работе, он отказался, вынужден был уйти с этой должности, и вот деловая Россия, она как-то вот из того статуса, которое брала на себя наибольшее экспертное заключение и проработку всевозможных предложений, была потихонечку утрачена. Вот РСПП действительно не могла остаться в стороне от тех потребностей, которые действительно необходимы для защиты широкого круга предпринимателей. Но надо помнить, что если Титов в первую очередь и деловая Россия, она защищала наименее защищенную, извините за тавтологию, часть предпринимателей, то есть среднюю часть и мелкую часть, то вот когда мы говорим о РСПП, тут, конечно, речь идет уже о достаточно крупных интересах, крупных предпринимателей, крупных структур. Поэтому все ведь зависит от того, каков поп, таков и приход, как известно. Поэтому я думаю, вот подобного рода инициатива, она была, видимо, направлена на то, чтобы придать более широкую поддержку более широкого круга предпринимателей. Потому что, ну, будем говорить, они, вот та часть, которыми предприниматели, которые являются так называемыми мелкими и средними, она как-то находится вне поля видимости наиболее крупной части предпринимательства. Вот в чем суть предложения Шохина? Отойти от того, что уполномоченный будет государственным служащим, а станет как бы во главе совета директоров, наблюдательного совета, это будет правильнее, наверное, звучать, и будет иметь организационно-правовой статус ОНО, то есть автономной некоммерческой организации. Насколько это будет снизить зависимость от государства, ну, это, будем говорить, спорный вопрос, потому что решается он в первую очередь, наверное, не столько финансированием, которое наверняка будет происходить тоже из государственного кармана, но, тем не менее, определяться не как заработная плата государственного служащего. Еще один момент, который очень важен с точки зрения полномочий, которые будут приданы этой структуре. Если раньше уполномоченный мог издавать какие-то свои постановления, которые носили обязательный характер, то теперь необходимо будет обращаться в суд. Что, кстати, было, такая возможность была предоставлена и уполномоченному в ранее определенном ему статусе. Ну, говорить о том, как будут реагировать суды на подобного рода реакции, я думаю, преждевременно, посмотрим. В любом случае, мне кажется, что вот эта инициатива, она, в общем, ну, имеет перспективы для того, чтобы получить больший авторитет и быть услышанными органами власти, потому что, конечно, это более широкое представительство. Насколько оно будет учитывать интересы предпринимателей, посмотрим.
11: Вот я специально, пока Владимир Ильич отвечал, я открыла большой обзор на «Ведомостях». Как раз он появился вот на следующий день после встречи главы РСПП с президентом. И вот под заголовком «Риски реформы» как раз и перечисляет издание текущие полномочия бизнес-омбудсмена. Он вправе обращаться в суд с заявлениями о признании недействительными решений госорганов и муниципалитетов, подавать иски о защите прав предпринимателей, обжаловать вступившие в силу судебные акты арбитражных судов, беспрепятственно посещать органы власти. Ну и тут еще не менее 3 пунктов. Это все сохранится в рамках реформы? Или вот почему это обозначено рисками? То есть в рамках реформы бизнес-омбудсмен рискует потерять все эти полномочия, будучи вот главой этой самой автономной некоммерческой организации?
15: Ну, известно, что реформы в России нет конца, и это путь. Поэтому куда эта реформа придет, мы можем только догадываться, потому что названа громко, и речь идет о трансформации, по сути, государственного служащего, государственного института, хотя уполномоченный по правам предприниматель, но чиновник, понимаете, особого рода чиновник. И речь идет о трансформации в такой более общественный статус, и в этом смысл, окологосударственный статус. И вот, хотя закон объемный, но изменения-то очень точечные. Вот фактически за пару минут Владимир Ильич всех их озвучил. И самое существенное – это только снятие обязательной силы там, предписаний. С точки зрения других полномочий и функций практически ничего не меняется. Да и вот эти точечные изменения выглядят не очень последовательно. У нас, как известно, уполномоченные, то есть федеральные, а есть региональные. По региональным уполномоченным вроде как пока изменения не анонсируются. Понимаете, немножко странная ситуация. Равным образом уполномоченные-то есть ведь не только по правам предпринимателей, но и финансовые уполномоченные по правам ребенка, ну и самое главное, в принципе, по уполномоченные по правам человека. Институт это как
11: подразделились.
15: Как братья родные. И в этом плане тоже несколько необычно выглядит эта ситуация, когда вот среди означенной палитры сопоставимых субъектов, ну, плоть от плоти, кровь от крови, у одного начинается трансформация. Есть некоторые предположения, что эта реформа только первый шаг. Только первый шаг, потому что который рано или поздно распространится и на родственные институты, а дальше и на региональных. Поэтому вот в этом ключе, я думаю, уже вопросы могут задаваться. Но мне кажется, совершенно неминуемо, если мы вычленяем уполномоченного постепенно из системы государственной власти, то есть чиновников, то не могут быть такие принудительные полномочия не у служащих. Понимаете, в чем смысл? Он может только своей активностью и перед судом, перед другими органами демонстрировать свою эффективность, но не государственным субъектам не свойственно придавать такие принудительные функции. Это вполне неизбежно. Поэтому будем смотреть, куда эта вся реформа заведет, и хотелось бы надеяться, что это не только вот сокращение полномочий, а все-таки некий общественный статус, который будет позволять более активно демонстрировать свою позицию, коль уж это не немножко дистанция от государства, а общественный институт. Значит, более отстраненную позицию можно занимать, более независимую. Хотелось бы надеяться, что в этом в том числе идея.
13: Я вот хотел остановиться на той части, которая касается судебной защиты. Это она будет выражаться, скорее всего, в предъявлении исков в защиту неопределенного круга лиц. Ну, видимо, в данной ситуации юридических лиц. Но говорить о том, что вот все те многочисленные ситуации, которые рассматриваются в судах, и где было бы уместно участие уполномоченного, то мы, наверное, придем к каким-то астрономическим суммам, которые числам, которые не по плечу будет любому аппарату, любого уполномоченного, хоть регионального, ну уж я не говорю про федеральный уровень. Поэтому ситуация здесь примерно такая же, как и с общественными палатами. Вот у нас по закону об общественных палатах такое право предоставлено общественной палате. Но ни одного иска за всю историю существования общественных палат не было предъявлено. Почему? Да потому что, если мне память не изменяет, в статье 14 закона говорится, что вот такое право предоставлено в установленных законом случаях. А дополнение к этому закону, которое должно было предоставить этот самый перечень, так и не последовало. Вот я лично с президентом на эту тему общался, и он кивнул господину Кириенко, что необходимо это сделать. Кириенко сделал соответствующий
11: тоже
13: знак
11: кивнул
13: головой, что да, конечно. Значит, эта ситуация была, наверное, лет 10 назад. Но вот с тех пор, как говорится, дальше кивка, у нас эта ситуация не продвинулась. И когда мы вот уже обсуждали неоднократно это сложившееся положение между собой и в иных авторитетных сообществах, мы пришли к такому выводу, что если бы даже такой перечень появился, При том количестве, что у нас один субъект, одна общественная палата, и есть общественные палаты даже в муниципальных образованиях, то и они вряд ли бы справились с этой работой. Поэтому, вот, на мой взгляд, обязательное предписание, хотя, прямо скажем, нынешний уполномоченный, как и предшественники, не злоупотребляют этим правом, оно тоже было бы вряд ли реализовано в силу того, что физически обработать всю ту потребность, которая действительно существует, достаточно затруднительно.
16: Я думаю, что сейчас мы прервемся на 3 минуты. Перерыв юридической консультации. После этого вернемся и продолжим.
17: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
14: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели.
18: Такая проблема, как недержание мочи. На мой взгляд, это история не про деликатность, а про качество жизни. Причем проблема касается как мужчин, так и женщин. Хотя бы в общих каких-то чертах или принципах обозначьте разницу.
2: Недержание мочи бывает у женщин и у мужчин, но совершенно разные причины для этого и достаточно разные методы лечения. У женщин, скажем коротко, это ослабление мышц тазового дна, этих связок, которые поддерживают уретру, мочевой пузырь, особенно тех женщин, которые много и часто рожали, и возникает такое стрессовое недержание мочи, то есть кашель, бег. Здесь мы, конечно, имеем определенные операции, которые направлены на устранение этого анатомического дефекта. Если говорить о недержании мочи у мужчин, то это, конечно, возникает не на пустом месте. Это, конечно, мужчины после операций на органах малого таза или после тяжелых каких-то травм органов малого таза. Это переломы костей таза с повреждением уретры, с повреждением предстательной железы. 80% пациентов – это пациенты после оперативного лечения рака предстательной железы. То есть пациенты после простатэктомии. По мировым данным, от 15 до 33% мужчин после радикальной операции по простатэктомии, удаление простаты, имеют недержание мочи той или иной степени, от легкой до тяжелой. Легкая, как-то мы еще можем какими-то консервативными, но тяжелая степень, когда пациент встал, у него сразу проливается. И тут, конечно, такая социальная и гигиеническая проблема, и психологическая огромная проблема для мужчины.
18: Я правильно понимаю, что в случае мужского организма при такой проблеме уролог в любом случае будет вести речь о какой-то операции?
2: Вначале мы должны дифференцировать, легкая степень или тяжелая. Если легкая степень, то можем помочь пациенту такой малоинвазивной операции, так называемый слинг. Если это тяжелая, то, конечно, можем помочь только, если протезируем функцию с помощью имплантации искусственного мочевого сфинктера. Есть такое сложное гидравлическое устройство, трехкомпонентное, которое имплантируется пациенту. Резервуар находится под прямыми мышцами живота, тут уже все там не видно никак, не определить. И все, эта вся система начинает работать, когда там все приживается, нет никаких признаков инфекции никакой нет, тогда мы его включаем.
0: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
17: Если хочешь быть здоров.
4: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
19: Ух ты, велосипеды!
20: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
19: Сколько же велосипедов!
20: Да это успех!
21: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
22: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
23: Телефон рекламной службы 235 0 91 4.
14: эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
0: Юридическая консультация в эфире Радио Форум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гости и эксперты этой студии сегодня — это Владимир Ильич Веницкий, председатель Президиума экономической коллегии адвокатов, и Андрей Веницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Еще один важный и злободневный, я бы сказала, законопроект – это законопроект об антифрод-системе, или как его называют, антифрод 2.0. Ко второму чтению подготовлен документ, и вчера средства массовой информации написали о том, что, во-первых, из законопроекта об антифрод-системе убрали лимит на число карт в одном банке. Ситуация складывается следующим образом. Лимит в 20 платежных карт на человека в редакции текста оставили, а вот дополнительный лимит на 5 карт в одном банке на человека, вот эту формулировку убрали. Есть там еще несколько корректировок в тексте. Вот рассказывайте подробно, насколько это действительно важно, насколько важны эти формулировки именно для того, чтобы закон, в будущем это будет закон, он был максимально универсален для любых ситуаций.
15: Ну, смотрите, уважаемые слушатели, сегодня идет второе чтение. Вот сегодня, именно 9 июня. Есть, это ключевое чтение, то есть в первом чтении принимается концепция, во втором уже конкретные меры.
0: Либо, ну да, все самое интересное здесь и происходит.
15: Либо исключаются, либо дополняются. Ибо до неузнаваемости меняется, поэтому внимательно следим за эфиром. И третье чтение, есть веские основания полагать, что надо успеть все в весеннюю сессию, будет принято. Но самое интересное, я бы начал с конца, в том, что сейчас хотят, не будут, мне кажется, до конца наводить марафет, потому что наряду с принятием второго пакета уже готовится третий. То есть это вечная игра в догонялки. Значит, они воруют, мы их ловим. Как игра в кошки-мышки. Поэтому эта серия пакетов, да, она
0: у
15: будет...
0: У кого-то санкция, у кого-то противодействие мошенникам. А схема одна и та же, да?
15: Это будет игра в догонялки вечная. Из того, что вы обозначили, даже инициативы, которые шли, они многократно обсуждали, вы кое-что обозначили, что не, по крайней мере сейчас ко второму чтению не было поддержано, но это всего лишь предварительная позиция. В том, что убрали меру по подтверждению действий через МАКС ряда действий, то есть с точки зрения его эксклюзивности. Вопросы убрали регистрации в сервисах только через Российскую почту, а также об открытии банковского счета только с привязкой НН, некоторые другие положения. Вместе с тем уточнили, вы обозначили вопросы, связанные с банковскими картами.
0: Лимитом, да,
15: это сохраняется. Ну, с учетом поправок, но это еще...
0: Вот я про 6 часов специально не озвучила, оставив это вам.
15: Ну, что ж...
0: Нет, у нас все должно быть поровну.
15: Вопросы еще, знаете, какие связаны с международными звонками, если речь шла либо их блокировать автоматически или нет, эту активность пока в предложениях предлагается перекинуть на абонент, он может либо запретить, либо разрешить международные звонки, ну, наверное, исходя из того, абонент, он их имеет основания ожидать, этих международных звонков, или не имеет этих оснований ожидать. Отдельный вопрос, который касается родителей и права уведомлять операторов об использовании сим-карты ребенком и соответствующим безопасным контентом, тоже совершенно правильная ситуация. Ну, что еще? Отдельное ограничение касается, и этот запрет хотя дискутировался, но он сохранился, по хостинг-провайдерам запрет предоставлять ресурсы для размещения VPN-сервисов. Ну, то есть эти вопросы, они тоже...
0: Их дополнительно еще расшифровали в тексте ко второму чтению. Ну, потому что у нас и так, в общем-то, по законодательству с VPN-ами большие вопросы.
15: Ну, скажем так, идет... не все меры были поддержаны. Точно те, которые не вызывают, скажем так, встречного противодействия и однозначно одобряются, а самое главное, могут быть оперативно, технически реализованы, технически реализованы, они прошли. Все остальные моменты, ну, я думаю, их оставят к третьему чтению. Ну, а главное, во всех этих вопросах мы же не раз обсуждали, главное не то, как в законе это будет написано, а как это будет исполняться. И еще вы знаете один момент, который обязательно стоит обозначить, все, что касается банков. По сути, речь идет о том, что все больше ответственность за принятие и реализацию антимошеннических мер возлагается на банки. И если и раньше уже была нередкость, когда банковские организации привлекают к ответственности и взыскивают средства, когда при их пассивном поведении либо ненадлежащей системе защиты деньги уводились. А в то время, как, по идее, банки в силу принятой политики или не принятой политики, но которая должна была принять, должны были бы активно противодействовать. Этот тренд также сохраняется. Ну, вот мне кажется, это правильное направление, точка приложения усилий, поскольку если речь идет о банковских продуктах, если банки будут понимать, что в случае неэффективности мер они будут отвечать, мне кажется, это залог того, что вот техническое исполнение будет на высоте, чтобы не остаться наедине с мошенниками. Одно дело, как говорится, граждане, не всегда адекватно воспринимающие, демонстрирующие наивность, доверчивость, а другое дело профессиональные субъекты, которые по умолчанию везде должны...
16: Но они должны обман. Раньше проявлять, вернее, они должны всегда, в отличие от нас, проявлять настороженность, наверное, и раньше нас, как непрофессиональных игроков, распознавать как раз какие-то признаки мошенничества и подозревать. Владимир Ильич, у меня, знаете, какой вопрос, вот, который как раз касается банков и их реакции вообще на становление вот этой вот антифрод системы. Понятно, что не хочется отвечать за какое-то вот волеизъявление, по сути, даже введенного в заблуждение клиента. Но вот на уровне общественной палаты банковское сообщество как-то объясняло свою позицию. Потому что хорошо, банки согласились у нас принимать все вот эти вот ограничения. Но с чем, в частности, сталкивалась даже я на уровне банков, все вот эти вот антифрод-заградительные меры, возможно, либо там руководство, либо правовой департамент корректно до исполнителей не доводят. Потому что, по сути, заказывает сумма там, которая значительно превышает 50 тысяч рублей в сутки, она именно заказывается, то есть с менеджером это обсуждается, подписываются соответствующие документы через удостоверение личности, визит в банк и так далее. А когда ты по итогу приходишь в кассу, когда тебе должны выдать вот эту вот самую заказанную сумму, ой, нет, а вы знаете, вот по вашему счету-то ограничение, потому что счет на человека возрастного. То есть вот как банки объясняются в таких ситуациях, говоря, что нет, вот мы пытаемся сохранять средства своих клиентов. По сути, они просто-напросто сами не знают, как применять эти самые заградительные антифрод-меры и перестраховываются.
13: Видите, во всех банках, несмотря на однородность и однотипность законодательства, есть свои процедуры, есть свои службы безопасности. И здесь как-то общую черту подвести невозможно. Я только могу руководствоваться результатами тех общественных слушаний, которые я проводил в Федеральной палате, по-моему, в прошлом году, да, в начале прошлого года, где ситуация уже настолько нагрелась, что практически в какой-то степени всякого рода операции, ну, так в той или иной степени могли подвергаться сомнению. Надо сказать, что вот если бы не последние изменения, которые произошли в течение, ну, наверное, последнего года, это грозило коллапсом в целом не столько для банковской системы, сколько для общения банков со своими клиентами при выдаче тех или иных сумм. Закон здесь ведь просто говорит: банк всегда виноват, если он не принял необходимых мер, которые могли бы предотвратить нарушение прав их клиентов. Ну, а что такое все необходимые меры? Это понятие растяжимое и еще более непонятное для непосредственно вкладчиков. Поэтому говорить о том, что вот сейчас что-то произойдет такое, что может коренным образом изменить ситуацию, невозможно. Есть большая часть участников этих процедур, которые, в общем-то, возлагают обязанности на операторов. Без операторов не было бы и тех печальных результатов, которые мы все имеем. Поэтому ситуацию нужно, конечно, рассматривать в комплексе. Не может или банк отвечать, или только один оператор, и, конечно, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и иные надзорные органы не в состоянии, будем говорить, решить эту ситуацию. И только технические возможности, которые так или иначе будут своевременно изменяться, постоянно изменяться и внедряться в законодательном порядке на всех указанных мной уровнях, могут дать какой-то результат. Это, как Андрей Владимирович совершенно правильно сказал, это процесс бесконечный, где надо проявлять наибольшую оперативность.
18: Согласитесь?
15: Ну, да, но и добавлю, что, в принципе, вот эти меры, они разноплановые, речь не только про банки, вот в кратком обзоре не упомянули, а тоже всех коснется, вводятся и ограничения на замену сим-карт, так называемые револьверные сим-карты, где, как говорится, они, абоненты и номера меняются. Так вот, договор замораживается минимум на 90 суток, то есть быстрее, чем 90 суток, уже не выйти из вот этих отношений. То есть мы уже привыкли к тому, что аутентификация, привязка персональная, все через мобильный номер и подтверждение. Когда идет частая смена, это признак как раз вот той погони или ухода
18: что
15: от погони.
18: Что человек от кого-то бежит.
15: Ухода от погони. Поэтому вот эта ситуация тоже привязывается. С одной стороны, таким образом, и оператор вовлекается еще больше в эту ситуацию. С другой стороны, вот, мы говорили о том, что была возможность перестановки до 2 дней операций сомнительных, если пришла информация из ЦБ. Сейчас и без этого предполагается, что с 1 марта может быть пауза на прохождение операции, то, о чем вы говорили, Александр, до 6 часов, когда речь идет о том, что операция изначально была, ну, как-то квалифицирована в качестве подозрительной, но, тем не менее, клиент повторно настаивает на ее проведении, либо подтверждает. В этом случае все равно есть возможность выждать паузу.
18: Ну, вот эти самые 6 часов.
15: Такой период охлаждения. Вот комплекс таких мер. И я думаю, что вот в целом, не знаю, доверять статистике или нет, но пока статистика говорит о том, что пошел немножко на спад уровень мошенничеств. Хотелось бы надеяться, что это не от того, что все, что можно, похитили там, да, а все-таки эффективность принимаемых мер растет. И,
18: ну и осознанность этих мер, она тоже все-таки повышается.
15: Осознанность, точечность, то есть нельзя взять и закрутить гайки настолько, чтобы парализовалось любое там движение денег, но точечно принимать там эффективные меры и смотреть, как они работают. Именно поэтому мы обозначаем, что есть первый пакет, второй пакет, третий. И это не значит, что вот только на законодательном уровне. Есть же еще все, что в законе не пишется. То есть технические меры, которые в инициативном порядке банками принимаются, в опережающем порядке. В развитии того, что говорил Владимир Ильич, что означает для банка принятие конкретного комплекса мер. Ну и практика уже нарабатывается судебная. Поэтому, ну, коллективно будем продолжать бороться с этим злом.
18: А мы коллективно сейчас будем не со злом бороться, а отвечать на вопросы наших слушателей. Первый вопрос. Подскажите, залогодержатель ликвидирован, я собственник предмета залога. Хочу убрать запись о залоге из реестра. К кому в таком случае нужно предъявлять иск?
15: Ну, есть такие категории дел, когда ответчик по неволе, что называется, кто-то же должен отвечать за что-то. По сути, в юридическом смысле залога нет, потому что нет второй стороны, но надо эту формальность так или иначе преодолеть. Ну, в целом, такие иски, они могут предъявляться либо к учредителям ликвидированного залогодержателя, ну, как некого такого носителя интереса потенциального, либо к нотариусу, через которого та или иная сделка проводилось и которые могут были в составлении уведомления участвовали. Ну, такие ответчики по неволе, что кто-то должен им быть. Но дела, как правило, бесспорные, поскольку если уже нет второй стороны, ну, о чем тут спорить?
16: Вопрос простой, но мне кажется, отвечать на него будет не так-то просто. Подскажите, отправил контрагенту уведомление, что расторгает договор в одностороннем порядке, а теперь передумал, можно ли этот отзыв отменить?
15: Смотрите, в принципе, отказ от договора не всегда допускается. И вот я бы не стал разделять такой оптимизм, что направил, значит, там отказался. Отказ от договора по статье 310 Гражданского кодекса допускается в случаях, прямо указанных в договоре или в законе. Поэтому для того, чтобы поставить диагноз, можно ли отказаться от отказа, надо сначала подумать, а правомерен ли отказ.
16: Да? Договор почитать надо, да?
15: Конечно. Договор либо в силу действующего законодательства, в ряде случаев можно, в любом случае, в силу закона из отдельного договора выйти в одностороннем порядке. А вот здесь происходит самое интересное. Если все-таки такой отказ от договора допускается в силу одностороннего уведомления, то это приобретает черты односторонней сделки, которая вступает в силу, когда контрагент узнал. Он узнал, все, юридический факт наступил, правовые последствия возникли. Это значит, что договор прекращен. И в этом случае, то есть если первоначальное уведомление, допускаемое договором или законом, достигло адресата, все, случилось. И ревизировать то, что случилось, уже не представляется возможным. То есть любые вот эти вот откаты ситуации допустимы, пока контрагент не узнал об отказе, пока юридический факт не наступил. Ну иначе, вы же понимаете, если мы поддерживаем эту логику, отказаться от отказа потом, да нет, давайте откажемся от отказа, ну и так далее.
16: То есть, это может продолжаться бесконечно.
15: Вечно, поэтому совершенно понятная логика, что если односторонняя сделка состоялась, ну все.
16: Вопрос от Елизаветы. Подскажите, являюсь индивидуальным предпринимателем, могу ли применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения, если у меня открыто 2 магазина? Вроде бы есть оговорка, что при наличии обособленного подразделения нельзя применять ОСН на автомате.
15: Такая оговорка, насколько я помню, действительно есть, и она существует в отношении обществ с ограниченной ответственностью. А что такое вот 2 магазина. 2 магазина свидетельствуют о наличии, ну, по сути, давайте порассуждаем, о наличии обособленных мест рабочих, а следовательно, существование обособленного подразделения. Потому что с точки зрения налоговых отношений, что такое обособленное подразделение? Это одно и более удаленное рабочее место, которое находится вне основного адреса регистрации. Ну, значит, у нас есть обособленное подразделение, если есть второй магазин. А на ОСН автоматизированная упрощенная система налогообложения это не представляется возможным. Но такое ограничение действительно присутствует. Однако здесь следующий момент. У индивидуальных предпринимателей не может быть обособленных подразделений. Помните, да, как в уральских пельменях «я и мое ИП».
16: Да-да-да.
15: В общем, мое ИП, как шутя, оно отличается тем, что там нету ни филиалов, ни представительств. Это вот обратная сторона личности физического лица. И поэтому здесь, насколько я помню, каких-то ограничений быть не должно. Надо просто отвечать тем критериям, которые есть. Но в целом я не удивлюсь, если наши там фискальные органы когда-нибудь там проявят или проявили уже креатив. Но пока это из закона не следует.
16: Следующий вопрос. Контрагент направил доп. Соглашение к договору поставки от сегодняшней даты, но за предыдущий квартал. Это законно? И можно ли... не понимаю, тут, видимо, какая-то ошибка в слове. Цену за уже прошедший... в общем, пересматривать можно ли цену за прошедший период?
15: По ДОП-соглашение.
16: Да.
15: Ну, смотрите, все зависит от того, согласны ли вы на это ДОП-соглашение. Совершенно ясно, что если кто-то с кем-то работает и складываются отношения, а потом по осуществленным поставкам контрагент направляет ДОП-соглашение, давайте изменим цену, совершенно ясно, что в одностороннем порядке это сделать нельзя. Ну, да, давайте мы договоримся иначе. А все-таки смею предполагать, что вопрос касается, можно ли по обоюдному согласию. распространение действия доп. Соглашения на прежние взаимоотношения. Но по умолчанию это возможно, и это практикуется постоянно, потому что гражданско-правовые отношения отличаются широкой диспозитивностью. Если это не нарушает там публичный порядок, там, интерес третьих лиц, то стороны сами между собой могут договориться хоть до чего, в том числе изменить отношения, которые раньше складывались. Ну, видимо, товары были, приходили, а задолженность осталась, но вполне могут договориться о скидке. Либо, наоборот, о наценке. Но это жизнь, и договориться можно в этом плане хоть до чего. И в такие отношения налоговый орган, либо третьи лица могут вторгаться, если увидят в этом некую схему, что хотят что-то изменить, чтобы

0: Культпоход.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
0: Выставки.
1: Новая масштабная выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции» открывается на этой неделе в Екатеринбургском музее изобразительных искусств Новоеводина. Вообще, экспозиции и фонды музея-заповедника «Царское село» хранят более 57 тысяч предметов. Изделия из янтаря, живопись и графику, предметы из цветного камня, художественную бронзу, фарфор, стекло, произведения восточного искусства, а также вещи из парадного и ежедневного обихода русских императоров, костюмы, аксессуары, оружие и ювелирные изделия. На выставке в Екатеринбурге будет представлено 360 предметов из царскосельских дворцовых коллекций. Скажем, бесценный раритет – подлинная флорентийская мозаика из всемирно известной янтарной комнаты. Мозаика, как и остальное декоративное убранство интерьера, была похищена во время Второй мировой войны. Шедевр удалось вернуть в Царское село в апреле 2000 года после длительных переговоров на правительственном уровне.
0: Кроме того,
1: специально для выставки в Екатеринбурге в год 300-летия камнерезного искусства Урала хранители Царского села подготовили комплект предметов из цветного камня, как правило, в сочетании с художественной бронзой. Один из самых эффектных разделов экспозиции образовали предметы из мебельного гарнитура Леонского зала Екатерининского дворца, выполненные из афганского лазурита и золоченой бронзы. Также на выставке можно увидеть несколько десятков предметов Петерговской и Колыванской гранильных фабрик. А в отдельный раздел выделены кабинетные вещи с использованием уральского малахита, пик моды на который пришелся на время царствования Николая I.
0: А также
1: среди драгоценных экспонатов выставки – предметы из склада Нарышкиных, той самой сенсационной находки, сделанной в 2012 году при реконструкции особняка Трубецких-Нарышкиных и в 2018 году переданных в собрание музея-заповедника «Царское село». На выставке будут представлены предметы из позолоченного серебряного сервиза в русском стиле, парные канделябры и братина с чарками, на которых мастера гравировали русские шутливые пословицы и поговорки, такие, например, как «загорелась душа до винного ковша», «чару пить, здраву быть» и прочее.
0: И еще.
1: Коллекция русского и европейского фарфора представлена декоративной пластикой и предметами из парадных сервизов. Так называемый «Рафаэлевский сервиз» является персональным заказом императора Александра III специально для Царского села. В основе его декора – интерпретация знаменитых росписей лоджи Рафаэля Ватиканского дворца. И в числе знаковых мемориальных предметов выставки – мундир Николая II, в котором он венчался, на подкладке у воротника сохранилась шелковая этикетка с текстом «В этом доломане его величество бракосочетался сохранить навсегда». Выставка будет работать в главном здании Музея изобразительных искусств на Плотинке с 10 июня до 16 августа. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». ГАК. С английского эта аббревиатура переводится как «Автомобильная компания Гуанчжоу». ГАК. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
3: «Экономика и бизнес».
4: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
5: Законодательство.
4: В Госдуму внесен законопроект о продлении срока действия порога доходов, выше которого у части малого бизнеса возникает обязанность платить НДС. Нынешний лимит в 20 миллионов рублей в год будет применяться еще 2 года, в 2027 и 2028. С 2029 года снижение порога может быть продолжено, пишет сегодня газета «Коммерсант». Законопроект должен коснуться 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а объем выпадающих из-за него доходов бюджета оценивают в общей сложности в 250 миллиардов рублей за период с 2027 по 2029 годы. В пояснительной записке к документу сказано, что отсрочка будет способствовать формированию более предсказуемой деловой среды с учетом максимально возможной

0: текущей экономической и геополитической ситуации, определенности и стабильности налоговых условий в среднесрочной перспективе. Во вторник, 9 июня, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство инициативу парламентариев поддерживает и, цитата, «решение прорабатывалось совместно правительством и представителями бизнес-сообщества». Конец цитаты.
1: Рынки страхования.
0: Объем страховых взносов в Свердловской области вырос на 35%. По итогам первого квартала 2026 года он составлял 17,7 миллиарда рублей, рассказал эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
2: Одним из драйверов рынка стало добровольное медицинское страхование. За год этот сегмент вырос на 9%. Взносы по нему составили 2,2 миллиарда рублей. Основная причина роста в том, что работодатели включают полис ДМС в социальный пакет для удержания действующих сотрудников и привлечения новых специалистов. Средняя страховая премия на одного человека увеличилась на 1300 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь она составляет 6400 рублей.
0: Количество заключенных договоров по добровольному медицинскому страхованию в Свердловской области в первом квартале превысило 47 тысяч.
1: Новости компаний.
0: Производство косметики для домашних животных запущено в Свердловской области. На площадке технопарка «Университетский» цех запустила компания «Грум». Как рассказали деловому кварталу в агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области, продукция под брендом «Грум Galaxy» используется в груминг-салонах по всей России, а также поставляется на зарубежные рынки. Планируемый объем инвестиций по итогам реализации проекта составит порядка 200 миллионов рублей. Здесь будет создано 25 новых рабочих мест.
1: Рынок труда.
0: В Свердловской области требуется более 30 тысяч специалистов. Это 43% от общего числа предложений о работе в Уральском федеральном округе. На втором месте находится Челябинская область с долей 24%, рассказала представитель сервиса HeadHunter Лилия Эсауленко.
3: Наиболее высокий спрос на персонал Свердловской области в начале лета зафиксирован в категории «рабочий персонал». Здесь открыто 25% от всех вакансий в регионе. Далее идут продажи и обслуживание клиентов 21%, а также производство обслуживания и строительство недвижимости по 19% в каждой категории.
0: В Свердловской области ситуация со спросом на персонал достаточно стабильная. При этом в ряде профессиональных направлений фиксируется рост спроса. Так, количество вакансий в категории «наука-образование» увеличилось на 10% месяц к месяцу, в сфере «рабочий персонал» – на 8%. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
4: Я Максим Путинцев.
5: Я Павел Рубцов.
6: Я Маргарита Балакирская.
4: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
5: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
6: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
4: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11 утра. «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. Атака вооруженных сил Украины на здание музея панорамы Севастополя – это варварский акт, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в результате удара практически уничтожен главный экспонат музея – историческая панорама обороны Севастополя 1854-55 годы. Он напомнил о том, что в годы Великой Отечественной войны здание панорамы также пострадало от массированной бомбардировки немецкой авиации. Его восстанавливали. В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с 80-летним юбилеем, отметив, что заняты внутри российской повесткой. «Пока много дел по российской повестке дня», сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует RTVI. Таким образом, он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Дональда Трампа с юбилеем. 14 июня президенту США исполнится 80. В Свердловской области начали выдавать госномера с новым кодом региона 166. Сегодня первые номера из новой серии выдали автомобилистам, которые пришли в регистрационное подразделение ГАИ на 3-го интернационала 15. Как объяснил инспектор по особым поручениям облгаи Николай Зубрилов, код региона 196 закончился. Информсистема госавтоинспекции выбрала следующий код 166. Это происходит в автоматическом режиме. Инспектор уточнил, что выдавать знаки с кодом 166 будут при первичной регистрации транспортных средств, смене собственника, внесении изменений в регистрационные данные, пишет Ядин. Летняя погода в России продолжает удивлять, сообщил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне в Москве температура днем поднималась выше плюс 28 градусов, а среднесуточная температура в столице превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки плюс 22, и с начала года температура на курорте еще ни разу не достигала отметки плюс 27 градусов. Между тем, в российской Арктике уже несколько дней рекордно тепло. В самом северном поселке России, Баренцбурге, температура поднималась почти до плюс 11, пишет Лента.ру. Между тем, сегодня Екатеринбург зальют дожди. Об этом заявил глава Центра метео Александр Шувалов. В Екатеринбурге ждем потоп. Всего за сутки может выпасть от 20 до 50 миллиметров осадков, что сравнимо с тем, что выпало за предыдущие дни. Очень мокрый день будет, цитирует синоптика УРА.ру. О том, что первая половина июня будет дождливой на Среднем Урале, но умеренно теплой, ранее сообщил метеоролог из Екатеринбурга Алексей Пулин. По прогнозам Росгидромета, небо немного прояснится в Екатеринбурге в начале следующей неделе, станет теплее до плюс 25 днем, но ежедневные дожди не прекратятся как минимум до вторника, 16 июня. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
2: Информация на правах рекламы.
3: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
4: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
3: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом с Done.
6: Музыка мирового класса.
7: Black Sabbath.
8: Oasis.

0: такие велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Новости. Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
1: Добрый день. Евросоюз может внести в санкционные списки помощника президента России Владимира Мединского, а также министра спорта Михаила Дегтярева и главу Международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадия Дворковича, пишет сегодня ЕЮ «Обсервер». Также в списке оказался патриарх Кирилл. Евросоюз планирует включить в очередной санкционный пакет 170 физлиц и организаций, в том числе 90 российских банков. Тогда число российских банков под санкциями дойдет до половины от всех существующих ведущих международные транзакции. В России улучшилась ситуация с электросамокатами, но новой проблемой стали мопеды, которые часто ездят по тротуарам. Об этом рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он отметил, что, например, в Москве аварийность с участием самокатов снизилась на 40%, сообщает общественная служба новостей. В связи эффективных мер по регулированию самокатчиков в столице эксперт выделил верификацию пользователей и допуск к ним только совершеннолетних. Но теперь необходимо решать проблему доставки на мопедах, которые ездят по пешеходным зонам, отметил специалист, пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге передано в суд дело троих сотрудников скандальной IT-компании, которая загоняла молодых людей в кредиты под видом продажи франшиз. Менеджеров RC Group обвиняют в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере. 3 года сотрудники фирмы предлагали клиентам приобретение партнерства, обещая дальнейший заработок, а для оплаты навязывали оформление кредитов. После получения денег перечисляли их на сторонние банковские счета и переставали выходить на связь, пишет Ядин. Бизнес строился по принципу пирамид, отмечали в СКР. Обвиняемые утверждают, что они не мошенники, а в негативных публикациях винят конкурентов. Вынесен приговор владельцу агрессивной собаки, напавшей на 2 детей в городе Арамель в марте этого года. Собака, помесь маламута и хаски, выбежала на улицу, напала на 2 детей. На мальчика 2021 года рождения, девочку 2017 и покусала. Здоровью малыша был причинен тяжкий вред, здоровью девочки легкий. Владельца пса судили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мировой судья судебного участка номер 3 Сысерского судебного района назначил мужчине 300 часов обязательных работ. Гражданский иск потерпевшей стороны был удовлетворен частично, порядка 19 тысяч рублей. На Чусовой запустили первый речной трамвай для туристов. Пока это технический запуск, но уже в июне судно начнет регулярную навигацию по реке и свяжет поселок Староуткинск и село Чусовое, сообщили в пресс-службе областного Минприроды. Протяженность водного маршрута 28 километров. Запланированы остановки для фотосессии у главных скал-бойцов, которыми славится регион. График движения речного трамвайчика по Чусовой сейчас согласовывается. Он будет гибким. Это позволит не нарушать хрупкую экосистему природного парка, отмечает Ядин. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
4: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Евросоюз может внести в санкционные списки помощника президента России Владимира Мединского, а также министра спорта Михаила Дегтярева и главу Международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадия Дворковича, пишет сегодня EU-Observer. Также в списке оказался патриарх Кирилл. Евросоюз планирует включить в очередной санкционный пакет 170 физлиц и организаций, в том числе 90 российских банков. Тогда число российских банков под санкциями дойдет до половины от всех существующих, ведущих международные транзакции. В России улучшилась ситуация с электросамокатами, но новой проблемой стали мопеды, которые часто ездят по тротуарам. Об этом рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он отметил, что, например, в Москве аварийность с участием самокатов снизилась на 40%, сообщает общественная служба новостей. В связи эффективных мер по регулированию самокатчиков в столице эксперт выделил верификацию пользователей и допуск к ним только совершеннолетних. Но теперь необходимо решать проблему доставки на мопедах, которые ездят по пешеходным зонам, отметил специалист, пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге передано в суд дело троих сотрудников скандальной IT-компании, которая загоняла молодых людей в кредиты под видом продажи франшиз. Менеджеров RC Group обвиняют в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере. 3 года сотрудники фирмы предлагали клиентам приобретение партнерства, обещая дальнейший заработок, а для оплаты навязывали оформление кредитов. После получения денег перечисляли их на сторонние банковские счета и переставали выходить на связь, пишет Ядин. Бизнес строился по принципу пирамид, отмечали в СКР. Обвиняемые утверждают, что они не мошенники, а в негативных публикациях винят конкурентов. Вынесен приговор владельцу агрессивной собаки, напавшей на 2 детей в городе Арамель в марте этого года. Собака, помесь маламута и хаски, выбежала на улицу, напала на 2 детей. На мальчика 2021 года рождения, девочку 2017 и покусала. Здоровью малыша был причинен тяжкий вред, здоровью девочки легкий. Владельца пса судили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мировой судья судебного участка номер 3 Сесерского судебного района назначил мужчине 300 часов обязательных работ. Гражданский иск потерпевшей стороны был удовлетворен частично, порядка 19 тысяч рублей. На Чусовой запустили первый речной трамвай для туристов. Пока это технический запуск, но уже в июне судно начнет регулярную навигацию по реке и свяжет поселок Староуткинск и село Чусовое, сообщили в пресс-службе областного Минприроды. Протяженность водного маршрута 28 километров. Запланированы остановки для фотосессии у главных скал бойцов, которыми славится регион. График движения речного трамвайчика по Чусовой сейчас согласовывается. Он будет гибким. Это позволит не нарушать хрупкую экосистему природного парка, отмечает Ядин. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на nash.com.rf.
3: Музыка мирового класса.
4: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.

0: партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Национальный проект.

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
3: Добрый день. Двух подростков задержали по подозрению в подрыве машины на парковке в Москве 9 июня. Исполнители были задержаны на месте. В результате происшествия никто не пострадал. Взрывчатку установили несовершеннолетние. Девушка по указанию куратора забрала в тайнике взрывное устройство, передала парню, который установил устройство и GPS-трекер на машине, сообщает пресс-служба СКР. Вчерашний инцидент связан с попыткой убить сотрудника одного из научно-производственных предприятий, передает РИА. В Свердловской области с 10 июня начали выдачу новых госномеров с кодом 166. Торжественная церемония открытия новой серии прошла в Екатеринбурге в регистрационном подразделении на улице 3-го интернационала 15. Первым владельцам новые номера вручил начальник подразделения Александр Горнеев вместе с памятными подарками. Изначально в 93-м году в Свердловской области присвоили код региона 66. В 2006-м в обращение ввели дополнительный код 96, в 2013-м 196. О введении нового кода стало известно еще в прошлом году. Площадка для падела откроется в центре Екатеринбурга в середине июля, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. 4 падел-корта на площади 5-го года будут доступны для тренировок до конца сентября. Там также организуют раздевалки, туалет, фуд-корт, зоны отдыха. Падел-корты будут работать по предварительной записи. Часть сеансов по будням сделают бесплатными. Планируются и дополнительные активности, в том числе турнир в честь Дня города. Кроме того, на площади 5-го года откроют площадку для бочи, спортивных игр с шарами, добавили в мэрии. Масштабный капитальный ремонт провели в больнице Кушвы. Обновленная поликлиника номер 3 открылась 10 июня. Теперь сотрудники медучреждения смогут принимать 140 посетителей за одну смену. В поликлинике в том числе обновили кровлю и фасад здания, смонтировали современные системы пожарной и охранной сигнализации. Также поликлиника получила новое медицинское оборудование. На ремонт из областного и федерального бюджетов было направлено 105 миллионов рублей. Работы проходили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Гениальный разработчик из Екатеринбурга, который вошел в топ-50 разработчиков Apple, презентовал свое приложение главе корпорации Тиму Куку. Встреча прошла в Калифорнии. 22-летний Антон Баранов рассказал о своей разработке, специальном приложении для AirPods, которое следит за осанкой владельца и помогает бороться со словами-паразитами. Он также рассказал о России, о ее технологиях. Как пишет телеграм-канал Мэш, Кук остался под впечатлением. Сейчас приложение Антона Баранова установили более 25 тысяч пользователей по всему миру. В России больше всего скачиваний в Екатеринбурге и ДНР. Доллар 71.73, евро 82.78.
4: Информация на правах рекламы.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
4: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты! Велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Внимание, друзья! Заряжайтесь эмоциями по полной. В это воскресенье, 14 июня в 7 вечера в Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Зарубежные хиты, народные мелодии и песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов. Рояль, виолончель, скрипка, гитара, укулеле, барабаны, флейта, гармоника и не только. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей и приходите. Ждем вас в Джой-пабе в это воскресенье, 14 июня в 7 вечера.
6: Салют человечества. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит. Да ведь?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Евросоюз требует от Грузии ввести антироссийские санкции в обмен на сохранение безвизового режима с Евросоюзом. Об этом рассказал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он назвал введение санкций самоубийством для Грузии и добавил, что если Грузия разрушит себя, введя санкции против России, то кто тогда будет ездить в Евросоюз без виз? Мы не разрушим страну, несмотря на то, что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие. Цитирует грузинского политика газета «Коммерсант». Массовое ДТП произошло в среду днем в Екатеринбурге вблизи метро «Ботаническая». Сначала паровозиком столкнулись 5 автомобилей и 83-й автобус. Чуть позже к ним присоединилась еще одна легковушка и задымилась. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев. В ГорГАИ рассказали, что в ДТП никто не пострадал. Автоинспекторы помогли водителям составить процессуальные документы и призвали всех автомобилистов к предельной бдительности. 12 июня завершается голосование по программе формирования комфортной городской среды. Чтобы Екатеринбургу по этой программе выделили федеральные деньги на благоустройство, необходимо еще набрать 8200 голосов горожан. Остается совсем немного времени. Сделать свой выбор можно через портал госуслуг, либо с помощью волонтеров. Их можно встретить в торговых центрах и других общественных местах. 16 июня в Екатеринбурге у Дворца молодежи состоится торжественное открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову. На церемонии ждут лучшего друга и продюсера всех фильмов Балабанова Сергея Сельянова, членов семьи режиссера, актеров Алексея Чадова и Леонида Бичевина, которые снимались у Балабанова. Кроме того, запланировано участие в церемонии режиссера Никиты Михалкова, помощника президента Владимира Мединского. Будут также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, участники Свердловского рок-клуба, а также одноклассники и коллеги Алексея Балабанова, пишет «Новый день». 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи этого десерта. Мороженое было популярно и в России. Оно украшало праздничный стол еще при Петре I и Екатерине II. А первый рецепт на русском языке был опубликован в конце 18 века. Среди ингредиентов там были сливки, яичные белки, шоколад, лимон и ягоды, смородина, малина, вишня. Доллар 71.73, евро 82.78.
0: Информация на правах рекламы. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом с
4: Музыка мирового класса.
5: Эрик Клэптон. Guns N' Roses.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: реклама.
1: Внимание, друзья! В эту субботу, 13 июня в 7 вечера, готовьтесь к крутой музыкальной вечеринке в Джой-пабе. На сцене две уникальные группы – «Чистая река», русская кантри, народные мелодии на новый лад и живые эмоции. Номер 4 – акустические шедевры, необычные инструменты, мощные голоса во главе с Юрием Мишковым. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей, ждем вас в Джой-пабе в эту субботу, 13 июня в 7 вечера.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
7: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость. Достижения.
6: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
8: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Салют человечества. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит. Да ведь?
10: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: новости.
1: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
2: Добрый вечер. В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с предстоящим юбилеем. Пока много дел по российской повестке, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Трампа с юбилеем. 14 июня президенту США исполняется 80 лет. Ливневая канализация в Екатеринбурге работает штатно, а большие лужи, на которые жалуются горожане, возникают, когда идет шквалистый ливень, как в минувшие сутки, когда выпало 20% июньской нормы осадков, пояснил директор городской службы водоотведения Вячеслав Черемных. По его словам, при таких ливнях вода скапливается в пониженных местах и потихонечку уходит. Вторая проблема, когда с газонов и дорог поток воды несет с собой различный мусор, который застревает в дождевом приемнике. Специалисты следят за прогнозом погоды, и дежурные бригады заранее выезжают в места, где предполагаются подтопления. С начала недели в Екатеринбургскую службу поступило 15 заявок о засорении ливневок. В Екатеринбурге передано в суд дело троих сотрудников скандальной IT-компании, которая загоняла молодых людей в кредиты под видом продажи франшиз. Менеджеров RC Group обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. 3 года сотрудники фирмы предлагали клиентам приобретение партнерства, обещая дальнейший заработок, а для оплаты навязывали оформление кредитов. После получения денег перечисляли их на сторонние банковские счета и переставали выходить на связь. Бизнес строился по принципу пирамиды, отмечают в СКР. Обвиняемые утверждают, что они не мошенники, а в негативных публикациях винят конкурентов, пишет Е1. Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом ТАСС сообщили в Театре армии, где служила актриса. Людмила Чурсина месяц не дожила до своего 85-летия. Суд оштрафовал жителя Екатеринбурга, который из любопытства выстрелил себе в ногу. Мужчина пояснил, что показывал своей подруге пневматический пистолет, затем решил проверить, насколько он больно стреляет. Выстрелил себе в ногу и попал в больницу. Там ему наложили швы и отпустили домой. А мировой судья оштрафовал пострадавшего на 40 тысяч рублей за стрельбу в неотведенном для этого месте. Пистолет у екатеринбуржца конфисковали, сообщает «Новый день». Треть россиянок не будут встречаться с мужчиной без автомобиля. Об этом свидетельствуют итоги опроса, на который ссылается агентство ТАСС. В то же время для 80% мужчин наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения. Доллар 71.73, евро 82.78.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
5: Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, друзья! Заряжайтесь эмоциями по полной. В это воскресенье, 14 июня в 7 вечера, в Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Зарубежные хиты, народные мелодии и песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов. Рояль, виолончель, скрипка, гитара, укулеле, барабаны, флейта, гармоника и не только. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей и приходите. Ждем вас в Джой-пабе в это воскресенье, 14 июня. В 7 вечера.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни сделай сам, чтобы потом не переделывать.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Россия опубликует адреса предприятий по производству украинских беспилотников в Канаде и допускает ответные меры в связи с действиями Оттавы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Канада повысила свою вовлеченность в украинский конфликт. Она получает прибыльное военное производство, а Киев размещает стратегические запасы военных ресурсов в третьих странах. Новое предприятие планирует выпускать несколько тысяч дронов в год. Речь идет о беспилотниках с дальностью полета до 500 километров, пояснила Захарова. Губернатор Денис Паслер сообщил об улучшении позиции Титановой долины во всероссийском рейтинге. Особая экономическая зона по итогам 2025 года вошла в число лидеров среди индустриальных площадок страны. Рейтинг составил аналитический центр «Эксперт». Титановая долина поднялась с 9 на 5 место в топе по влиянию на экономику Свердловской области и с 10 на 6 место по вкладу в экономику страны и по эффективности управления. Развитие особой экономической зоны отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбург приедут их кинорежиссер Никита Михалков и помощник президента Владимир Мединский. В торжественной церемонии также примут участие актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, которые снимались у Балабанова, продюсер всех фильмов режиссера Сергей Сельянов и родственники Алексея Балабанова. Среди гостей ожидаются также участники Свердловского рок-клуба Сергей Бабунец, Настя Полева, Егор Белкин, Александр Пантыкин, Владимир Шахрин. Открытие памятника состоится 16 июня в 14 часов возле Дворца молодежи, после чего планируется концерт, пишет «Коммерсант». Площадка для падела откроется в центре Екатеринбурга в середине июля, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. 4 падел-корта на площади 5 года будут доступны для тренировок до конца сентября. Там также организуют раздевалки, туалет, фудкорт, зоны отдыха. Падел-корты будут работать по предварительной записи. Часть сеансов по будням сделают бесплатными. Планируются и дополнительные активности, в том числе турнир в честь Дня города. Кроме того, на площади 5 года откроют площадку для бочек. Спортивных игр с шарами, добавили в мэрии. В топ-3 самых популярных у россиян городов для летнего отдыха вошли Санкт-Петербург, Москва и Адлер, сообщает Russia Today со ссылкой на исследование OneToTrip. На Петербург пришлось 16,5% бронирований, и интерес к нему упал на 13%. В Москву зафиксировано 15,5% бронирований. Интерес к столице подскочил на 15%. Адлер набрал всего 4% бронирований с падением спроса на 20%. Доллар 71.73, евро 82.78.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Музыка мирового класса. Little Richard.

0: Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Honchi HS3 ты всегда будешь в центре событий.
1: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Honchi «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
2: Акции до конца июня текущего года. Указана стоимость на Honchi HS3.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner.
2: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
1: Агата Кристи.
3: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы! Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

вам расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Cure.

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Рок Арсенал 104,5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM.
2: Rock Arsenal. Rock Arsenal.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

with your ear down to the ground. We want the world.

0: эмоции на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Что бы они ни делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех. Что бы они ни делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.